0: его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
1: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение и не жажда обогащения.
0: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
1: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно, прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
0: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
1: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
0: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
1: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
0: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
1: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
0: За них платят реальные люди.
1: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
0: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов.
1: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
0: Вот именно.
1: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
4: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
5: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
4: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
6: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад, командир СКИФ дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
7: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
4: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
8: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километр где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5, по 6 дронов. Окружают и разбивают так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
4: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
8: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
4: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
9: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
10: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это показалось удивительным, потому что когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
9: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
10: Смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
9: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
10: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
9: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
4: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
11: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
4: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
12: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
4: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
13: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
4: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
9: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
14: Летит где-то, летит. Бухнул.
15: Рядом.
14: В жилой дом, да.
15: Взрыв. Вон горит.
9: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
16: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
9: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
17: Чебоксары, Ленинградщина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморский регион, ну то есть свои краснодарские города, порты, НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
9: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
18: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
4: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцируют волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
19: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальные конфликты, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, mm-hmm. кстати, вот, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
4: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
20: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание. Словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
4: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Дроны убивают бюджет. Центробанк предупредил, что атаки беспилотников замедлили экономику России. В первом квартале экономика впервые с 2023 года перешла к спаду. Оценивая ситуацию, руководители ЦБ прогнозируют, второй квартал полностью зависит от масштабов выбивания производственных мощностей России. Атаки беспилотников сильно сдерживают экономическую активность, говорят в Центробанке. Весной удары участились, в результате были повреждены и на разное время выведены из строя заводы по производству удобрений, предприятия ВПК, а также НПЗ, порты, нефтеналивные терминалы. Все это очень сильно ударило по экспортным доходам страны, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
21: И то, что Украина вынуждает Россию закрыть экспорт в то время, когда на внешних рынках цена топлива бьет рекорды, именно керосина, именно бензина, всех видов топлива именно, потому что цены-то удвоились, и можно было в 2 раза больше заработать. То есть здесь везде есть конкретный ущерб для страны. В этот момент Украина лишает Россию очень много миллиардов долларов, там от 5 до 10 миллиардов долларов каждый месяц. И, естественно, все теряют от этих ударов и Роснефть, и Лукойл, и там Сургутнефтегаз, Газпром. Все теряют от того, что не работают Кстово, не работают Киришнефтегаз и так далее. Нефтеоргсинтез, вернее. И когда Украина выбивает экспорт, и это сразу ударяет по доходам бюджета, это сразу раздувает вот эти проблемы бюджетные, ну, уже, по сути, катастрофу бюджетную, которую мы видим.
9: С начала апреля из-за атак останавливали работу 6 НПЗ. Некоторые из них, например, завод в Туапсе, входящий в 10 крупнейших, не работают до сих пор. В марте дроны повредили ключевые российские порты на Балтике, Усть-Лугу и Приморск. А в апреле – главный черноморский нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Аналитический центр ЦМАКП полагает, что из-за повреждений портовой инфраструктуры и НПЗ – добыча и экспорт нефти сократятся. Поэтому он понизил прогноз экономического роста на этот год более чем вдвое. И самое печальное, что сейчас нет никаких предпосылок того, что удары прекратятся, считает военный эксперт Аркадий Реднов.
0: Ну да, мы видим географию: Пермь, Туапсе, даже Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Тула, Усть-Луга, Ростов-на-Дону, Туапсе, Новороссийск, Краснодар, Грозный. Все это прикрыть одновременно невозможно. И ситуация с ПВО, в принципе, она не улучшилась, а ухудшилась. Почему? Потому что отдельные батареи, многие из них были уничтожены, и установки, и радары. Мы видели, что очень много систем ПВО самых лучших было переведено в Москву, а также на охрану, например, той резиденции президента Путина. И это причем делается за счет оголения, естественно, других участков. Вот такие тяжелейшие удары и поражения важнейших объектов военной промышленности, нефтегазовой инфраструктуры стали каждодневным делом. И пока этому не видно конца края.
9: К регулярным атакам оказались не готовы не только предприятия, но и местные власти, а также население. Инфраструктура городов попросту не предназначена для защиты людей. Банально не хватает бомбоубежищ. И это доводит граждан до отчаяния.
1: И у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Хорошо, в 22-м году, может быть, вы не подумали, а в 24-м, когда Трамп сказал, что он разрешил ВСУ посылать ракеты, вы не услышали и не поняли, что население нужно обеспечить бомбоубежищами? Где у нас убежище, скажите?
9: Большие размеры страны играют на руку противнику. Закрыть всю Россию системами ПВО попросту невозможно. А пока идут удары по тылу, никто не чувствует себя в безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» еще в начале недели, запретив там нахождение и передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
11: Ну, как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе, значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
4: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
22: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
4: Ракет «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
5: «Сармат» — это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
4: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
6: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
4: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
3: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности рейсы задерживаются на неопределенный срок.
2: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
4: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
5: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
2: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
6: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10:30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
7: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
2: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Авзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
8: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
0: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
10: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны снова в Москве. Собянин сообщил об успешном отражении атаки. А в Тверской области под ударом важный оборонный завод.
11: Ох,
0: Больше 30 дронов сбили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Большое количество беспилотников фиксировали жители Нарфоминска Московской области.
12: Просто это упало вот там вот, да? Туда на пятый этаж, типа на крышу, вон там вот до сих пор что-то еще. Как бы он упал на пятый этаж, туда упал. Ну да, да. Так нет, видишь, они вот ищут, не понимают, где. У меня все трясется, я не могу просто. Ой.
0: По данным Минобороны, беспилотники атаковали не только столицу. В Ржеве Тверской области дрон рухнул в районе жилой застройки, находящейся в нескольких километрах от объектов обороны промышленности. Местные жители сообщили, что в результате были повреждены несколько балконов, а в соседнем доме выбило оконные рамы.
11: Перед перинатальным, я когда здесь стояла, перед ним два взрыва было, и два, черный дым и этот искорка.
0: Губернатор региона Виктор Королев заявил, что жители пострадавших домов могут подать заявки на обследование жилья. Также, по его словам, после атаки БПЛА в Ржеве были эвакуированы около 350 человек. В пятиэтажном доме повреждены плита кровельного перекрытия, частично выбиты окна в трех домах. Журналисты пишут, что в километре от места падения дрона находится предприятие «Электромеханика», которое выпускает оборудование для ракетно-космической отрасли. А примерно в 2 километрах 55-й арсенал ГРАУ, где хранится вооружение и военная техника.
13: Прямо с удачей. Ну, низко летел.
0: Под ударом дронов была также Пермь. Один из БПЛА после работы РЭП влетел в крышу многоэтажки. По данным местных властей, пострадал один человек. Жильцы эвакуированы, с ними работают психологи. В 600 метрах от здания находится оборонное предприятие ОДК «Стар», производящее компоненты двигателей для истребителей МиГ-31, вертолетов К-52 и Ми-8. Также под атаку попало еще одно предприятие, сообщил губернатор края.
14: Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы.
0: Позже выяснилось, что речь идет о предприятии «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез». Там возник огромный пожар, который виден с разных уголков города. Это второй удар за последние 8 дней по этому заводу. «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» – крупнейший НПЗ в регионе, который перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
7: Так.
15: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но 1000 километров от ближайшей линии фронта.
7: Да, это Поволжье.
15: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно непробиваемым глубоким тылом. И вдруг ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
7: Угу.
15: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
7: Вот именно.
15: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
7: Да, это шок.
15: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
7: Ага.
15: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на две фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
7: Угу, глубокая ночь.
15: Да. В здание завода в НИИР «Прогресс» влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
7: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
15: В смысле?
7: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
15: Логично.
7: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
15: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, ну, давно проснулся.
7: Да, люди на улицах.
15: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
7: Дроны.
15: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
7: Абсолютно.
15: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
7: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
15: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр.
7: Угу.
15: Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушено остекление. Но самое страшное – это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
7: Да, там же дома совсем рядом.
15: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
7: Ничего себе.
15: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
7: Отражается.
15: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
7: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, но они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
15: Жесть.
7: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
15: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, ну, логистики и вообще целесообразности.
7: Зачем это все?
15: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
7: Ну, этот завод – это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
15: Серьезно? Прямо всего?
7: Да. В НИР «Прогресс» выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
15: Так, а если попроще?
7: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
15: То есть ракета не видит цель?
7: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и Х-101, планирующие авиабомбы, ну, эти с модулями у МПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» – все зависят от этих модулей.
15: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
7: Ну да, популярная аналогия.
15: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, ну, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
7: Угу.
15: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
7: Но аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, ну, интереснее.
15: В чем отличие?
7: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
15: Ого!
7: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
15: А, то есть она просто отворачивается от глушилки?
7: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
15: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
7: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, а они ведь уже были?
15: В июне и декабре 25 года.
7: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. Ну, стальные решетки для защиты от дронов.
15: А, я видел фотографии. И что, они не работают?
7: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
15: Ну да, он взорвется снаружи.
7: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
15: Снесет и не заметит.
7: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь.
16: вообще не заметив преграды.
15: Слушай, ну остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
16: Еще какой?
15: Как только запасы антенн на складах закончатся, ну сотни современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
16: Они потеряют свою снайперскую точность. Будут падать, где попало.
15: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
16: Хороший вопрос.
15: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
16: Это как?
15: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
16: Ну, эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
15: В смысле? Почему?
16: Потому что главный враг ПВО – это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
15: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
16: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
15: То есть она летит прямо над деревьями?
16: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
15: И какое это расстояние?
16: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
15: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
16: И поднимать их повыше.
15: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
16: Это же безумные деньги.
15: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
16: Логично.
15: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирес-1». А остальная территория остается уязвимой, ну, просто по законам геометрии.
16: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
15: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
16: Паника.
15: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение.

0: Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
1: Ужас.
0: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
1: Да, стекло – это главная причина травм.
0: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
1: Да.
0: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
1: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
0: Под угрозу ядерного конфликта.
1: Да, с гермодверями.
0: Это были сложные инженерные сооружения.
1: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали. Пространство перепрофилировали.
2: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
1: Да, психологический надлом.
2: Война, которая долгое время воспринималась как, ну, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо во дворе спального района.
1: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
2: Они становятся катализатором массовой паники.
1: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас некому.
2: Да, это страшно.
1: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
2: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
1: Одновременная ракетная опасность.
2: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
1: В Сибири?
2: Да, Хмао – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километрах от границы.
1: Ну, удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые дип-страйки. Глубокие удары.
2: Ага.
1: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
2: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
1: Угу.
2: Логичный вывод – их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
1: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
2: То есть они просто слепнут от количества?
1: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
2: И вот в эти паузы?
1: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
2: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентные меры в Москве. Полное глушение мобильной связи 5, 7 и 9 мая. Если в столице отключают связь на главные праздничные дни, значит опасность оценивается как критическая.
1: Ну, глушение предотвращает дистанционный подрыв и нарушает координацию дронов, которые запущены диверсионными группами прямо изнутри страны.
2: А, то есть они уже там?
1: Это прямое признание новой реальности. Невозможно защитить все. Руководству приходится расставлять очень жесткие приоритеты, выбирая, какие объекты прикрывать системами ПВО, а какие оставлять, ну, на произвол судьбы.
2: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасность?
1: Никакой.
2: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
1: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «ВНИ» и «Прогресс» строились десятилетиями.
2: Их не сдвинуть.
1: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки, подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно

0: разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункерах.
1: Или рассредоточить по мелким цехам.
0: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
1: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно живут на передовой?
0: Ну, ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
1: Да. На этом все. Берегите себя.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России. А командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
4: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
3: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
5: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьей и Заханьем.
3: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
6: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
3: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
3: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
7: Летит где-то, летит.
3: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение, школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
8: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области. Его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
3: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно.
9: понятно, ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
10: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
9: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
11: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках в этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
9: Юрий вынужден периодически уходить в Сочь, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
12: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают, они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
9: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
9: Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нелсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности лечебное дело, после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нелсон Томаш проживает в Белгородской области в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
13: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти 2 лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8 тысяч операций различной степени сложности.
9: Видимо, только службой на фронте Мануэл Нельсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
14: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
15: Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?
16: Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!
9: Также белгородцев возмущают, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Телеграм Мануэл Нельсон Томаш указал следующий статус.
13: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
9: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки, но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
9: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
17: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
9: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
18: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как не успевающих, а вас и так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
19: Ты понял?
18: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
9: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация в войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
20: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа, вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа, зачет куда? Ну, должники есть же.
9: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
19: Принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджет на миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах».
21: Я очень просто задать.
19: Где сыны Соловьева?
9: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
22: Тольяттинское городское кладбище. Да, микрорайон.
3: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
23: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
3: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего 1,5 ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
24: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти 1,5 ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
3: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной, разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат и с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
0: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
3: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больницы разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
1: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
3: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
4: Это уже в порядке вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Раненый, маненый, туда, пацаны откатываются, которым дают добро. Если у них ноги, которые перебиты там, оторваны, они на коленях ползут, ползут. И они доползают, птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
3: Бои за Купинск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Купинск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
9: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть-Янос». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
5: Вы что, еб***ло? Все, нам пи***. Короче, все, всем пока.
6: Прилеты были. Вон они. Отчетливо прям ударило. Вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
25: Это, походу, благокрасочный пи***.
9: Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
8: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. даже ее пробили, то, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и Нептуны в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия, потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
9: В Грозном произошло как минимум два взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
7: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
9: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
10: У меня рядом сидит ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны получаются. 121 век. Мы думали, что этого никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
9: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже пятый год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
9: Деды воевали не за это. Как минимум 1000 человек из Чебоксар переселили в пункты временного размещения. После атаки дронов повреждено 40 многоэтажек. Чебоксары продолжают бороться с катастрофическими последствиями атаки 5 мая. Напомню, ночью ракета «Фламинго» прилетела в оборонное предприятие в НИИР «Прогресс», производящее антенны для ракет и беспилотников. Был сильно поврежден торговый центр, расположенный рядом с заводом. Наутро чебоксары пережили вторую атаку, на этот раз дронов. Беспилотники повторно ударили по военному заводу. Один из них попал в жилой дом на улице Строителей. Пожар после попадания БПЛА возник также на улице Ленинского комсомола. В результате погибли 2 человека, еще 37 пострадали. В республике объявлен ЧС регионального характера. Люди шокированы этой катастрофой, и каждый с нею справляется как может. Один из жителей записал обращение к Владимиру Путину и к Зеленскому, призывая всех к миру.
11: Уважаемые два Владимира, я как третий Владимир хочу побыть миротворцем среди вас. И я хочу, чтобы вы пришли к общему, чтобы вы решили все моменты, чтобы вы, как грамотные люди, показали всему населению, что ум важнее силы, что можно прийти к общим без конфликтов, без каких-то разногласий. И я надеюсь, что мы заживем. Ведь мы все видели с вами, уважаемый Владимир.
9: В результате атаки в Чебоксарах были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более 1000 человек. Часть школ города перевели на дистанционный формат обучения. К сожалению, такие ужасы стали новой реальностью для россиян, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
12: это серьезный элемент того, что я бы назвал такой новой реальностью в войне между Россией и Украиной. А эта новая реальность сводится к тому, что обстрелы и удары по глубокому тылу России, практически на всей территории европейской части Российской Федерации, становятся уже некими такими рутинными обстоятельствами. И это, естественно, не может не беспокоить российские власти, о чем свидетельствует, в частности, смена командующих воздушно-космическими силами Российской Федерации.
9: Новым главнокомандующим воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Авзалова. В начале 2022 года Чайко руководил наступлением на Киев с территории Беларуси, однако после был снят с должности. Его новое назначение выглядит весьма странным, считает военный эксперт Юрий Федоров.
12: Теперь его назначают командующим воздушно-космическими силами. Это, вообще говоря, это расстрельная должность по нынешним временам. С него будут требовать прекратить атаки, пресечь атаки беспилотников и ракет из Украины, а сделать он ничего не может, как не мог сделать его предшественник. Просто потому, что не хватает того самого железа, из которого собираются сбивать беспилотники и ракеты. Разбирается он, судя по всему, в системе противовоздушной обороны, на уровне ученика первого класса, потому что он обучался как общевойсковой командир и затем командовал мотострелковыми частями и соединениями к авиации и противовоздушной обороне. Это никакого отношения не имеет.
9: А это значит, что на новой должности Чайко придется долго разбираться, что к чему. И это во время, когда тыловые российские города каждый день переживают болезненные атаки, говорит эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
3: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
13: Офигеть.
3: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
14: Разнесло, здравствуйте. Квартир пострадала, парни. Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прийти.
3: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
15: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
3: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
14: Вот он, прямо над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
3: В В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу.
16: Угу.
13: К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит просто нечто совершенно удивительное.
16: Настоящее экономическое чудо, да.
13: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
16: И это действительно выглядит как чудо, потому что все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ.
13: Угу.
16: Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, такие рывки за пару лет просто не случаются в естественных условиях.
13: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется, при детальном разборе рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
16: Да-да.
13: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
16: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях. И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
13: Слушай, давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось трижды. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
16: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, в том числе работы с международными структурами.
13: Ага.
16: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
13: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
16: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
13: То есть профессиональные статистики, несмотря на вот это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом работы в налоговых органах.
16: Угу.
13: У него вообще нет профильного статистического или академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
16: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
13: которая математически выдаст нужный результат.
16: Именно.
13: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
16: Около 68% российских экономистов заявляют, что просто не доверяют этим обновленным данным.
13: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, разрыв сократился. Логично же предположить, что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
16: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
13: Серьезно?
16: Да. Зафиксированы 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
13: Каков общий объем их капитала?
16: 696 миллиардов долларов.
13: Жесть.
16: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
13: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
16: Ну, анализ показывает два главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
13: То есть госзаказы?
16: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
13: Логично. Конкуренция резко снизилась.
16: Вот именно. Это позволило оставшимся игрокам поднимать цены. В сегментах электроники, бытовой техники, автомобилей цены просто взлетели на десятки процентов выше официальной инфляции.
13: Стоп. Вот тут у меня вообще не сходится математика. Если богатые стремительно богатеют, концентрируя у себя капитал размером с федеральный бюджет, как неравенство в официальных отчетах может падать?
16: А вот здесь вступает в игру та самая смена формул, о которой мы говорили. При расчете коэффициента Джини теперь применяется алгоритм сглаживания.
13: Что это значит?
16: Ну, в статистике есть понятие «выброс», когда какое-то значение настолько сильно отличается от остальных, что его просто исключают, чтобы не портить общую выборку. И в новой методологии доходы самых богатых людей фактически признаются такими статистическими выбросами. Их либо сглаживают специальными коэффициентами, либо вообще выводят за скобки общих расчетов.
13: Подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так: вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
16: Идеальная аналогия. Просто в точку.
13: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали. Но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
16: О, а здесь применяется совершенно иной подход. Прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
13: Это как?
16: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
13: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
16: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
13: В двойных стандартах.
16: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
13: Ему это в натуральный доход не записывают.
16: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистикой просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
13: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
16: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
13: Так?
16: Так вот, в 26-м году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
13: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
16: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
13: Угу.
16: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
13: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого – продуктовая инфляция.
16: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на который, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
13: Ну да, есть хочется каждый день.
16: Вот. Куриные яйца показывали рост на 40%, сливочное масло на 35%, в то время как официальная усредненная инфляция заявляется в районе 7-8%.
13: Мы обсудили крайности, ну, миллиардеров и беднейшие слои. А что происходит посередине? Что вот со средним классом, который, ну, обычно является локомотивом экономики и вообще основой стабильности?
16: Средний класс переживает просто колоссальное сжатие. Экономические исследования показывают, что если в 10-е годы к среднему классу по уровню потребления можно было отнести 40-45% населения, то сейчас эта доля сократилась до 20-25%.
13: Ну подожди, если открыть официальные отчеты, мы постоянно видим новости о том, что номинальные зарплаты растут, предприятия из-за кадрового голода, ну, просто вынуждены повышать ставки инженерам, рабочим, айтишникам. Разве этот рост не компенсирует инфляцию?
16: Номинально цифры в расчетных листках действительно становятся больше, но реальная покупательная способность этих денег падает.
13: Из-за чего?
16: Во-первых, рост тарифов ЖКХ забирает 8-10% сверху каждый год. Во-вторых, накапливается такая скрытая деградация качества жизни. Люди перестают обновлять технику. Если раньше автомобиль меняли в среднем раз в 7 лет, то сейчас этот горизонт планирования растянулся, ну, до 15 лет.
13: Ого! 15 лет на одной машине?
16: Да. И, например, около 45% людей, согласно опросам, перешли на дешевые дженерики вместо оригинальных медицинских препаратов.
13: То есть происходит такой фундаментальный слом ожиданий. Человек получает высшее образование, работает на квалифицированной должности, видит, что его зарплата в рублях вроде бы выросла, но, приходя в магазин, он вынужден считать копейки и отказываться от привычных вещей. Это же должно вызывать мощнейшую психологическую фрустрацию.
16: Абсолютно. Это отказ от долгосрочного планирования. Снижаются инвестиции в образование детей, пропадают сбережения на старость. Но что вообще самое поразительное, это то, как статистика работает с инфляцией, которая и уничтожает этот средний класс. Чтобы цифры инфляции не выглядели так пугающе, используется механизм постоянной корректировки потребительской корзины.
13: Слушай, ну расскажи, как это работает. Потребительская корзина – это ведь просто набор стандартных товаров, по которому замеряют цены. Как им можно манипулировать?
16: Ну, состав этой корзины подвижен. Классический пример, который приводят экономисты – так называемый эффект замещения. Допустим, говядина сильно дорожает. Естественно, люди с падающими доходами, ну, не могут больше ее покупать и массово переходят на более дешевую курицу. Что делает статистика?
13: Меняет корзину.
16: Да, она говорит, смотрите, структура потребления изменилась. Говядину больше никто не ест. Значит, она перестает быть важным продуктом. Давайте уменьшим долю дорогой говядины в нашей виртуальной корзине и увеличим долю дешевой курицы.
13: Ясно. Снова включу скептика. Слушай, ну если статистика должна отражать реальную жизнь, а реальная жизнь такова, что люди едят курицу, то зачем считать инфляцию по говядине? Разве актуализация корзины – это неправильный подход?
16: А вот это очень тонкий экономический нюанс. Да, корзину, конечно, нужно обновлять. Но когда эффект замещения вызван не изменением вкусов, а просто обнищанием, то, фиксируя этот переход как новую норму, статистика маскирует падение уровня жизни. Люди перешли на курицу не потому, что что вдруг, ну, полюбили белое мясо, а потому что на красную у них тупо нет денег.
13: А, поняла.
16: И если считать инфляцию по этой подешевевшей корзине, то цифры будут выглядеть просто прекрасно. Возникает парадокс. Чем беднее становится население, тем более дешевые суррогаты попадают в корзину, и тем ниже становится официальная инфляция. Это уже измерение уровня выживания, а не уровня жизни.
13: Гениально. То есть, условно говоря, если завтра все перейдут на хлеб и воду, то инфляция вообще остановится, потому что мы будем мерить цены только на воду. И рано или поздно эта виртуальная алгоритмическая математика, ну, на огромной скорости столкнется с суровой физической реальностью, потому что никакие формулы сглаживания не накормят людей. И никакие фокусы с региональными весами не оплатят счета за отопление. И цена этого столкновения для общества может оказаться, ну, просто фатальной.
16: И это оставляет нас с очень тревожным вопросом, на который, ну, пока нет ответа. Что в итоге произойдет быстрее?
13: Да.
16: Реальный пустой холодильник окончательно победит транслируемую телевизором иллюзию благополучия. Или статистика успеет изобрести новую, еще более совершенную математическую формулу сытости, в которую заставят поверить всех.
13: Это прям точно та мысль, с которой стоит оставить сегодня наших слушателей. А что, если в следующий раз, когда вы увидите очередной там триумфальный отчет, вы просто спросите себя: а кого на этот раз вычеркнули из списка, чтобы получить эту красивую цифру? На этом все. Спасибо, что слушали этот разбор.
16: До новых встреч.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
17: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116.

0: недели. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
1: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
2: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
1: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
3: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют, но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
1: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Глаз народа. В новой думе каждый пятый депутат будет участником СВО. С одной оговоркой. Общее число ветеранов в Госдуме может достичь примерно 100 человек, подсчитали журналисты. При этом «Единая Россия» заявляет, что планирует провести именно новых лиц, которые ранее никогда не занимались политикой. Эксперты сразу же увидели в этом больше рисков, чем позитивных моментов. Мол, политика – дело непростое, а неопытным человеком легче манипулировать и увести в нужную сторону, говорит политолог Матвей Гудков.
5: Из этого сделают красивую историю пиара. Вот. А дальше все эти люди окажутся, если мы возьмем аналогию там, с 80-ми, с 90-ми, ну, я имею в виду там, афганцы и прочее, то кто-то пойдет в какие-то частные охранные предприятия, а большинство могут просто пополнить ряды криминалитета. И это будет покруче, чем 90-е годы, потому что огромное количество людей привыкли с помощью оружия решать любые проблемы. И более того, эти люди уже привыкли к высоким доходам. Представьте, они возвращаются в свои регионы, их доходы сразу сокращаются там, в 20-30 раз. Но какой у них остается вариант для того, чтобы обеспечить достойную жизнь? Криминал.
1: Другая сторона медали – ветераны, прошедшие фронт. Это люди с нестабильным психическим состоянием, отмечают психологи. За 4 года СВО вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек. Это только официальные цифры. Чаще всего жертвами становились родные и знакомые военных, а сами преступления.

0: Преступления совершались после изрядного количества выпитого алкоголя, рассказывает журналист Иван Жадаев.
1: Как это происходит? Зачастую есть какой-нибудь дом, где вернулся ветеран, он избивает, например, свою жену или сына, или дочь, или мать, и все, весь дом об этом знает. И они вызывают полицию, полиция приезжает, там проводит беседу, Максим говорит, ну что мы с ними делаем? Как бы он ветеран, мы с ним ничего не делаем, а если попытаемся сделать, то там либо нам дадут втык, либо он все равно поедет на войну. И потом происходит преступление, и вот родные, соседи, с которыми мы поговорили, свидетели таких преступлений, они все удивляются. Они негодуют, они говорят, как же так? Почему ему дают такой мягкий приговор? Почему полиция бездействовала? А что будет, когда вернутся они все?
0: Военные аналитики считают, что программой для ветеранов политики власти пытаются повысить репутацию армии. В последнее время уровень доверия к Минобороны существенно снизился из-за больших потерь на фронте и отсутствия успехов на СВО. Разочарование усиливает катастрофическая ситуация в экономике. Об этом уже в открытую пишут Z-блогеры.
2: Знакомы с несколькими админами крупных Z-патриотических каналов, у которых включены комментарии. Все они отмечают резкое изменение настроений своих подписчиков. В какую сторону, объяснять не нужно. Причем началось все примерно с конца прошлого года. На вопрос «А может ЦИПСО?» отвечают. Там люди, которые пишут нам годами, а наплыв ботов мы бы заметили.
3: В таком режиме коллективного психоза запас опрощенности у общества осталось на 1.5-2 месяца.
0: Программа «Время героев» стартовала пару лет назад. Ее главная цель – подготовка кадров для государственной службы и формирование новой элиты из числа ветеранов. Вот только самой подготовкой никто не занимается, ведь для этого нужно в первую очередь большое количество психологов, которые помогут ветеранам адаптироваться в мирной жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
6: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
5: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
0: Праздник со слезами на глазах. Страна отмечает 9 мая. На Красной площади прошел Парад Победы.
7: Парад Победы!
0: Трансляция началась ровно в обозначенное время, в 10 утра по Москве. Однако еще накануне не было понятно, будет ли парад. Все изменилось после заявления о том, что Киев согласился на перемирие с 9 по 11 мая. За это Москва дала согласие на обмен пленными по формуле 1000 на 1000 людей. После того, как Дональд Трамп сообщил о перемирии, Зеленский выдал указ разрешения проведения парада. В документе он исключил удары по месту, где будет проведен парад в Москве. В отношении всей остальной российской территории Украина намерена действовать зеркально, то есть отвечать ударом на удар, комментирует указ журналист Кирилл Мартынов.
8: У Украины появились военные возможности наносить удары вглубь территории Российской Федерации, и она эти удары наносит и не зависит в этих решениях от администрации Трампа или от позиции европейских союзников. Все же мы видим, что Украина не проводит своих военных парадов и даже не ставит при себе такой цели. И мне кажется, это сейчас подчеркивает ту идею, вокруг которой построена публичная риторика Зеленского, особенно в последние дни, но на самом деле и раньше. Эта риторика сводится к тому, что, ну, в общем, Украине парады не нужны, ей нужны человеческие жизни сохраненные. А рисковать людьми ради парада могут только люди, у которых просто совершенно нарушены приоритеты ценностей.
0: Парад принимал министр обороны Белоруссии. Владимир Путин наблюдал за ним с трибуны рядом с Александром Лукашенко. В целом прошел он по традиционному сценарию, за исключением одного момента. В этом году не было колонны военной техники. Это впервые с 2007 года. Значительную часть своего выступления Владимир Путин посвятил памяти советского народа и жертвам той войны, назвав 9 мая, цитирую, «главным праздником России». Впервые в параде на Красной площади приняло участие целое подразделение армии КНДР.
9: На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
0: Отмечу, что в боях за Курскую область были зафиксированы огромные потери среди солдат КНДР. Домой вернулись единицы. В их честь в Пхеньяне открыли памятник погибшим в СВО. Однако официально о количестве погибших не говорят. Погибших в СВО 9 мая вспоминали и в набережных Челнах.
10: Первый ряд погибших в Афгане. 37 человек. Второй ряд погибшие в Чеченскую. 32 человека. Всего 67. Афганистан и Чеченская. И 16 рядов ребят, которые погибли за последние 4 года. Всего 1071 человек. Слезы наворачиваются.
0: Парад в Москве прошел при усиленных мерах безопасности. В столицу и Подмосковье стянули огромное количество систем ПВО и ЗРК из других регионов. Кроме того, во многих областях отключили интернет, а кое-где не было даже мобильной связи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Тема недели.
11: Трамп спас праздник. Президент США объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. Зеленский выдал указ, разрешающий провести парад в Москве. Что это было? Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая. Вот что американский президент написал в своей соцсети True Social.
12: Я рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет объявлено трехдневное перемирие. В России это праздник, посвященный Дню Победы, но также и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне. Это перемирие будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен тысячи военнопленных с каждой стороны. Эта просьба была направлена мной лично, и я очень благодарен президенту Владимиру Путину и президенту Владимиру Зеленскому за ее одобрение.
11: Также Трамп выразил надежду, что это станет, цитирую, «началом конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны». Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Тем временем реакция Украины шокировала всех. Зеленский подписал указ, в котором прямым текстом написано, что он разрешает проведение парада 9 мая в Москве. Вот как сформулирован текст документа.
13: Учитывая многочисленные просьбы, озвученные в переговорах с американской стороной, постановляю разрешить 9 мая 2026 года парад в Москве. На время парада территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения.
11: Ниже в документе перечисляются координаты периметра Красной площади. Этот указ – издевательство и плевок в сторону российского руководства, считают россияне. Интернет буквально взорвался гневными сообщениями.
14: Да, Зельц нанес умелый психоморальный удар. Ублюдок умеет в информационную войну.
15: Этого добивалась российская власть, за 4 года возвысив это ничтожество и сейчас дав ему прекрасную возможность троллить и ржать. Добились. Удовлетворены?
16: Еще не поздно все исправить. Возвращайте макет «Арматы» обратно на Красную площадь. Зря технику отменяли. Быть добру.
11: Дерзость Киева уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался об указе Зеленского, разрешающего проведение парада Победы, следующим образом.
17: Да, конечно, нам не нужно ничего позволения. Ну, наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать. Да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы.
11: Как бы то ни было, этот День Победы впервые в истории России проходил в крайне тревожной и напряженной обстановке. Власти оценивали риски угрозы атаки на Красную площадь. В столице были задействованы беспрецедентные меры безопасности, а во многих регионах парады и вовсе были отменены. Не за такую победу воевали деды. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Тема недели.
11: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международные признанное государство. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
14: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
11: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
18: Страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
11: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
19: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки и еще там что-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
11: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Такого Россия не делала никогда. Ижевск досрочно провел парад победы. Регион боится атак дронов.
20: Господи ты, Боже мой, очуметь.
0: Это атака беспилотников в Ижевске летом прошлого года. Тогда под удар попал электромеханический завод «Купол», где производили дроны. Беспилотники полностью разрушили 4 цеха первого корпуса. Именно там идет металлообработка, пайка микросхем и выпускаются ударные БПЛА. Глава Удмуртии Александр Бричалов сообщил о 3 погибших и 45 пострадавших. В регионе тогда ввели режим чрезвычайной ситуации – а жители еще долго не могли отойти от этого кошмара. Это не первая атака на завод «Купол», но по количеству беспилотников это была самая массовая. Опасаясь ее повторения, в Ижевске решили в этом году провести парад победы не 9 мая, а на несколько дней раньше. Официально это назвали репетицией. Позвали жителей города, ветеранов, а потом вышел губернатор и заявил, что это не репетиция, а сам парад.
21: Друзья, провести парад 9 мая мы не можем, это небезопасно. Но ребята готовились к нему, очень старались, и мы не могли лишить их возможности пройти строем перед ветеранами. Как не могли оставить ветеранов без такого праздника? Поэтому мы решили, что парад будет сегодня. И он случился.
0: О том, что репетиция превратится в парад, не знали даже участники шествия. В Удмуртии регулярно объявляют беспилотную ракетную опасность. Но сейчас, когда большую часть систем ПВО и ЗРК увезли в Москву для прикрытия парада на Красной площади, в регионе стало действительно страшно, рассказывают местные жители. Много стратегических объектов, по сути, стали открытыми целями, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
22: То есть, если они стягивают ПВО, допустим, для защиты какого-то одного типа объектов или каких-то конкретных районов, то значит, где-то в другом месте не хватает. Ведь в СУ сегодня они могут бить по НПЗ, завтра они могут бить по военным заводам, послезавтра по аэродромам. Вот мы уже видим, что и по дальним аэродромам тоже прилетают беспилотники. Там через неделю по морским базам, вон на Каспии, например. Невозможно туда-сюда все время перетаскивать ПВО, тем более, когда неизвестно, что именно будет атаковано.
0: В этом году парад отменили во многих регионах именно из-за соображений безопасности. В Москве он прошел в усеченном формате, без военной техники и при усиленных мерах безопасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Тема недели.
11: Подарок ко Дню Победы от Пашиняна. Армения не поддерживает Россию в военных действиях против Украины. Напряженность между некогда дружественными странами возникла после визита Зеленского в Ереван. На это событие резко отреагировал российский МИД, вызвав посла Армении, чтобы выразить ему свое недовольство. В ведомстве полагают, что предоставление площадки на территории Армении для Зеленского, далее цитата, «категорически неприемлемо». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Ереван нарушает обещание не предпринимать шагов против России. На это возмущение моментально отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян и шокировал Москву еще больше.
23: «Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины».
11: Глава правительства Армении подчеркнул, что Ереван руководствуется Алма-Атинской декларацией, которая лежит в основе признания территориальной целостности бывших советских республик. «Это наша принципиальная позиция», — добавил Пашинян. Поводом для критики российскими дипломатами Еревана стало выступление Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Армении. Во время мероприятия он заявил, что украинские дроны могут прилететь 9 мая на парад в Москве. Все это вместе, и поддержка Украины, и стремление Армении в Евросоюз, говорит о явном охлаждении отношений Москвы и Еревана. Таким образом, Россия постепенно теряет еще одного своего партнера, говорит политолог Аркадий Дубнов.
18: Вот этот, так сказать, инцидент, я думаю, будет иметь далеко идущие, конечно, последствия. И мы видим, что, да, Армения потихонечку отходит, что называется, откалывается. И, честно, об этом аж Пашинян предупредил. Да, мы помним этот диалог, который был на камеру 1 апреля в этом году, когда Пашинян приезжал в Москву и, я бы сказал так, читал нотацию президенту России о том, что в Армении демократия. И что там нет отдаленных мест, и там типа не сидят, так сказать, политические заключенные, и много партий, выборы. В общем, короче говоря, и тогда же он сказал, что Армения проведет референдум о вступлении в Евросоюз.
11: «Армения движется в сторону Запада, потому что разочаровалась в России», — говорит политолог. Речь идет об осени 2023 года, когда во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе армяне не дождались поддержки от России. Тогда, в результате однодневной военной операции, Азербайджан установил полный контроль над регионом. Армения, будучи членом АДКБ, рассчитывала на военную помощь оборонительного альянса, но так ее и не получила. В целом Россия теряет свое влияние на весь Южный Кавказ. Отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Грузией сейчас непростые. Также нельзя назвать безоблачными отношения с большинством бывших советских республик. Об этом говорит в частности тот факт, что президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана проигнорировали в этом году парад Победы в Москве, говорит политолог Аркадий Дубнов.
18: Ну, мы видим некоторую усталостность содружественности, если мы будем говорить о том близком круге к российскому руководству лидеров, то мы понимаем, что истощается та тонкая ткань, которая была связующей между, так сказать, маткой большой империи, между Россией и ее осколками, да? Не получилось такого сотрудничества типа британского.
11: Партнерские союзы, которые некогда казались незыблемыми, сейчас выглядят неоднозначно. Из всех бывших союзных республик не отдаляется от России только Беларусь. Александр Лукашенко, несмотря на все угрозы атак во время торжеств на Красной площади, прибыл на парад. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
2: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
1: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
2: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
1: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
2: Радиогоризонт горизонт.
1: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
2: и светишь им поверх большого холма.
1: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку. Лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
2: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. Для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли — это просто идеальная маскировка.
1: Да.
2: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
1: Ничего себе.
2: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
1: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
2: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из алюминия или стали. Принцип радара — это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из радиопрозрачных материалов.
1: Типа пластика?
2: Да, в ход идет углепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
1: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как угроза, а как крупная птица.
2: Гусь какой-нибудь.
1: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
2: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона — это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
1: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
2: В смысле алгоритмы.
1: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
2: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобится тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
1: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
2: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
1: И почему сейчас не работает?
2: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС — инерциальные навигационные системы.
1: А, давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров. Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
2: Ага, датчики положения.
1: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. Рэп против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
2: Все так, но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
1: И куда он улетит?
2: Ну вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
1: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
2: Копеечные AI-чипы, к слову. Размером буквально с монету.
1: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
2: Типа ищет знакомые места.
1: Да, она такая, ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
2: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически, но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
1: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход — уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
2: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
1: Расскажи про цифры.
2: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
1: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
2: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
1: А оборона?
2: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5-2 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
1: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые. Они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
2: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
1: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
2: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет — это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
1: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла с направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка, кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
2: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
1: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка – это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь пробивает крышу многоэтажки до подвала. Запросто.
2: Но, слушай, самое ужасное даже не обломки ракеты. Самое ужасное – это боевая часть самого самого дрона. Те самые 10, 20 или 40 килограммов гексогена. Парадокс в том, что при перехвате взрывчатка часто остается целая.
1: Подожди, как так получается? Он же взорвался в воздухе?
2: А вот так. Конструкция взрывателя. В дронах «Камикадзе» обычно используют контактные взрыватели. Они срабатывают только от сильного лобового удара, от твердую поверхность, ну, здания или земли.
1: А, то есть от осколков ракеты он не детонирует?
2: Да. Когда зенитная ракета взрывается рядом в воздухе, шрапнель рвет пластиковый корпус дрона, ломает крылья, разносит двигатель. Аппарат разрушен, но капсула со взрывчаткой целая, невредимая, просто падает вниз, на машины, на детские площадки. И вот тут контактный взрыватель делает свое дело, происходит мощнейший подрыв уже на земле.
1: Ничего себе! Это ставит военное командование перед невыносимым моральным и тактическим выбором. Представь картину. Оператор видит на экране дрон, который несет 5 килограммов взрывчатки к жилому кварталу. Что правильнее сделать? Сбить его дорогостоящей ракетой прямо сейчас, понимая, что тяжелые обломки и не разорвавшаяся бомба хаотично накроют площадь в несколько гектаров, или позволить ему ударить в одно конкретное здание, локализовав ущерб?
2: Это ужасный выбор. Решения без плохих последствий здесь просто нет.
1: Если небо больше не безопасно, сама структура города должна превратиться в крепость нового типа.
2: Знаешь, технологии войны всегда диктовали правила градостроительства. Когда-то города обносили каменными стенами, теперь придется строить стены невидимые, или вот эти купола из сверхпрочных нитей. Видимо, мир реально стоит на пороге очередной колоссальной трансформации урбанистики.
1: На этом наш разбор подошел к концу. Изучайте, как меняется мир, и думайте своей головой. Пока.
2: До новых встреч, и не забывайте смотреть вверх. Очень полезная привычка в наши дни.
6: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
4: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами, или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
3: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Москва» Макара в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
3: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
7: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
0: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: «Донбасс как кость в горле». Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
8: Мне, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
0: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
8: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО, иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама: СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. А что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
0: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
9: Аким, странная вещь. На протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
20: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
0: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
2: Привет!
1: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
2: Финансовая, я полагаю.
1: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
2: Ого!
1: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
2: В смысле казино?
1: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже шестой по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора – выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
2: Ну, Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
1: Да, это немало.
2: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
1: В защите от чего?
2: От соблазнов.
1: Точно.
2: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
1: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
2: Ну, как всегда.
1: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
2: Красиво звучит.
1: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжирок.
2: А, то есть инфраструктура там уже есть.
1: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
2: Вот оно что.
1: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
2: И здесь важно вспомнить судьбу других пяти игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
1: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера. Создавалась уникальная логистика.
2: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
1: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
2: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
1: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
2: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
1: А местным что останется?
2: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
1: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
2: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
1: Ого.
2: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
1: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
2: Да, там схема интересная.
1: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
2: И цифры просто потрясают воображение.
1: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
2: Ничего себе. За один стол?
1: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
2: То есть, если взять среднее по размерам казино...
1: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
2: И это только базовый налог?
1: Только на железо. Звучит как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
2: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
1: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
2: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. И горный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
1: А наличку сложно отследить.
2: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
1: Хитро.
2: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
1: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
2: Конечно.
1: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
2: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
1: Для них условия тоже ужесточились.
2: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
1: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
2: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
1: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
2: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
1: Так.
2: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
1: Еще до того, как они начали платить зарплаты?
2: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
1: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
2: Совершенно верно.
1: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
2: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
1: А где?
2: В кармане каждого человека. В смартфонах.
1: А, онлайн-казино?
2: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
1: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
2: Что именно предлагают?
1: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – единый центр учета ставок.
2: Звучит как система тотального контроля.
1: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
2: Слушай, но эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
1: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
2: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
1: Всплеск зависимости.
2: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И как итог?
1: Не сработало.
2: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
1: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
2: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
1: Ага.
2: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
1: И что он делает?
2: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
1: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
2: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
1: И вот тут переходим к самой тяжелой и невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
2: Это колоссальная цифра.
1: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
2: Угу.
1: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
2: 9%.
1: Более того, аналитика показывает, что 1,2 миллиона человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного

0: будет сбита. Логичный вывод: их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
1: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
0: То есть они просто слепнут от количества?
1: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
0: И вот в эти паузы?
1: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
0: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентно.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
4: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
5: Летит где-то, летит.
4: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение. Школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
6: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз

0: в день, точнее, за ночь.
1: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
3: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
1: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
4: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут, как-то странным образом, оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках в этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
1: Юрий вынужден периодически уходить в Сочь, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
5: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
1: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нелсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности лечебное дело, после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нелсон Томаш проживает в Белгородской области, в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
6: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти 2 лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8000 операций различной степени сложности.
1: Видимо, только службой на фронте Мануэль Нелсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
7: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
8: Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?
9: Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!
1: Также белгородцев возмущает, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Телеграм Мануэль Нелсон Томаш указал следующий статус.
6: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
1: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки, но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
10: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
1: Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
11: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас и так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
12: Ты понял?
11: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
1: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
13: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачетку, да, вот. Но должники есть же.
1: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
14: Принуждают заключение контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджет на миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах».
12: Я очень просто задать.
14: Где сыны Соловьева?
1: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
15: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
16: Тольяттинское городское кладбище. Да, микрорайон.
15: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
17: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
15: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего 1,5 ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
18: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти 1,5 ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
15: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
15: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной, разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
19: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
15: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больницы разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
20: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
15: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
21: Это уже порядки вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Раненый, манины, туда, пацаны откатываются, которым дают добро. Если у них ноги, у которых перебиты там, оторваны, они на коленях ползут, ползут. И они доползают, птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
15: Бои за Купинск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Купинск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
22: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янос». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
23: Вы что, ебало? Все, нам пи***. Короче, все, всем пока.
24: Прилеты были. Вон они. Отчетливо прям ударило. Вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
25: Это, походу, пи***. Благокрасочный пи***.
22: Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
0: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили, то, чем мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия, потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
22: В Грозном произошло как минимум два взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
3: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
22: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
4: У меня рядом сидит ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз его прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны получаются. 121 век. Мы думали, что этого никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
22: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже пятый год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
22: Деды воевали не за это. Как минимум 1000 человек из Чебоксар переселили в пункты временного размещения. После атаки дронов повреждено 40 многоэтажек. Чебоксары продолжают бороться с катастрофическими последствиями атаки 5 мая. Напомню, ночью ракета «Фламинго» прилетела в оборонное предприятие в НИИР «Прогресс», производящее антенны для ракет и беспилотников. Был сильно поврежден торговый центр, расположенный рядом с заводом. Наутро чебоксары пережили вторую атаку, на этот раз дронов. Беспилотники повторно ударили по военному заводу. Один из них попал в жилой дом на улице строителей. Пожар после попадания БПЛА возник также на улице Ленинского комсомола. В результате погибли 2 человека, еще 37 пострадали. В республике объявлен ЧС регионального характера. Люди шокированы этой катастрофой, и каждый с нею справляется как может. Один из жителей записал обращение к Владимиру Путину и к Зеленскому, призывая всех к миру.
5: Уважаемые два Владимира, я как третий Владимир хочу побыть миротворцем среди вас. И я хочу, чтобы вы пришли к общему, чтобы вы решили все моменты, чтобы вы, как грамотные люди, показали всему населению, что ум важнее силы, что можно прийти к общему без конфликтов, без каких-то разногласий. И я надеюсь, что мы заживем. Ведь мы все видели с вами, уважаемый Владимир.
22: В результате атаки в Чебоксарах были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более 1000 человек. Часть школ города перевели на дистанционный формат обучения. К сожалению, такие ужасы стали новой реальностью для россиян, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
6: Это серьезный элемент того, что я бы назвал такой новой реальностью в войне между Россией и Украиной. А эта новая реальность сводится к тому, что обстрелы и удары по глубокому тылу России, практически на всей территории европейской части Российской Федерации, становятся уже некими такими рутинными обстоятельствами. И это, естественно, не может не беспокоить российские власти. И о чем свидетельствует, в частности, смена командующих воздушно-космическими силами Российской Федерации.
22: Новым главнокомандующим воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Авзалова. В начале 2022 года Чайко руководил наступлением на Киев с территории Беларуси, однако после был снят с должности. Его новое назначение выглядит весьма странным, считает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Теперь его назначают командующим воздушно-космическими силами. Это, вообще говоря, это расстрельная должность по нынешним временам. С него будут требовать прекратить атаки, пресечь атаки беспилотников и ракет из Украины, а сделать он ничего не может, как не мог сделать его предшественник. Просто потому, что не хватает того самого железа, из которого собираются сбивать беспилотники и ракеты. Разбирается он, судя по всему, в системе противовоздушной обороны, но на уровне ученика первого класса, потому что он обучался как общевойсковой командир и затем командовал мотострелковыми частями и соединениями к авиации и противовоздушной обороне, но это никакого отношения не имеет.
22: А это значит, что на новой должности Чайко придется долго разбираться, что к чему. И это во время, когда тыловые российские города каждый день переживают болезненные атаки, говорит эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
15: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
7: Офигеть. Офигеть.
15: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
8: Разнесло, здравствуйте. Квартир пострадала, парни. Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прийти.
15: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил зет-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
9: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе. Сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
15: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
7: Слышите? Ой, прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
15: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу. К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит просто нечто совершенно удивительное.
11: Настоящее экономическое чудо, да.
10: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
11: И это действительно выглядит как чудо, потому что все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ.
10: Угу.
11: Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, такие рывки за пару лет просто не случаются в естественных условиях.
10: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется, при детальном разборе рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
11: Да-да.
10: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, а это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
11: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях. И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
10: Слушай, давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось 3. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
11: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, в том числе работой с международными структурами.
10: Ага.
11: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
10: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
11: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
10: То есть профессиональные статистики, несмотря на вот это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом опытом работы в налоговых органах.
11: Угу.
10: У него вообще нет профильного статистического или там академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
11: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, ну, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
10: которая математически выдаст нужный результат.
11: Именно.
10: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
11: Около 68% российских экономистов заявляют, что просто не доверяют этим обновленным данным.
10: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, разрыв сократился. Логично же предположить, что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
11: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
10: Серьезно?
11: Да. Зафиксированы 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
10: Каков общий объем их капитала?
11: 696 миллиардов долларов.
10: Жесть.
11: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
10: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
11: Анализ показывает два главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
10: То есть госзаказы?
11: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
10: Логично. Конкуренция резко снизилась.
11: Вот именно. Это позволило оставшимся игрокам поднимать цены. В сегментах электроники, бытовой техники, автомобилей цены просто взлетели на десятки процентов выше официальной инфляции.
10: Стоп. Вот тут у меня вообще не сходится математика. Если богатые стремительно богатеют, концентрируя у себя капитал размером с федеральный бюджет, как неравенство в официальных отчетах может падать?
11: А вот здесь вступает в игру та самая смена формул, о которой мы говорили. При расчете коэффициента Джини теперь применяется алгоритм сглаживания.
10: Что это значит?
11: В статистике есть понятие «выброс», когда какое-то значение настолько сильно отличается от остальных, что его просто исключают, чтобы не портить общую выборку. И в новой методологии доходы самых богатых людей фактически признаются такими статистическими выбросами. Их либо сглаживают специальными коэффициентами, либо вообще выводят за скобки общих расчетов.
10: Подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так: вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
11: Идеальная аналогия. Просто в точку.
10: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали, но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
11: А здесь применяется совершенно иной подход, прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
10: Это как?
11: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
10: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
11: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
10: В двойных стандартах.
11: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
10: Ему это в натуральный доход не записывают.
11: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистика и просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
10: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
11: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
10: Так?
11: Так вот, в 26-м году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
10: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
11: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
10: Угу.
11: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
10: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого – продуктовая инфляция.
11: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на которые, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
10: Ну да, есть хочется каждый день.
11: Вот. Куриные яйца показывали рост на 40%, сливочное масло на 35%. В то время как официальная усредненная инфляция заявляется в районе 7-8%.
10: Мы обсудили крайности миллиардеров и беднейшие слои. А что происходит посередине? Что вот со средним классом, который, ну, обычно является локомотивом экономики и вообще основой стабильности?
11: Средний класс переживает просто колоссальное сжатие. Экономические исследования показывают, что если в 10-е годы к среднему классу по уровню потребления можно было отнести 40-45% населения, то сейчас эта доля сократилась до 20-25%.
10: Ну подожди, если открыть официальные отчеты, мы постоянно видим новости о том, что номинальные зарплаты растут, предприятия из-за кадрового голода, ну, просто вынуждены повышать ставки инженерам, рабочим, айтишникам. Разве этот рост не компенсирует инфляцию?
11: Номинально цифры в расчетных листках действительно становятся больше, но реальная покупательная способность этих денег падает.
10: Из-за чего?
11: Во-первых, рост тарифов ЖКХ забирает 8-10% сверху каждый год. Во-вторых, накапливается такая скрытая деградация качества жизни. Люди перестают обновлять технику. Если раньше автомобиль меняли в среднем раз в 7 лет, то сейчас этот горизонт планирования растянулся, ну, до 15 лет.
10: Ого! 15 лет на одной машине?
11: Да. И, например, около 45% людей, согласно опросам, перешли на дешевые дженерики вместо оригинальных медицинских препаратов.
10: То есть происходит такой фундаментальный слом ожиданий. Человек получает высшее образование, работает на квалифицированной должности, видит, что его зарплата в рублях вроде бы выросла, но, приходя в магазин, он вынужден считать копейки и отказываться от привычных вещей. Это же должно вызывать мощнейшую психологическую фрустрацию.
11: Абсолютно. Это отказ от долгосрочного планирования. Снижаются инвестиции в образование детей, пропадают сбережения на старость. Но что вообще самое поразительное, это то, как статистика работает с инфляцией, которая и уничтожает этот средний класс. Чтобы цифры инфляции не выглядели так пугающе, используется механизм постоянной корректировки потребительской корзины.
10: Слушай, ну расскажи, как это работает. Потребительская корзина – это ведь просто набор стандартных товаров, по которому замеряют цены. Как им можно манипулировать?
11: Ну, состав этой корзины подвижен. Классический пример, который приводят экономисты, так называемый эффект замещения. Допустим, говядина сильно дорожает. Естественно, люди с падающими доходами, ну, не могут больше ее покупать и массово переходят на более дешевую курицу. Что делает статистика?
10: Меняет корзину.
11: Да, она говорит, смотрите, структура потребления изменилась. Говядину больше никто не ест. Значит, она перестает быть важным продуктом. Давайте уменьшим долю дорогой говядины в нашей виртуальной корзине и увеличим долю дешевой курицы.
10: Я снова включу скептика. Слушай, ну если статистика должна отражать реальную жизнь, а реальная жизнь такова, что люди едят курицу, то зачем считать инфляцию по говядине? Разве актуализация корзины – это неправильный подход?
11: А вот это очень тонкий экономический нюанс. Да, корзину, конечно, нужно обновлять. Но когда эффект замещения вызван не изменением вкусов, а просто обнищанием, то фиксируя этот переход как новую норму, статистика маскирует падение уровня жизни. Люди перешли на курицу не потому, что вдруг, ну, полюбили белое мясо, а потому что на красную у них тупо нет денег.
10: А, поняла.
11: И если считать инфляцию по этой подешевевшей корзине, то цифры будут выглядеть просто прекрасно. Возникает парадокс. Чем беднее становится население, тем более дешевые суррогаты попадают в корзину, и тем ниже становится официальная инфляция. Это уже измерение уровня выживания, а не уровня жизни.
10: Гениально. То есть, условно говоря, если завтра все перейдут на хлеб и воду, то инфляция вообще остановится, потому что мы будем мерить цены только на воду. И рано или поздно эта виртуальная алгоритмическая математика, ну, на огромной скорости столкнется с суровой физической реальностью, потому что никакие формулы сглаживания не накормят людей. И никакие фокусы с региональными весами не оплатят счета за отопление. И цена этого столкновения для общества может оказаться, ну, просто фатальной.
11: И это оставляет нас с очень тревожным вопросом, на который, ну, пока нет ответа. Что в итоге произойдет быстрее?
10: Да.
11: Реальный пустой холодильник окончательно победит транслируемую телевизором иллюзию благополучия. Или статистика успеет изобрести новую, еще более совершенную математическую формулу сытости, в которую заставят поверить всех.
10: Это прям точно та мысль, с которой стоит оставить сегодня наших слушателей. А что, если в следующий раз, когда вы увидите очередной там триумфальный отчет, вы просто спросите себя: а кого на этот раз вычеркнули из списка, чтобы получить эту красивую цифру? На этом все. Спасибо, что слушали этот разбор.
11: До новых встреч.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
15: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
1: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
15: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
12: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
15: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
13: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
15: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
15: Глас народа. В новой Думе каждый пятый депутат будет участником СВО с одной оговоркой. Общее число ветеранов в Госдуме может достичь примерно 100 человек, подсчитали журналисты. При этом «Единая Россия» заявляет, что планирует провести именно новых лиц, которые ранее никогда не занимались политикой. Эксперты сразу же увидели в этом больше рисков, чем позитивных моментов. Мол, политика – дело непростое, а неопытным человеком легче манипулировать и увести в нужную сторону, говорит политолог Матвей Гудков.
14: Из этого сделают красивую историю пиара. Вот. А дальше все эти люди окажутся, если мы возьмем аналогию там, с 80-ми, с 90-ми, ну, я имею в виду там афганцы и прочее, то кто-то пойдет в какие-то частные охранные предприятия, а большинство могут просто пополнить ряды криминалитета. И это будет покруче, чем 90-е годы, потому что огромное количество людей привыкли с помощью оружия решать любые проблемы. И более того, эти люди уже привыкли к высоким доходам. Представьте, они возвращаются в свои регионы, их доходы сразу сокращаются там, в 20-30 раз. Но какой у них остается вариант для того, чтобы обеспечить достойную жизнь? Криминал.
15: Другая сторона медали – ветераны, прошедшие фронт. Это люди с нестабильным психическим состоянием, отмечают психологи. За 4 года СВО вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек. Это только официальные цифры. Чаще всего жертвами становились родные и знакомые военных. А сами преступления совершались после изрядного количества выпитого алкоголя, рассказывает журналист Иван Жадаев.
16: Как это происходит? Зачастую есть какой-нибудь дом, где вернулся ветеран, он избивает, например, свою жену или сына, или дочь, или мать, и все, весь дом об этом знает. И они вызывают полицию, полиция приезжает, там проводит беседу, Максим говорит, ну что мы с ними делаем? Как бы он ветеран, мы с ним ничего не делаем, а если попытаемся сделать, то там либо нам дадут втык, либо он все равно поедет на войну. И потом происходит преступление, и вот родные соседи, с которыми мы поговорили, свидетели таких преступлений, они все удивляются. Они негодуют, они говорят, как же так? Почему ему дают такой мягкий приговор? Почему полиция бездействовала? А что будет, когда вернутся они все?
15: Военные аналитики считают, что программой для ветеранов политики власти пытаются повысить репутацию армии. В последнее время уровень доверия к Минобороны существенно снизился из-за больших потерь на фронте и отсутствия успехов на СВО. Разочарование усиливает катастрофическая ситуация в экономике. Об этом уже в открытую пишут Z-блогеры.
17: знакомы с несколькими админами крупных Z-патриотических каналов, у которых включены комментарии. Все они отмечают резкое изменение настроений своих подписчиков. В какую сторону, объяснять не нужно. Причем началось все примерно с конца прошлого года. На вопрос «А может ЦИПСО?» отвечают «Там люди, которые пишут нам годами, а наплыв ботов мы бы заметили».
18: В таком режиме коллективного психоза запаса прочности у общества осталось на 1.5-2 месяца.
15: Программа «Время героев» стартовала пару лет назад. Ее главная цель – подготовка кадров для государственной службы и формирование новой элиты из числа ветеранов. Вот только самой подготовкой никто не занимается, ведь для этого нужно в первую очередь большое количество психологов, которые помогут ветеранам адаптироваться в мирной жизни. Больше интересного

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Праздник со слезами на глазах. Страна отмечает 9 мая. На Красной площади прошел парад Победы.
3: Парад Победы!
2: Трансляция началась ровно в обозначенное время, в 10 утра по Москве. Однако еще накануне не было понятно, будет ли парад. Все изменилось после заявления о том, что Киев согласился на перемирие с 9 по 11 мая. За это Москва дала согласие на обмен пленными по формуле 1000 на 1000 людей. После того, как Дональд Трамп сообщил о перемирии, Зеленский выдал указ разрешения проведения парада. В документе он исключил удары по месту, где будет проведен парад в Москве. В отношении всей остальной российской территории Украина намерена действовать зеркально, то есть отвечать ударом на удар, комментирует указ журналист Кирилл Мартынов.
4: У Украины появились военные возможности наносить удары вглубь территории Российской Федерации, и она эти удары наносит и не зависит в этих решениях от администрации Трампа или от позиции европейских союзников. Все же мы видим, что Украина не проводит своих военных парадов и даже не ставит при себе такой цели. И мне кажется, это сейчас подчеркивает ту идею, вокруг которой построена публичная риторика Зеленского, особенно в последние дни, но на самом деле и раньше. Эта риторика сводится к тому, что, ну, в общем, Украине парады не нужны. Ей нужны человеческие жизни сохраненные. А рисковать людьми ради парада могут только люди, у которых просто совершенно нарушены приоритеты ценностей.
2: Парад принимал министр обороны Белоруссии. Владимир Путин наблюдал за ним с трибуны рядом с Александром Лукашенко. В целом прошел он по традиционному сценарию, за исключением одного момента. В этом году не было колонны военной техники. Это впервые с 2007 года. Значительную часть своего выступления Владимир Путин посвятил памяти советского народа и жертвам той войны, назвав 9 мая, цитирую, «главным праздником России». Впервые в параде на Красной площади приняло участие целое подразделение армии КНДР.
5: На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
2: Отмечу, что в боях за Курскую область были зафиксированы огромные потери среди солдат КНДР. Домой вернулись

0: единицы. В их честь в Пхеньяне открыли памятник погибшим в СВО. Однако официально о количестве погибших не говорят. Погибших в СВО 9 мая вспоминали и в набережных Челнах.
1: Первый ряд погибших в Афгане. 37 человек. Второй ряд погибшие в Чеченскую. 32 человека. Всего 67. Афганистан и Чеченская. И 16 рядов ребят, которые погибли за последние 4 года. Всего 1071 человек. Слезы наворачиваются.
0: Парад в Москве прошел при усиленных мерах безопасности. В столицу и Подмосковье стянули огромное количество систем ПВО и ЗРК из других регионов. Кроме того, во многих областях отключили интернет, а кое-где не было даже мобильной связи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Трамп спас праздник. Президент США объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. Зеленский выдал указ, разрешающий провести парад в Москве. Что это было? Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая. Вот что американский президент написал в своей соцсети True Social.
4: Я рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет объявлено трехдневное перемирие. В России это праздник, посвященный Дню Победы, но также и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне. Это перемирие будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен тысячи военнопленных с каждой стороны. Эта просьба была направлена мной лично, и я очень благодарен президенту Владимиру Путину и президенту Владимиру Зеленскому за ее одобрение.
3: Также Трамп выразил надежду, что это станет, цитирую, «началом конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны». Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Тем временем реакция Украины шокировала всех. Зеленский подписал указ, в котором прямым текстом написано, что он разрешает проведение парада 9 мая в Москве. Вот как сформулирован текст документа.
5: Учитывая многочисленные просьбы, озвученные в переговорах с американской стороной, постановляю разрешить 9 мая 2026 года парад в Москве. На время парада территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения.
3: Ниже в документе перечисляются координаты периметра Красной площади. Этот указ – издевательство и плевок в сторону российского руководства, считают россияне. Интернет буквально взорвался гневными сообщениями.
6: Да, Зельц нанес умелый психоморальный удар. Ублюдок умеет в информационную войну.
7: Этого добивалась российская власть, за 4 года возвысив это ничтожество и сейчас дав ему прекрасную возможность троллить и ржать. Добились. Удовлетворены?
8: Еще не поздно все исправить. Возвращайте макет «Арматы» обратно на Красную площадь. Зря технику отменяли. Быть добру.
3: Дерзость Киева уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался об указе Зеленского, разрешающего проведение парада Победы, следующим образом.
9: Да, конечно, нам не нужно ничего позволения, но... Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать, да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы.
3: Как бы то ни было, этот День Победы впервые в истории России проходил в крайне тревожной и напряженной обстановке. Власти оценивали риски угрозы атаки на Красную площадь. В столице были задействованы беспрецедентные меры безопасности, а во многих регионах парады и вовсе были отменены. Не за такую победу воевали деды. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международные признанное государство. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
6: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
3: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
10: Страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
3: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
11: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки и еще там что-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
3: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Такого Россия не делала никогда. Ижевск досрочно провел парад победы. Регион боится атак дронов.
12: Господи ты, Боже мой, очуметь.
0: Это атака беспилотников в Ижевске летом прошлого года. Тогда под удар попал электромеханический завод «Купол», где производили дроны. Беспилотники полностью разрушили 4 цеха первого корпуса. Именно там идет металлообработка, пайка микросхем и выпускаются ударные БПЛА. Глава Удмуртии Александр Бричалов сообщил о 3 погибших и 45 пострадавших. В регионе тогда ввели режим чрезвычайной ситуации – а жители еще долго не могли отойти от этого кошмара. Это не первая атака на завод «Купол», но по количеству беспилотников это была самая массовая. Опасаясь ее повторения, в Ижевске решили в этом году провести парад победы не 9 мая, а на несколько дней раньше. Официально это назвали репетицией. Позвали жителей города, ветеранов, а потом вышел губернатор и заявил, что это не репетиция, а сам парад.
13: Друзья, провести парад 9 мая мы не можем, это небезопасно. Но ребята готовились к нему, очень старались, и мы не могли лишить их возможности пройти строем перед ветеранами. Как не могли оставить ветеранов без такого праздника? Поэтому мы решили, что парад будет сегодня. И он случился.
0: О том, что репетиция превратится в парад, не знали даже участники шествия. В Удмуртии регулярно объявляют беспилотную ракетную опасность. Но сейчас, когда большую часть систем ПВО и ЗРК увезли в Москву для прикрытия парада на Красной площади, в регионе стало действительно страшно, рассказывают местные жители. Много стратегических объектов, по сути, стали открытыми целями, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
14: То есть, если они стягивают ПВО, допустим, для защиты какого-то одного типа объектов или каких-то конкретных районов, то значит, где-то в другом месте не хватает. Ведь в СУ сегодня они могут бить по НПЗ, завтра они могут бить по военным заводам, послезавтра по аэродромам. Вот мы уже видим, что и по дальним аэродромам тоже прилетают беспилотники. Там через неделю по морским базам, вон на Каспии, например. Невозможно туда-сюда все время перетаскивать ПВО, тем более, когда неизвестно, что именно будет атаковано.
0: В этом году парад отменили во многих регионах именно из-за соображений безопасности. В Москве он прошел в усеченном формате, без военной техники и при усиленных мерах безопасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Подарок ко Дню Победы от Пашиняна. Армения не поддерживает Россию в военных действиях против Украины. Напряженность между некогда дружественными странами возникла после визита Зеленского в Ереван. На это событие резко отреагировал российский МИД, вызвав посла Армении, чтобы выразить ему свое недовольство. В ведомстве полагают, что предоставление площадки на территории Армении для Зеленского, далее цитата, «категорически неприемлемо». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Ереван нарушает обещание не предпринимать шагов против России. На это возмущение моментально отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян и шокировал Москву еще больше.
15: «Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины».
3: Глава правительства Армении подчеркнул, что Ереван руководствуется Алма-Атинской декларацией, которая лежит в основе признания территориальной целостности бывших советских республик. «Это наша принципиальная позиция», — добавил Пашинян. Поводом для критики российскими дипломатами Еревана стало выступление Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Армении. Во время мероприятия он заявил, что украинские российские дроны могут прилететь 9 мая на парад в Москве. Все это вместе, и поддержка Украины, и стремление Армении в Евросоюз говорит о явном охлаждении отношений Москвы и Еревана. Таким образом, Россия постепенно теряет еще одного своего партнера, говорит политолог Аркадий Дубнов.
10: Вот этот, так сказать, инцидент, я думаю, будет иметь далеко идущие, конечно, последствия. И мы видим, что, да, Армения потихонечку отходит, что называется, откалывается. И, честно, об этом Пашинян предупредил. Да, мы помним этот диалог, который был на камеру 1 апреля в этом году, когда Пашинян приезжал в Москву и, я бы сказал так, читал нотацию президенту России о том, что в Армении демократия. И что там нет отдаленных мест, и там типа не сидят, так сказать, политические заключенные, и много партий, выборы. В общем, короче говоря, и тогда же он сказал, что Армения проведет референдум о вступлении в Евросоюз.
3: Армения движется в сторону Запада, потому что разочаровалась в России, говорит политолог. Речь идет об осени 2023 года, когда во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе армяне не дождались поддержки от России. Тогда, в результате однодневной военной операции, Азербайджан установил полный контроль над регионом. Армения, будучи членом АДКБ, рассчитывала на военную помощь оборонительного альянса, но так ее и не получила. В целом Россия теряет свое влияние на весь Южный Кавказ. Отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Грузией сейчас непростые. Также нельзя назвать безоблачными отношения с большинством бывших советских республик. Об этом говорит, в частности, тот факт, что президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана проигнорировали в этом году парад Победы в Москве, говорит политолог Аркадий Дубнов.
10: Ну, мы видим некоторую усталостность содружественности, если мы будем говорить о том близком круге к российскому руководству лидеров, то мы понимаем, что истощается та тонкая ткань, которая была связующей между, так сказать, маткой большой империи, между Россией и ее осколками, да? Не получилось такого сотрудничества типа британского.
3: Партнерские союзы, которые некогда казались незыблемыми, сейчас выглядят неоднозначно. Из всех бывших союзных республик не отдаляется от России только Беларусь. Александр Лукашенко, несмотря на все угрозы атак во время торжеств на Красной площади, прибыл на парад. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
16: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
12: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
16: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
12: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
16: Радиогоризонт.
12: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
16: и светишь им поверх большого холма.
12: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку. Лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
16: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. Для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли — это просто идеальная маскировка.
12: Да.
16: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
12: Ничего себе.
16: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
12: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
16: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из алюминия или стали. Принцип радара — это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из радиопрозрачных материалов.
12: Типа пластика?
16: Да, в ход идет углепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
12: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как у груза, а как крупная птица.
16: Гусь какой-нибудь?
12: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
16: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона — это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
12: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
16: В смысле алгоритмы?
12: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
16: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобится тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
12: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
16: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
12: И почему сейчас не работает?
16: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС — инерциальные навигационные системы.
12: А, давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров. Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
16: Ага, датчики положения.
12: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. РЭП против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
16: Все так, но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
12: И куда он улетит?
16: Ну вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
12: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
16: Копеечные AI-чипы, к слову. Размером буквально с монету.
12: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на Землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
16: Типа ищет знакомые места.
12: Да, она такая, ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
16: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически, но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
12: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход – уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
16: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
12: Расскажи про цифры.
16: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
12: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
16: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
12: А оборона?
16: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5-2 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
12: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые. Они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
16: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
12: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
16: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет — это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
12: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла с направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка, кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
16: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
12: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка – это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь пробивает крышу многоэтажки до подвала. Запросто.
16: Но, слушай, самое ужасное даже не обломки ракеты. Самое ужасное – это боевая часть самого дрона. Те самые 10, 20 или 40 килограммов гексогена. Парадокс в том, что при перехвате взрывчатка часто остается целая.
12: Подожди, как так получается? Он же взорвался в воздухе?
16: А вот так. Конструкция взрывателя. В дронах «Камикадзе» обычно используют контактные взрыватели. Они срабатывают только от сильного лобового удара, а твердую поверхность, ну, здания или земли.
12: А, то есть от осколков ракеты он не детонирует?
16: Да. Когда зенитная ракета взрывается рядом в воздухе, шрапнель рвет пластиковый корпус дрона, ломает крылья, разносит двигатель. Аппарат разрушен. Но капсула со взрывчаткой, целая, невредимая, просто падает вниз. На машины, на детские площадки. И вот тот контактный взрыватель делает свое дело. Происходит мощнейший подрыв уже на земле.
12: Ничего себе. Это ставит военное командование перед невыносимым моральным и тактическим выбором. Представь картину. Оператор видит на экране дрон, который несет 5 килограммов взрывчатки к жилому кварталу. Что правильнее сделать? Сбить его дорогостоящей ракетой прямо сейчас, понимая, что тяжелые обломки и не разорвавшаяся бомба хаотично накроют площадь в несколько гектаров, или позволить ему ударить в одно конкретное здание, локализовав ущерб?
16: Это ужасный выбор. Решения без плохих последствий здесь просто нет.
12: Если небо больше не безопасно, сама структура города должна превратиться в крепость нового типа.
16: Знаешь, технологии войны всегда диктовали правила градостроительства. Когда-то города обносили каменными стенами, теперь придется строить стены невидимые, или вот эти купола из сверхпрочных нитей. Видимо, мир реально стоит на пороге очередной колоссальной трансформации урбанистики.
12: На этом наш разбор подошел к концу. Изучайте, как меняется мир, и думайте своей головой. Пока.
16: До новых встреч, и не забывайте смотреть вверх. Очень полезная привычка в наши дни.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
17: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
18: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами, или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
17: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Москва» Макара в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
19: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
17: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
20: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
17: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
17: «Донбасс как кость в горле». Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
1: Мне, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил, говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
17: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
1: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. А что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
17: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
21: Аким, странная вещь. На протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
22: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
17: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
16: Привет!
12: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
16: Финансовая, я полагаю.
12: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером в 8 триллионов рублей.
16: Ого!
12: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
16: В смысле казино?
12: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже шестой по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора – выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
16: Ну, Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
12: Да, это немало.
16: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
12: В защите от чего?
16: От соблазнов.
12: Точно.
16: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
12: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
16: Ну, как всегда.
12: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
16: Красиво звучит.
12: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжирок.
16: А, то есть инфраструктура там уже есть.
12: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
16: Вот оно что.
12: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
16: И здесь важно вспомнить судьбу других пяти игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
12: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера. Создавалась уникальная логистика.
16: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
12: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
16: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
12: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
16: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
12: А местным что останется?
16: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
12: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
16: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
12: Ого.
16: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
12: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
16: Да, там схема интересная.
12: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
16: И цифры просто потрясают воображение.
12: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
16: Ничего себе. За один стол?
12: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
16: То есть, если взять среднее по размерам казино...
12: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
16: И это только базовый налог?
12: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
16: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
12: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
16: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
12: А наличку сложно отследить.
16: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
12: Хитро.
16: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
12: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
16: Конечно.
12: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
16: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
12: Для них условия тоже ужесточились.
16: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
12: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
16: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
12: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
16: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
12: Так.
16: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
12: Еще до того, как они начали платить зарплаты.
16: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
12: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
16: Совершенно верно.
12: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
16: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
12: А где?
16: В кармане каждого человека. В смартфонах.
12: А, онлайн-казино?
16: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
12: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
16: Что именно предлагают?
12: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – Единый центр учета ставок.
16: Звучит как система тотального контроля.
12: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
16: Слушай, ну эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
12: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
16: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
12: Всплеск зависимости.
16: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
12: Не сработало.
16: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
12: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
16: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player. Это процент возврата.
12: Ага.
16: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
12: И что он делает?
16: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
12: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
16: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
12: И вот тут переходим к самой тяжелой невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
16: Это колоссальная цифра.
12: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
16: Угу.
12: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
16: 9%.
12: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
16: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
12: А что это?
16: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
12: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
16: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
12: Что именно происходит в голове у зависимого?
16: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
12: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег. Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
16: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
12: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
16: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потеря сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
12: Воровство.
16: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
12: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
16: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
12: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
16: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
12: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
16: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
12: Это когда деньги кончаются?
16: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
12: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
16: Ух.
12: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
16: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
12: Да.
16: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
12: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. и не жажда обогащения.
16: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
12: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно, прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
16: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
12: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
16: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
12: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
16: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
12: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионная

0: Борьбу с криминалом, те самые 100 миллиардов налогов.
1: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
0: Вот именно.
1: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
2: Радио Лента. 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
1: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
3: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
4: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
3: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
5: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
6: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
3: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
7: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5, по 6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
3: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
7: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
3: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
8: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом

0: подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
1: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это показалось удивительным, потому что когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
0: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
1: Вот смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
0: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
1: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
0: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
3: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
4: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых на российской армии в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
3: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
5: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
3: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
6: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
3: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
7: Летит где-то, летит. Бухнул.
8: Рядом.
7: В жилой дом, да.
8: Взрыв. Вон горит.
0: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
9: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
0: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
10: Чебоксары, Ленинградщина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморские регионы, ну то есть свои краснодарские города, порты и НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
0: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
11: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
3: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
12: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
3: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
13: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмом. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам подразделения попадают люди в наказание. Словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
3: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны убивают бюджет. Центробанк предупредил, что атаки беспилотников замедлили экономику России. В первом квартале экономика впервые с 2023 года перешла к спаду. Оценивая ситуацию, руководители ЦБ прогнозируют, второй квартал полностью зависит от масштабов выбивания производственных мощностей России. Атаки беспилотников сильно сдерживают экономическую активность, говорят в Центробанке. Весной удары участились, в результате были повреждены и на разное время выведены из строя заводы по производству удобрений, предприятия ВПК, а также НПЗ, порты, нефтеналивные терминалы. Все это очень сильно ударило по экспортным доходам страны, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: И то, что Украина вынуждает Россию закрыть экспорт в то время, когда на внешних рынках цена топлива бьет рекорды, именно керосина, именно бензина, всех видов топлива именно, потому что цены-то удвоились, и можно было в два раза больше заработать. То есть здесь везде есть конкретный ущерб для страны. В этот момент Украина лишает Россию очень много миллиардов долларов, там от 5 до 10 миллиардов долларов каждый месяц. И, естественно, все теряют от этих ударов и Роснефть, и Лукойл, и там Сургутнефтегаз, Газпром все теряют от того, что не работают Кстово, не работает Киришнефтегаз и так далее. Нефтеоргсинтез, вернее. И когда Украина выбивает экспорт, и это сразу ударяет по доходам бюджета, это сразу раздувает вот эти проблемы бюджетные, ну уже по сути катастрофу бюджетную, которую мы видим.
0: С начала апреля из-за атак останавливали работу 6 НПЗ. Некоторые из них, например, завод в Туапсе, входящий в десятку крупнейших, не работают до сих пор. В марте дроны повредили ключевые российские порты на Балтике, Усть-Лугу и Приморск. А в апреле – главный черноморский нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Аналитический центр ЦМАКП полагает, что из-за повреждений портовой инфраструктуры и НПЗ – добыча и экспорт нефти сократятся, поэтому он понизил прогноз экономического роста на этот год более чем вдвое. И самое печальное, что сейчас нет никаких предпосылок того, что удары прекратятся, считает военный эксперт Аркадий Реднов.
15: Ну да, мы видим географию: Пермь, Туапсе, даже Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Тула, Усть-Луга, Ростов-на-Дону, Туапсе, Новороссийск, Краснодар, Грозный. Все это прикрыть одновременно невозможно. И ситуация с ПВО, в принципе, она не улучшилась, а ухудшилась. Почему? Потому что отдельные батареи, многие из них были уничтожены, и установки, и радары. Мы видели, что очень много систем ПВО самых лучших было переведено в Москву, а также на охрану, например, той резиденции президента Путина. И это причем делается за счет оголения, естественно, других участков. Вот такие тяжелейшие удары и поражения важнейших объектов военной промышленности, нефтегазовой инфраструктуры стали каждодневным делом. И пока этому не видно конца края.
0: К регулярным атакам оказались не готовы не только предприятия, но и местные власти, а также население. Инфраструктура городов попросту не предназначена для защиты людей. Банально не хватает бомбоубежищ. И это доводит граждан до отчаяния.
16: И у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Хорошо, в 22-м году, может быть, вы не подумали, а в 24-м, когда Трамп сказал, что он разрешил ВСУ посылать ракеты, вы не услышали и не поняли, что население нужно обеспечить бомбоубежищами? Где у нас убежище, скажите?
0: Большие размеры страны играют на руку противнику. Закрыть всю Россию системами ПВО попросту невозможно. А пока идут удары по тылу, никто не чувствует себя в безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
4: Ну, как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе, значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
3: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
17: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
3: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
18: «Сармат» – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
3: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
19: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
3: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
3: Уважаемые пассажиры,
2: только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
4: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
5: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
2: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
6: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10.30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
7: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
2: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Листа. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
8: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛ попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
0: Горит. В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
10: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны снова в Москве. Собянин сообщил об успешном отражении атаки. А в Тверской области под ударом важный оборонный завод.
11: Ох,
0: Больше 30 дронов сбили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Большое количество беспилотников фиксировали жители Нарфоминска Московской области.
12: Офигеть просто. Это упало вот там вот, да? Туда на пятый этаж, типа на крышу, вон там вот до сих пор что-то еще. Как бы он упал на пятый этаж и туда упал. Ну да, да. Видно все. Так нет, видишь, они вот ищут, они не понимают, где. У меня все трясется, я не могу просто. Ой.
0: По данным Минобороны, беспилотники атаковали не только столицу. В Ржеве Тверской области дрон рухнул в районе жилой застройки, находящейся в нескольких километрах от объектов обороны промышленности. Местные жители сообщили, что в результате были повреждены несколько балконов, а в соседнем доме выбило оконные рамы.
11: Перед перинатальным, я когда здесь стояла, перед ним два взрыва было, и два, черный дым и этот искр.
0: Губернатор региона Виктор Королев заявил, что жители пострадавших домов могут подать заявки на обследование жилья. Также, по его словам, после атаки БПЛА в Ржеве были эвакуированы около 350 человек. В пятиэтажном доме повреждены плита кровельного перекрытия, частично выбиты окна в трех домах. Журналисты пишут, что в километре от места падения дрона находится предприятие «Электромеханика», которое выпускает оборудование для ракетно-космической отрасли. А примерно в 2 километрах 55-й арсенал ГРАУ, где хранится вооружение и военная техника.
13: Прям сюда сейчас вы... Ну, низко летел.
0: Под ударом дронов была также Пермь. Один из БПЛА после работы РЭП влетел в крышу многоэтажки. По данным местных властей, пострадал один человек. Жильцы эвакуированы, с ними работают психологи. В 600 метрах от здания находится оборонное предприятие ОДК «Стар», производящее компоненты двигателей для истребителей МиГ-31, вертолетов К-52 и Ми-8. Также под атаку попало еще одно предприятие, сообщил губернатор края.
14: Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы.
0: Позже выяснилось, что речь идет о предприятии «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез». Там возник огромный пожар, который виден с разных уголков города. Это второй удар за последние 8 дней по этому заводу. «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» – крупнейший НПЗ в регионе, который перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
7: Так.
15: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но 1000 километров от ближайшей линии фронта.
7: Да, это Поволжье.
15: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно непробиваемым глубоким тылом. И вдруг... Ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
7: Угу.
15: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
7: Вот именно.
15: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
7: Да, это шок.
15: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
7: Ага.
15: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на две фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
7: Угу, глубокая ночь.
15: Да. В здание завода в НИИР-Прогресс влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
7: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
15: В смысле?
7: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
15: Логично.
7: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
15: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, ну, давно проснулся.
7: Да, люди на улицах.
15: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
7: Дроны.
15: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
7: Абсолютно.
15: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
7: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
15: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр.
7: Угу.
15: Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушенное остекление. Но самое страшное – это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
7: Да, там же дома совсем рядом.
15: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
7: Ничего себе.
15: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
7: Отражается.
15: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
7: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, ну, они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
15: Жесть.
7: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
15: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, ну, логистики и вообще целесообразности.
7: Зачем это все?
15: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
7: Ну, этот завод – это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
15: Серьезно? Прямо всего?
7: Да. В НИР «Прогресс» выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
15: Так, а если попроще?
7: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
15: То есть ракета не видит цель?
7: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и «Х-101», планирующие авиабомбы, ну, эти с модулями у МПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» – все зависят от этих модулей.
15: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
7: Ну да, популярная аналогия.
15: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, ну, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
7: Угу.
15: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
7: Ну, аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, ну, интереснее.
15: В чем отличие?
7: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
15: Ого!
7: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
15: А, то есть она просто отворачивается от глушилки?
7: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
15: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
7: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, а они ведь уже были?
15: В июне и декабре 25-го года.
7: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. Ну, стальные решетки для защиты от дронов.
15: А, я видел фотографии. И что, они не работают?
7: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
15: Ну да, он взорвется снаружи.
7: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
15: Снесет и не заметит.
7: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь, вообще не заметив преграды.
15: Слушай, ну остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
7: Еще какой?
15: Как только запасы антенн на складах закончатся, ну сотни современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
7: Они потеряют свою снайперскую точность. будут падать где попало.
15: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
7: Хороший вопрос.
15: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
7: Это как?
15: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
7: Эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
15: В смысле? Почему?
7: Потому что главный враг ПВО – это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
15: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
7: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
15: То есть она летит прямо над деревьями?
7: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
15: И какое это расстояние?
7: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
15: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
7: И поднимать их повыше.
15: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
7: Это же безумные деньги.
15: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
7: Логично.
15: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирес-1». А остальная территория остается уязвимой, просто по законам геометрии.
7: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
15: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
7: Паника.
15: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
7: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
15: Ага.
7: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
15: Да уж, подвал типичной хрущевки – это же технический этаж.
7: Именно.
15: Там нет никаких систем жизнеобеспечения. Это сырое, часто вообще затопленное помещение. Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
7: Ужас.
15: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
7: Да, стекло – это главная причина травм.
15: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
7: Да.
15: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
7: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
15: Под угрозу ядерного конфликта.
7: Да, с гермодверями.
15: Это были сложные инженерные сооружения.
7: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали. Пространство перепрофилировали.
15: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
7: Да, психологический надлом.
15: Война, которая долгое время воспринималась как, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо во дворе спального района.
7: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
15: Они становятся катализатором массовой паники.
7: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас некому.
15: Да, это страшно.
7: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
15: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
7: Одновременная ракетная опасность.
15: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
7: В Сибири?
15: Да, Хмао – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километрах от границы.
7: Ну, удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые дип-страйки. Глубокие удары.
15: Ага.
7: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
15: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
7: Угу.
15: Логичный вывод – их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
7: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
15: То есть они просто слепнут от количества?
7: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
15: И вот в эти паузы?
7: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
15: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентные меры в Москве. Полное глушение мобильной связи 5, 7 и 9 мая. Если в столице отключают связь на главные праздничные дни, значит опасность оценивается как критическая.
7: Ну, глушение предотвращает дистанционный подрыв и нарушает координацию дронов, которые запущены диверсионными группами прямо изнутри страны.
15: А, то есть они уже там?
7: Это прямое признание новой реальности. Невозможно защитить все. Руководству приходится расставлять очень жесткие приоритеты, выбирая, какие объекты прикрывать системами ПВО, а какие оставлять, ну, на произвол судьбы.
15: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасность?
7: Никакой.
15: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
7: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «ВНИ» и «Прогресс» строились десятилетиями.
15: Их не сдвинуть.
7: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки. Подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункерах.
15: Или рассредоточить по мелким цехам.
7: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
15: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно живут на передовой?
7: Ну, ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
15: Да. На этом все. Берегите себя.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
16: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России. А командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в

0: чем больше крови, тем лучше. В 2020 году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
1: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
2: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьей и Заханьем.
1: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
3: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
1: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Ужас недели.
6: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести.

0: Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
1: Летит где-то, летит.
0: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение, школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
2: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
0: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Спит-батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
4: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
0: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
5: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут, как-то странным образом, оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
0: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
6: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
0: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нелсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности «Лечебное дело», после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нелсон Томаш проживает в Белгородской области, в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
7: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти 2 лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8000 операций различной степени сложности.
0: Видимо, только службой на фронте Мануэль Нелсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
8: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
9: «Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?»
10: «Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!»
0: Также белгородцев возмущает, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Telegram Мануэль Нелсон Томаш указал следующий статус.
7: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
0: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки. Но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
11: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
0: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
12: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим военкомат.
13: Ты понял?
12: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
0: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
14: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, если нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачетку, да, вот. Но должники есть же.
0: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
15: Принуждают заключение контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджет на миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах».
16: Я очень просто задать.
15: Где сыны Соловьева?
0: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
13: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
17: Тольяттинское городское кладбище. Да, микрорайон.
13: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
18: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
13: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгении Калимановой, на действующем участке осталось всего 1,5 ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
19: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти 1,5 ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
13: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
13: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной, разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
20: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
13: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больницы разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
21: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
13: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
22: Это уже в порядке вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это как его... Ганины, манины, тут, пацаны откатываются, которым дают добро. Если у них ноги, которые перебиты там, пооторваны, они на коленях ползут, ползут, и не доползают, птички, птички, а по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
13: Бои за Купянск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Купянск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янос». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
1: Вы что, ебало? Все, нам пи***. Короче, все, всем пока.
2: Прилеты были. Вон они. Отчетливо прям ударило. Вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
4: Это, походу, гэмбел, благокрасочный, пи***.
0: Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
23: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили, то, чем мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия, потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
0: В Грозном произошло как минимум два взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
24: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
0: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
25: У меня рядом сидит играет ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз его прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны, получаются. 121 век. Мы думали, что это никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
0: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже 5-й год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Деды воевали не за это. Как минимум 1000 человек из Чебоксар переселили в пункты временного размещения. После атаки дронов повреждено 40 многоэтажек. Чебоксары продолжают бороться с катастрофическими последствиями атаки 5 мая. Напомню, ночью ракета «Фламинго» прилетела в оборонное предприятие в НИИР «Прогресс», производящее антенны для ракет и беспилотников. Был сильно поврежден торговый центр, расположенный рядом с заводом. Наутро чебоксары пережили вторую атаку, на этот раз дронов. Беспилотники повторно ударили по военному заводу. Один из них попал в жилой дом на улице Строителей. Пожар после попадания БПЛА возник также на улице Ленинского комсомола. В результате погибли 2 человека, еще 37 пострадали. В республике объявлен ЧС регионального характера. Люди шокированы этой катастрофой, и каждый с нею справляется как может. Один из жителей записал обращение к Владимиру Путину и к Зеленскому, призывая всех к миру.
5: Уважаемые два Владимира, я как третий Владимир хочу побыть миротворцем среди вас. И я хочу, чтобы вы пришли к общему, чтобы вы решили все моменты, чтобы вы, как грамотные люди, показали всему населению, что ум важнее силы, что можно прийти к общему без конфликтов, без каких-то разногласий. И я надеюсь, что мы заживем. Ведь мы все видели с вами, уважаемый Владимир.
0: В результате атаки в Чебоксарах были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более 1000 человек. Часть школ города перевели на дистанционный формат обучения. К сожалению, такие ужасы стали новой реальностью для россиян, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
6: Это серьезный элемент того, что я бы назвал такой новой реальностью в войне между Россией и Украиной. А эта новая реальность сводится к тому, что обстрелы и удары по глубокому тылу России, практически на всей территории европейской части Российской Федерации, становятся уже некими такими рутинными обстоятельствами. И это, естественно, не может не беспокоить российские власти. И о чем свидетельствует, в частности, смена командующих воздушно-космическими силами Российской Федерации.
0: Новым главнокомандующим воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Авзалова. В начале 2022 года Чайко руководил наступлением на Киев с территории Беларуси, однако после был снят с должности. Его новое назначение выглядит весьма странным, считает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Теперь его назначают командующим воздушно-космическими силами. Это, вообще говоря, это расстрельная должность по нынешним временам. С него будут требовать прекратить атаки, пресечь атаки беспилотников и ракет из Украины, а сделать он ничего не может, как не мог сделать его предшественник. Просто потому, что не хватает того самого железа, из которого собираются сбивать беспилотники и ракеты. Разбирается он, судя по всему, в системе противовоздушной обороны, но на уровне ученика 1-го класса, потому что он обучался как общевойсковой командир и затем командовал мотострелковыми частями и соединениями к авиации и противовоздушной обороне. Это никакого отношения не имеет.
0: А это значит, что на новой должности Чайко придется долго разбираться, что к чему. И это во время, когда тыловые российские города каждый день переживают болезненные атаки, говорит эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
13: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
7: Офигеть.
13: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
8: Разнесло. Здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прийти?
13: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
9: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе. Сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО, я не знаю.
13: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
10: Слышите? Ой, прям, вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
13: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают мер безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу. К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит просто нечто совершенно удивительное.
12: Настоящее экономическое чудо, да.
11: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
12: И это действительно выглядит как чудо, потому что все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ.
11: Угу.
12: Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, такие рывки за пару лет просто не случаются в естественных условиях.
11: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется, при детальном разборе рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
12: Да-да.
11: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, а это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
12: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях. И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
11: Слушай, ну давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось трижды. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
12: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, но в том числе работой с международными структурами.
11: Ага.
12: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
11: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
12: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
11: То есть профессиональные статистики, несмотря на вот это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом работы в налоговых органах.
12: Угу.
11: У него вообще нет профильного статистического или там академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
12: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, ну, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
11: которая математически выдаст нужный результат.
12: Именно.
11: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
12: Около 68% российских экономистов заявляют, что просто не доверяют этим обновленным данным.
11: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, разрыв сократился. Логично же предположить, что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
12: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
11: Серьезно?
12: Да. Зафиксированы 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
11: Каков общий объем их капитала?
12: 696 миллиардов долларов.
11: Жесть.
12: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
11: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
12: Анализ показывает 2 главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
11: То есть госзаказы?
12: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
11: Логично. Конкуренция резко снизилась.
12: Вот именно. Это позволило оставшимся игрокам поднимать цены. В сегментах электроники, бытовой техники, автомобилей цены просто взлетели на 10% выше официальной инфляции.
11: Стоп. Вот тут у меня вообще не сходится математика. Если богатые стремительно богатеют, концентрируя у себя капитал размером с федеральный бюджет, как неравенство в официальных отчетах может падать?
12: А вот здесь вступает в игру та самая смена формул, о которой мы говорили. При расчете коэффициента Джини теперь применяется алгоритм сглаживания.
11: Что это значит?
12: В статистике есть понятие «выброс», когда какое-то значение настолько сильно отличается от остальных, что его просто исключают, чтобы не портить общую выборку. И в новой методологии доходы самых богатых людей фактически признаются такими статистическими выбросами. Их либо сглаживают специальными коэффициентами, либо вообще выводят за скобки общих расчетов.
11: Подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так: вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
12: Идеальная аналогия. Просто в точку.
11: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали, но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
12: О, а здесь применяется совершенно иной подход. Прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
11: Это как?
12: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
11: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
12: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
11: В двойных стандартах.
12: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
11: Ему это в натуральный доход не записывают.
12: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистикой просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
11: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
12: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
11: Так?
12: Так вот, в 26-м году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
11: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
12: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
11: Угу.
12: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
11: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого – продуктовая инфляция.
12: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на который, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
11: Ну да, есть хочется каждый день.
12: Вот. Куриные яйца показывали рост на 40%, сливочное масло на 35%. В то время как официальная усредненная инфляция заявляется в районе 7-8%.
11: Мы обсудили крайности, ну, миллиардеров и беднейшие слои. А что происходит посередине? Что вот со средним классом, который, ну, обычно является локомотивом экономики и вообще основой стабильности?
12: Средний класс переживает просто колоссальное сжатие. Экономические исследования показывают, что если в 10-е годы к среднему классу по уровню потребления можно было отнести 40-45% населения, то сейчас эта доля сократилась до 20-25%.
11: Ну подожди, если открыть официальные отчеты, мы постоянно видим новости о том, что номинальные зарплаты растут, предприятия из-за кадрового голода, ну, просто вынуждены повышать ставки инженерам, рабочим, айтишникам. Разве этот рост не компенсирует инфляцию?
12: Номинально? Цифры в расчетных листках действительно становятся больше, но реальная покупательная способность этих денег падает.
11: Из-за чего?
12: Во-первых, рост тарифов ЖКХ забирает 8-10% сверху каждый год. Во-вторых, накапливается такая скрытая деградация качества жизни. Люди перестают обновлять технику. Если раньше автомобиль меняли в среднем раз в 7 лет, то сейчас этот горизонт планирования растянулся, до 15 лет.
11: Ого! 15 лет на одной машине?
12: Да. И, например, около 45% людей, согласно опросам, перешли на дешевые дженерики вместо оригинальных медицинских препаратов.
11: То есть происходит такой фундаментальный слом ожиданий. Человек получает высшее образование, работает на квалифицированной должности, видит, что его зарплата в рублях вроде бы выросла, но, приходя в магазин, он вынужден считать копейки и отказываться от привычных вещей. Это же должно вызывать мощнейшую психологическую фрустрацию.
12: Абсолютно. Это отказ от долгосрочного планирования. Снижаются инвестиции в образование детей, пропадают сбережения на старость. Но что вообще самое поразительное, это то, как статистика работает с инфляцией, которая и уничтожает этот средний класс. Чтобы цифры инфляции не выглядели так пугающе, используется механизм постоянной корректировки потребительской корзины.
11: Слушай, расскажи, как это работает. Потребительская корзина — это ведь просто набор стандартных товаров, по которому замеряют цены. Как им можно манипулировать?
12: Состав этой корзины подвижен. Классический пример, который приводят экономисты, так называемый эффект замещения. Допустим, говядина сильно дорожает. Естественно, люди с падающими доходами, не могут больше ее покупать и массово переходят на более дешевую курицу. Что делает статистика?
11: Меняет корзину.
12: Да, она говорит, смотрите, структура потребления изменилась. Говядину больше никто не ест. Значит, она перестает быть важным продуктом. Давайте уменьшим долю дорогой говядины в нашей виртуальной корзине и увеличим долю дешевой курицы.
11: Ясно. Снова включу скептика. Слушай, если статистика должна отражать реальную жизнь, а реальная жизнь такова, что люди едят курицу, то зачем считать инфляцию по говядине? Разве актуализация корзины – это неправильный подход?
12: А вот это очень тонкий экономический нюанс. Да, корзину, конечно, нужно обновлять. Но когда эффект замещения вызван не изменением вкусов, а просто обнищанием, то, фиксируя этот переход как новую норму, статистика маскирует падение уровня жизни. Люди перешли на курицу не потому, что вдруг полюбили белое мясо, а потому, что на красную у них тупо нет денег.
11: А, поняла.
12: И если считать инфляцию по этой подешевевшей корзине, то цифры будут выглядеть просто прекрасно. Возникает парадокс. Чем беднее становится население, тем более дешевые суррогаты попадают в корзину, и тем ниже становится официальная инфляция. Это уже измерение уровня выживания, а не уровня жизни.
11: Гениально. То есть, условно говоря, если завтра все перейдут на хлеб и воду, то инфляция вообще остановится, потому что мы будем мерить цены только на воду. И рано или поздно эта виртуальная алгоритмическая математика, на огромной скорости столкнется с суровой физической реальностью, потому что никакие формулы сглаживания не накормят людей. И никакие фокусы с региональными весами не оплатят счета за отопление. И цена этого столкновения для общества может оказаться, просто фатальной.
12: И это оставляет нас с очень тревожным вопросом, на который, пока нет ответа. Что в итоге произойдет быстрее?
11: Да.
12: Реальный пустой холодильник окончательно победит транслируемую телевизором иллюзию благополучия. Или статистика успеет изобрести новую, еще более совершенную математическую формулу сытости, в которую заставят поверить всех.
11: Это прям точно та мысль, с которой стоит оставить сегодня наших слушателей. А что, если в следующий раз, когда вы увидите очередной триумфальный отчет, вы просто спросите себя: а кого на этот раз вычеркнули из списка, чтобы получить эту красивую цифру? На этом все. Спасибо, что слушали этот разбор.
12: До новых встреч.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
13: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
6: ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
13: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
14: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
13: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
15: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют, но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
13: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
13: Глас народа. В новой Думе каждый пятый депутат будет участником СВО. С одной оговоркой. Общее число ветеранов в Госдуме может достичь примерно 100 человек, подсчитали журналисты. При этом «Единая Россия» заявляет, что планирует провести именно новых лиц, которые ранее никогда не занимались политикой. Эксперты сразу же увидели в этом больше рисков, чем позитивных моментов. Мол, политика – дело непростое, а неопытным человеком легче манипулировать и увести в нужную сторону, говорит политолог Матвей Гудков.
16: Из этого сделают красивую историю пиара. Вот. А дальше все эти люди окажутся, если мы возьмем аналогию там, с 80-ми, с 90-ми, ну, я имею в виду там афганцы и прочее, то кто-то пойдет в какие-то частные охранные предприятия, а большинство могут просто пополнить ряды криминалитета. И это будет покруче, чем 90-е годы, потому что огромное количество людей привыкли с помощью оружия решать любые проблемы. И более того, эти люди уже привыкли к высоким доходам. Представьте, они возвращаются в свои регионы, их доходы сразу сокращаются там, в 20-30 раз. Но какой у них остается вариант для того, чтобы обеспечить достойную жизнь? Криминал.
13: Другая сторона медали – ветераны, прошедшие фронт. Это люди с нестабильным психическим состоянием, отмечают психологи. За 4 года СВО вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек. Это только официальные цифры. Чаще всего жертвами становились родные и знакомые военных, а сами преступления совершались после изрядного количества выпитого алкоголя, рассказывает журналист Иван Жадаев.
16: Как это происходит? Зачастую есть какой-нибудь дом, где вернулся ветеран, он избивает, например, свою жену или сына, или дочь, или мать, и все, весь дом об этом знает. И они вызывают полицию, полиция приезжает, там проводит беседу, Максим говорит, ну что мы с ними делаем? Как бы он ветеран, мы с ним ничего не делаем, а если попытаемся сделать, то там либо нам дадут стык, либо он все равно поедет на войну. И потом происходит преступление, и вот родные, соседи, с которыми мы поговорили, свидетели таких преступлений, они все удивляются. Они негодуют, они говорят, как же так? Почему им дают такой мягкий приговор? Почему полиция бездействовала? А что будет, когда вернутся они все?
13: Военные аналитики считают, что программой для ветеранов политики власти пытаются повысить репутацию армии. В последнее время уровень доверия к Минобороны существенно снизился из-за больших потерь на фронте и отсутствия успехов на СВО. Разочарование усиливает катастрофическая ситуация в экономике. Об этом уже в открытую пишут Z-блогеры.

0: ветеранов. Вот только самой подготовкой никто не занимается, ведь для этого нужно в первую очередь большое количество психологов, которые помогут ветеранам адаптироваться в мирной жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
2: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
2: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
0: Праздник со слезами на глазах. Страна отмечает 9 мая. На Красной площади прошел Парад Победы.
4: Парад Победы!
0: Трансляция началась ровно в обозначенное время, в 10 утра по Москве. Однако еще накануне не было понятно, будет ли парад. Все изменилось после заявления о том, что Киев согласился на перемирие с 9 по 11 мая. За это Москва дала согласие на обмен пленными по формуле 1000 на 1000 людей. После того, как Дональд Трамп сообщил о перемирии, Зеленский выдал указ разрешения о проведении парада. В документе он исключил удары по месту, где будет проведен парад, в Москве. В отношении всей остальной российской территории Украина намерена действовать зеркально, то есть отвечать ударом на удар, комментирует указ журналист Кирилл Мартынов.
5: У Украины появились военные возможности наносить удары вглубь территории Российской Федерации, и она эти удары наносит и не зависит в этих решениях от администрации Трампа или от позиции европейских союзников. Все же мы видим, что Украина не проводит своих военных парадов и даже не ставит при себе такой цели. И мне кажется, это сейчас подчеркивает ту идею, вокруг которой построена публичная риторика Зеленского, особенно в последние дни, но на самом деле и раньше. Эта риторика сводится к тому, что, ну, в общем, Украине парады не нужны, ей нужны человеческие жизни сохраненные. А рисковать людьми ради парада могут только люди, у которых просто совершенно нарушены приоритеты ценностей.
0: Парад принимал министр обороны Белоруссии. Владимир Путин наблюдал за ним с трибуны рядом с Александром Лукашенко. В целом прошел он по традиционному сценарию, за исключением одного момента. В этом году не было колонны военной техники. Это впервые с 2007 года. Значительную часть своего выступления Владимир Путин посвятил памяти советского народа и жертвам той войны, назвав 9 мая, цитирую, «главным праздником России». Впервые в параде на Красной площади приняло участие целое подразделение армии КНДР.
6: На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
0: Отмечу, что в боях за Курскую область были зафиксированы огромные потери среди солдат КНДР. Домой вернулись единицы. В их честь в Пхеньяне открыли памятник погибшим в СВО. Однако официально о количестве погибших не говорят. Погибших в СВО 9 мая вспоминали и в набережных Челнах.
7: Первый ряд погибших в Афгане. 37 человек. Второй ряд погибшие в Чеченскую. 32 человека. Всего 67. Афганистан и Чеченская. Из 16 рядов ребят, которые погибли за последние 4 года. Всего 1071 человек. Слезы наворачиваются.
0: Парад в Москве прошел при усиленных мерах безопасности. В столицу и Подмосковье стянули огромное количество систем ПВО и ЗРК из других регионов. Кроме того, во многих областях отключили интернет.

0: интернет, а кое-где не было даже мобильной связи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Трамп спас праздник. Президент США объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. Зеленский выдал указ, разрешающий провести парад в Москве. Что это было? Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая. Вот что американский президент написал в своей соцсети True Social.
3: «Я рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет объявлено трехдневное перемирие. В России это праздник, посвященный Дню Победы, но также и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне. Это перемирие будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен тысячи военнопленных с каждой стороны. Эта просьба была направлена мной лично, и я очень благодарен президенту Владимиру Путину и президенту Владимиру Зеленскому за ее одобрение».
2: Также Трамп выразил надежду, что это станет, цитирую, «началом конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны». Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Тем временем реакция Украины шокировала всех. Зеленский подписал указ, в котором прямым текстом написано, что он разрешает проведение парада 9 мая в Москве. Вот как сформулирован текст документа.
4: «Учитывая многочисленные просьбы, озвученные в переговорах с американской стороной, постановляю разрешить 9 мая 2026 года парад в Москве. На время парада территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения».
2: Ниже в документе перечисляются координаты периметра Красной площади. Этот указ – издевательство и плевок в сторону российского руководства, считают россияне. Интернет буквально взорвался гневными сообщениями.
5: «Да, Зельц нанес умелый психоморальный удар. Ублюдок умеет в информационную войну».
6: «Этого добивалась российская власть, за 4 года возвысив это ничтожество и сейчас дав ему прекрасную возможность троллить и ржать». Добились? Удовлетворены?
7: Еще не поздно все исправить. Возвращайте макет «Арматы» обратно на Красную площадь. Зря технику отменяли. Быть добру.
2: Дерзость Киева уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался об указе Зеленского, разрешающего проведение парада Победы, следующим образом.
8: Да, конечно, нам не нужно ничего позволения, но... наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать, да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы.
2: Как бы то ни было, этот День Победы впервые в истории России проходил в крайне тревожной и напряженной обстановке. Власти оценивали риски угрозы атаки на Красную площадь. В столице были задействованы беспрецедентные меры безопасности, а во многих регионах парады и вовсе были отменены. Не за такую победу воевали деды. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международно признанные государства. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
5: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
2: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
9: Страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
2: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
10: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки и еще там чего-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
2: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Такого Россия не делала никогда. Ижевск досрочно провел парад Победы. Регион боится атак дронов.
11: Господи ты, Боже мой, очуметь.
0: Это атака беспилотников в Ижевске летом прошлого года. Тогда под удар попал электромеханический завод «Купол», где производили дроны. Беспилотники полностью разрушили 4 цеха первого корпуса. Именно там идет металлообработка, пайка микросхем и выпускаются ударные БПЛА. Глава Удмуртии Александр Бричалов сообщил о 3 погибших и 45 пострадавших. В регионе тогда ввели режим чрезвычайной ситуации – а жители еще долго не могли отойти от этого кошмара. Это не первая атака на завод «Купол», но по количеству беспилотников это была самая массовая. Опасаясь ее повторения, в Ижевске решили в этом году провести парад Победы не 9 мая, а на несколько дней раньше. Официально это назвали репетицией. Позвали жителей города, ветеранов, а потом вышел губернатор и заявил, что это не репетиция, а сам парад.
11: Друзья, провести парад 9 мая мы не можем, это небезопасно. Но ребята готовились к нему, очень старались, и мы не могли лишить их возможности пройти строем перед ветеранами. Как не могли оставить ветеранов без такого праздника? Поэтому мы решили, что парад будет сегодня. И он случился.
0: О том, что репетиция превратится в парад, не знали даже участники шествия. В Удмуртии регулярно объявляют беспилотную ракетную опасность. Но сейчас, когда большую часть систем ПВО и ЗРК увезли в Москву для прикрытия парада на Красной площади, в регионе стало действительно страшно, рассказывают местные жители. Много стратегических объектов, по сути, стали открытыми целями, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
12: То есть, если они стягивают ПВО, допустим, для защиты какого-то одного типа объектов или каких-то конкретных районов, то значит, где-то в другом месте не хватает. Ведь ВСУ сегодня они могут бить по НПЗ, завтра они могут бить по военным заводам, послезавтра по аэродромам. Вот мы уже видим, что и по дальним аэродромам тоже прилетают беспилотники. Там через неделю по морским базам, вон на Каспии, например. Невозможно туда-сюда все время перетаскивать ПВО, тем более, когда неизвестно, что именно будет атаковано.
0: В этом году парад отменили во многих регионах именно из-за соображений безопасности. В Москве он прошел в усеченном формате, без военной техники и при усиленных мерах безопасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Подарок ко Дню Победы от Пашиняна. Армения не поддерживает Россию в военных действиях против Украины. Напряженность между некогда дружественными странами возникла после визита Зеленского в Ереван. На это событие резко отреагировал российский МИД, вызвав посла Армении, чтобы выразить ему свое недовольство. В ведомстве полагают, что предоставление площадки на территории Армении для Зеленского, далее цитата, «категорически неприемлемо». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Ереван нарушает обещание не предпринимать шагов против России. На это возмущение моментально отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян и шокировал Москву еще больше.
13: «Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины».
2: Глава правительства Армении подчеркнул, что Ереван руководствуется Алма-Атинской декларацией, которая лежит в основе признания территориальной целостности бывших советских республик. «Это наша принципиальная позиция», — добавил Пашинян. Поводом для критики российскими дипломатами Еревана стало выступление Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Армении. Во время мероприятия он заявил, что украинские дроны могут прилететь 9 мая на парад в Москве. Все это вместе, и поддержка Украины, и стремление Армении в Евросоюз говорит о явном охлаждении отношений Москвы и Еревана. Таким образом, Россия постепенно теряет еще одного своего партнера, говорит политолог Аркадий Дубнов.
14: Вот этот, так сказать, инцидент, я думаю, будет иметь далеко идущие, конечно, последствия. И мы видим, что, да, Армения потихонечку отходит, что называется, откалывается. И, честно, об этом аж Пашинян предупредил. Да, мы помним этот диалог, который был на камеру 1 апреля в этом году, когда Пашинян приезжал в Москву и, я бы сказал так, читал нотацию президенту России о том, что в Армении демократия. И что там нет отдаленных мест, и там типа не сидят, так сказать, политические заключенные, и много партий, выборы. В общем, короче говоря, и тогда же он сказал, что Армения проведет референдум о вступлении в Евросоюз.
2: «Армения движется в сторону Запада, потому что разочаровалась в России», — говорит политолог. Речь идет об осени 2023 года, когда во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе армяне не дождались поддержки от России. Тогда, в результате однодневной военной операции, Азербайджан установил полный контроль над регионом. Армения, будучи членом АДКБ, рассчитывала на военную помощь оборонительного альянса, но так ее и не получила. В целом, Россия теряет свое влияние на весь Южный Кавказ. Отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Грузией сейчас непростые. Также нельзя назвать безоблачными отношения с большинством бывших советских республик. Об этом говорит, в частности, тот факт, что президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана проигнорировали в этом году Парад Победы в Москве, говорит политолог Аркадий Дубнов.
14: Ну, мы увидим некоторую усталость содружественности, если мы будем говорить о том близком круге к российскому руководству лидеров, то мы понимаем, что истощается та тонкая ткань, которая была связующей между, так сказать, маткой большой империи, между Россией и ее осколками, да? Не получилось такого сотрудничества типа британского.
2: Партнерские союзы, которые некогда казались незыблемыми, сейчас выглядят неоднозначно. Из всех бывших союзных республик не отдаляется от России только Беларусь. Александр Лукашенко, несмотря на все угрозы атак во время торжеств на Красной площади, прибыл на парад. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
16: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
15: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
16: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
15: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
16: Радиогоризонт.
15: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
16: и светишь им поверх большого холма.
15: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку. Лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
16: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. Для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли — это просто идеальная маскировка.
15: Да.
16: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
15: Ничего себе.
16: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
15: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
16: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из алюминия или стали. Принцип радара — это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из радиопрозрачных материалов.
15: Типа пластика?
16: Да, в ход идет углепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
15: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как угроза, а как крупная птица.
16: Гусь какой-нибудь?
15: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
16: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона — это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
15: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
16: В смысле алгоритмы?
15: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
16: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобится тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
15: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
16: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
15: И почему сейчас не работает?
16: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС — инерциальные навигационные системы.
15: А, давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров. Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
16: Ага, датчики положения.
15: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. РЭП против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
16: Все так, но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
15: И куда он улетит?
16: Ну вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
15: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
16: Копеечные AI-чипы, к слову. Размером буквально с монету.
15: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на Землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
16: Типа ищет знакомые места.
15: Да, она такая, ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
16: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически, но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
15: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход — уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
16: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
11: Расскажи про цифры.
16: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
11: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
16: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
11: А оборона?
16: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5-2 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
11: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые. Они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
16: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
11: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
16: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет — это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
11: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла с направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка, кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
16: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
11: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка – это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь пробивает крышу многоэтажки до подвала. Запросто.
16: Но, слушай, самое ужасное даже не обломки ракеты. Самое ужасное – это боевая часть самого дрона. Те самые 10, 20 или 40 килограммов гексогена. Парадокс в том, что при перехвате взрывчатка часто остается целая.
11: Подожди, как так получается? Он же взорвался в воздухе?
16: А вот так. Конструкция взрывателя. В дронах «Камикадзе» обычно используют контактные взрыватели. Они срабатывают только от сильного лобового удара, а твердую поверхность, ну, здания или земли.
11: А, то есть от осколков ракеты он не детонирует?
16: Да. Когда зенитная ракета взрывается рядом в воздухе, шрапнель рвет пластиковый корпус дрона, ломает крылья, разносит двигатель. Аппарат разрушен, но капсула со взрывчаткой целая, невредимая, просто падает вниз, на машины, на детские площадки. И вот тут контактный взрыватель делает свое дело, происходит мощнейший подрыв уже на земле.
11: Ничего себе! Это ставит военное командование перед невыносимым моральным и тактическим выбором. Представь картину. Оператор видит на экране дрон, который несет 5 килограммов взрывчатки к жилому кварталу. Что правильнее сделать? Сбить его дорогостоящей ракетой прямо сейчас, понимая, что тяжелые обломки и не разорвавшаяся бомба хаотично накроют площадь в несколько гектаров, или позволить ему ударить в одно конкретное здание, локализовав ущерб?
16: Это ужасный выбор. Решения без плохих последствий здесь просто нет.
11: Если небо больше небезопасно, сама структура города должна превратиться в крепость нового типа.
16: Знаешь, технологии войны всегда диктовали правила градостроительства. Когда-то города обносили каменными стенами, теперь придется строить стены невидимые, или вот эти купола из сверхпрочных нитей. Видимо, мир реально стоит на пороге очередной колоссальной трансформации урбанистики.
11: На этом наш разбор подошел к концу. Изучайте, как меняется мир, и думайте своей головой. Пока.
16: До новых встреч, и не забывайте смотреть вверх. Очень полезная привычка в наши дни.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
17: Флот тает на глазах.
0: порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
17: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
0: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Москва» Макара в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
18: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
19: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
0: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: «Донбасс как кость в горле». Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
20: У меня, друг звонил с Москвы. Он говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то перейдут. Все идет, короче. Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будет, будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, ну, по соседству. Там вообще просто, вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
0: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги, и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
20: Все происходящее смотришь, и как бы такое создается впечатление, что типа тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Короче, вот смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
0: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
3: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина-то, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелен.
21: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил, и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят недолечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
0: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
22: Привет!
15: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
22: Финансовая, я полагаю.
15: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
22: Ого!
15: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
22: В смысле казино?
15: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже 6-й по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора – выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
22: Ну, Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
15: Да, это немало.
22: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
15: В защите от чего?
22: От соблазнов.
15: Точно.
22: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
15: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
22: Ну, как всегда.
15: Ага. Обещают 1000 новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
22: Красиво звучит.
15: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжирок.
22: А, то есть инфраструктура там уже есть.
15: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
22: Вот оно что.
15: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
22: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
15: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
22: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
15: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата?
22: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
15: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
22: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
15: А местным что останется?
22: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
15: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
22: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
15: Ого.
22: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
15: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
22: Да, там схема интересная.
15: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
22: И цифры просто потрясают воображение.
15: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
22: Ничего себе. За один стол?
15: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
22: То есть, если взять среднее по размерам казино...
15: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
22: И это только базовый налог?
15: Только на железо. Звучит как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
22: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
15: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
22: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
15: А наличку сложно отследить.
22: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
15: Хитро.
22: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
15: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
22: Конечно.
15: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
22: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
15: Для них условия тоже ужесточились.
22: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
15: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
22: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
15: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
22: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
15: Так.
22: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
15: еще до того, как они начали платить зарплаты.
22: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
15: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
22: Совершенно верно.
15: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
22: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
15: А где?
22: В кармане каждого человека. В смартфонах.
15: А, онлайн-казино?
22: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете с доступом 24/7.
15: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
22: Что именно предлагают?
15: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – Единый центр учета ставок.
22: Звучит как система тотального контроля.
15: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
22: Слушай, ну эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
15: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
22: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
15: Всплеск зависимости.
22: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
15: Не сработало.
22: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
15: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
22: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player. Это процент возврата.
15: Ага.
22: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
15: И что он делает?
22: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
15: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
22: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
15: И вот тут переходим к самой тяжелой невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
22: Это колоссальная цифра.
15: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
22: Угу.
15: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
22: 9%.
15: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
22: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
15: А что это?
22: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
15: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
22: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
15: Что именно происходит в голове у зависимого?
22: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
15: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег. Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
22: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
15: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
22: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потеря сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
15: Воровство.
22: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
15: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
22: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
15: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
22: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
15: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
22: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
15: Это когда деньги кончаются?
22: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
15: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
22: Ух.
15: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
22: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
15: Да.
22: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
15: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
22: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
15: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно. Прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
22: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
15: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
22: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
15: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
22: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
15: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
22: За них платят реальные люди.
15: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
22: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов?
15: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
22: Вот именно.
15: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали?

0: или на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило. Воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
1: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
0: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
2: Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
3: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
0: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
4: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
0: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
4: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые. На самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
0: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
7: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это показалось удивительным, потому что когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
6: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
7: Вот смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка.

0: близко непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
1: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
0: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
1: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
3: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
4: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
3: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
5: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
3: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
6: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы. Часто боеприпасы, тем более, имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО. Поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
3: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
7: Летит где-то, летит. Бухнул.
8: Рядом.
7: В жилой дом, да.
8: Взрыв. Дом горит.
1: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
9: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
1: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
10: Чебоксары, Ленинградщина. Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморский регион, ну то есть свои краснодарские города, порты, НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
1: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
11: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
3: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
12: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
3: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает, а задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
13: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание. Словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
3: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Дроны убивают бюджет. Центробанк предупредил, что атаки беспилотников замедлили экономику России. В первом квартале экономика впервые с 2023 года перешла к спаду. Оценивая ситуацию, руководители ЦБ прогнозируют, второй квартал полностью зависит от масштабов выбивания производственных мощностей России. Атаки беспилотников сильно сдерживают экономическую активность, говорят в Центробанке. Весной удары участились, в результате были повреждены и на разное время выведены из строя заводы по производству удобрений, предприятия ВПК, а также НПЗ, порты, нефтеналивные терминалы. Все это очень сильно ударило по экспортным доходам страны, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: И то, что Украина вынуждает Россию закрыть экспорт в то время, когда на внешних рынках цена топлива бьет рекорды, именно керосина, именно бензина, всех видов топлива именно, потому что цены-то удвоились, и можно было в 2 раза больше заработать. То есть здесь везде есть конкретный ущерб для страны. В этот момент Украина лишает Россию очень много миллиардов долларов, там от 5 до 10 миллиардов долларов каждый месяц. И, естественно, все теряют от этих ударов и Роснефть, и Лукойл, и там Сургутнефтегаз, Газпром, все теряют от того, что не работают Кстово, не работают Киришнефтегаз и так далее, нефтеоргсинтез, вернее. И когда Украина выбивает экспорт, и это сразу ударяет по доходам бюджета, это сразу раздувает вот эти проблемы бюджетные, ну, уже, по сути, катастрофу бюджетную, которую мы видим.
1: С начала апреля из-за атак останавливали работу 6 НПЗ. Некоторые из них, например, завод в Туапсе, входящий в десятку крупнейших, не работают до сих пор. В марте дроны повредили ключевые российские порты на Балтике, Усть-Лугу и Приморск. А в апреле – главный черноморский нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Аналитический центр ЦМАКП полагает, что из-за повреждений портовой инфраструктуры и НПЗ – добыча и экспорт нефти сократятся, поэтому он понизил прогноз экономического роста на этот год более чем вдвое. И самое печальное, что сейчас нет никаких предпосылок того, что удары прекратятся, считает военный эксперт Аркадий Реднов.
15: Ну да, мы видим географию: Пермь, Туапсе, даже Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Тула, Усть-Луга, Ростов-на-Дону, Туапсе, Новороссийск, Краснодар, Грозный. Все это прикрыть одновременно невозможно. И ситуация с ПВО, в принципе, она не улучшилась, а ухудшилась. Почему? Потому что отдельные батареи, многие из них были уничтожены, и установки, и радары. Мы видели, что очень много систем ПВО самых лучших было переведено в Москву, а также на охрану, например, той резиденции президента Путина. И это причем делается за счет оголения, естественно, других участков. Вот такие тяжелейшие удары и поражения важнейших объектов военной промышленности, нефтегазовой инфраструктуры стали каждодневным делом. И пока этому не видно конца края.
1: К регулярным атакам оказались не готовы не только предприятия, но и местные власти, а также население. Инфраструктура городов попросту не предназначена для защиты людей. Банально не хватает бомбоубежищ. И это доводит граждан до отчаяния.
16: И у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Хорошо, в 22-м году, может быть, вы не подумали, а в 24-м, когда Трамп сказал, что он разрешил ВСУ посылать ракеты, вы не услышали и не поняли, что население нужно обеспечить бомбоубежищами? Где у нас убежище, скажите?
1: Большие размеры страны играют на руку противнику. Закрыть всю Россию системами ПВО попросту невозможно. А пока идут удары по тылу, никто не чувствует себя в безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны. В Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
4: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
3: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
17: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачный. Но вот этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
3: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
18: «Сармат» — это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
3: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
19: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
3: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
3: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности рейсы задерживаются на неопределенный срок.
2: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
4: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
5: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
2: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
6: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10:30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
7: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
2: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Авзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
8: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
0: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
10: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны снова в Москве. Собянин сообщил об успешном отражении атаки. А в Тверской области под ударом важный оборонный завод. Больше 30 дронов сбили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Большое количество беспилотников фиксировали жители Нарфоминска Московской области.
11: Просто это упало вот там вот, да? Туда на пятый этаж, типа на крышу, вон там вот до сих пор что-то еще. Как бы он упал на пятый этаж, туда упал. Да, да. Так нет, видишь, они вот ищут, они не понимают, где. У меня все трясется, я не могу просто. Ой.
0: По данным Минобороны, беспилотники атаковали не только столицу. В Ржеве Тверской области дрон рухнул в районе жилой застройки, находящейся в нескольких километрах от объектов обороны промышленности. Местные жители сообщили, что в результате были повреждены несколько балконов, а в соседнем доме выбило оконные рамы.
12: Перед пренатальным, я когда здесь стояла, перед ним два взрыва было, и два, черный дым и этот искр.
0: Губернатор региона Виктор Королев заявил, что жители пострадавших домов могут подать заявки на обследование жилья. Также, по его словам, после атаки БПЛА в Ржеве были эвакуированы около 350 человек. В пятиэтажном доме повреждены плита кровельного перекрытия, частично выбиты окна в трех домах. Журналисты пишут, что в километре от места падения дрона находится предприятие «Электромеханика», которое выпускает оборудование для ракетно-космической отрасли. А примерно в 2 километрах 55-й арсенал ГРАУ, где хранится вооружение и военная техника.
13: Прям с удачей. Ну, низко летел.
0: Под ударом дронов была также Пермь. Один из БПЛА после работы РЭП влетел в крышу многоэтажки. По данным местных властей, пострадал один человек. Жильцы эвакуированы, с ними работают психологи. В 600 метрах от здания находится оборонное предприятие ОДК «Стар», производящее компоненты двигателей для истребителей МиГ-31, вертолетов К-52 и Ми-8. Также под атаку попало еще одно предприятие, сообщил губернатор края.
14: Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы.
0: Позже выяснилось, что речь идет о предприятии «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез». Там возник огромный пожар, который виден с разных уголков города. Это второй удар за последние 8 дней по этому заводу. «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» – крупнейший НПЗ в регионе, который перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
7: Так.
15: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но 1000 километров от ближайшей линии фронта.
7: Да, это Поволжье.
15: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно непробиваемым глубоким тылом. И вдруг ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
7: Угу.
15: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
7: Вот именно.
15: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
7: Да, это шок.
15: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
7: Ага.
15: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на две фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
7: Угу, глубокая ночь.
15: Да. В здание завода в НИИР «Прогресс» влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
7: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
15: В смысле?
7: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
15: Логично.
7: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
15: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, ну, давно проснулся.
7: Да, люди на улицах.
15: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
7: Дроны.
15: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
7: Абсолютно.
15: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
7: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
15: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр.
7: Угу.
15: Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушено остекление. Но самое страшное – это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
7: Да, там же дома совсем рядом.
15: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
7: Ничего себе.
15: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
7: Отражается.
15: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
7: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, но они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
15: Жесть.
7: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
15: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, ну, логистики и вообще целесообразности.
7: Зачем это все?
15: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
7: Ну, этот завод – это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
15: Серьезно? Прямо всего?
7: Да. В НИР «Прогресс» выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
15: Так, а если попроще?
7: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
15: То есть ракета не видит цель?
7: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и Х-101, планирующие авиабомбы, ну, эти с модулями у МПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» – все зависят от этих модулей.
15: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
7: Ну да, популярная аналогия.
15: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, ну, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
7: Угу.
15: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
7: Но аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, ну, интереснее.
15: В чем отличие?
7: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
15: Ого!
7: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
15: А, то есть она просто отворачивается от глушилки?
7: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
15: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
7: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, а они ведь уже были?
15: В июне и декабре 25 года.
7: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. Ну, стальные решетки для защиты от дронов.
15: А, я видел фотографии. И что, они не работают?
7: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
15: Ну да, он взорвется снаружи.
7: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
15: Снесет и не заметит.
7: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь, вообще не заметив преграды.
15: Слушай, ну остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
7: Еще какой?
15: Как только запасы антенн на складах закончатся, ну сотни современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
7: Они потеряют свою снайперскую точность. будут падать, где попало.
15: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
7: Хороший вопрос.
15: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
7: Это как?
15: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
7: Ну, эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
15: В смысле? Почему?
7: Потому что главный враг ПВО – это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
15: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
7: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
15: То есть она летит прямо над деревьями?
7: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
15: И какое это расстояние?
7: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
15: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
7: И поднимать их повыше.
15: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
7: Это же безумные деньги.
15: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
7: Логично.
15: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирь-С1». А остальная территория остается уязвимой, ну, просто по законам геометрии.
7: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
15: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
7: Паника.
15: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
7: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
15: Ага.
7: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
15: Да уж, подвал типичной хрущевки – это же технический этаж.
7: Именно.
15: Там нет никаких систем жизнеобеспечения. Это сырое, часто вообще затопленное помещение. Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
7: Ужас.
15: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
7: Да, стекло – это главная причина травм.
15: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
7: Да.
15: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
7: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
15: Под угрозу ядерного конфликта.
7: Да, с гермодверями.
15: Это были сложные инженерные сооружения.
7: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали. Пространство перепрофилировали.
15: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
7: Да, психологический надлом.
15: Война, которая долгое время воспринималась как, ну, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо прямо во дворе спального района.
7: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
15: Они становятся катализатором массовой паники.
7: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас некому.
15: Да, это страшно.
7: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
15: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
7: Одновременная ракетная опасность.
15: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
7: В Сибири?
15: Да, Хмао – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километрах от границы.
7: Удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые дип-страйки, глубокие удары.
15: Ага.
7: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
15: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
7: Угу.
15: Логичный вывод – их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
7: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
15: То есть они просто слепнут от количества?
7: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
15: И вот в эти паузы?
7: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
15: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентные меры в Москве. Полное глушение мобильной связи 5, 7 и 9 мая. Если в столице отключают связь на главные праздничные дни, значит опасность оценивается как критическая.
7: Глушение предотвращает дистанционный подрыв и нарушает координацию дронов, которые запущены диверсионными группами прямо изнутри страны.
15: А, то есть они уже там?
7: Это прямое признание новой реальности. Невозможно защитить все. Руководству приходится расставлять очень жесткие приоритеты, выбирая, какие объекты прикрывать системами ПВО, а какие оставлять, на произвол судьбы.
15: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасность?
7: Никакой.
15: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
7: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «ВНИ» и «Прогресс» строились десятилетиями.
15: Их не сдвинуть.
7: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки, подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункерах.
15: Или рассредоточить по мелким цехам.
7: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
15: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно живут на передовой?
7: Ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
15: Да. На этом все. Берегите себя.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
16: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России. А командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин.
0: Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Авзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
8: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
10: Горит.
0: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились.

0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ «Пермнефтеоргсинтез». Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационно-химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
2: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
3: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
4: Летит где-то, летит.
3: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение, школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
5: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вы

0: вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
1: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Спит-батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
3: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
1: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
4: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
1: Юрий вынужден периодически уходить в Сочь, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
5: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
1: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нелсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности «Лечебное дело», после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нелсон Томаш проживает в Белгородской области, в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
6: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти двух лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8000 операций различной степени сложности.
1: Видимо, только службой на фронте Мануэль Нелсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
7: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
8: Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?
9: Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!
1: Также белгородцев возмущает, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Telegram Мануэль Нелсон Томаш указал следующий статус.
6: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
1: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки. Но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
10: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
1: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководители руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
11: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
12: Ты понял?
11: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
1: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
13: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, если нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачетку, да, вот. Но должники есть же.
1: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
14: Принуждают заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджет на миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах».
15: Я очень просто задать.
14: Где сыны Соловьева?
1: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
16: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
17: Тольяттинское городское кладбище. Да, микрорайон.
16: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
18: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
16: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего 1,5 ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
19: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти 1,5 ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
16: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
16: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
12: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
16: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больницы разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
20: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
16: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
21: Это уже порядки вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Раненый, маненый, тут пацаны откатываются, которым дают добро. Если у них ноги, которые перебиты там, оторваны, они на коленях ползут, ползут. И не доползают. Птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
16: Бои за Купинск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Купинск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть-Янос». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
22: Вы что, еб***ло? Все, нам пи***. Короче, все. Всем пока.
23: Прилеты были. Вон они. Отчетливо прям ударило. Вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
24: Это походу пи***. Благокрасочный пи***.
1: Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев, и отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
0: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили, то, чем мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия, потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
1: В Грозном произошло как минимум два взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
3: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
1: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
4: У меня рядом сидит ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз его прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны получаются. 121 век. Мы думали, что это никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
1: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже пятый год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Деды воевали не за это. Как минимум 1000 человек из Чебоксар переселили в пункты временного размещения. После атаки дронов повреждено 40 многоэтажек. Чебоксары продолжают бороться с катастрофическими последствиями атаки 5 мая. Напомню, ночью ракета «Фламинго» прилетела в оборонное предприятие в НИИР «Прогресс», производящее антенны для ракет и беспилотников. Был сильно поврежден торговый центр, расположенный рядом с заводом. Наутро чебоксары пережили вторую атаку, на этот раз дронов. Беспилотники повторно ударили по военному заводу. Один из них попал в жилой дом на улице строителей. Пожар после попадания БПЛА возник также на улице Ленинского комсомола. В результате погибли 2 человека, еще 37 пострадали. В республике объявлен ЧС регионального характера. Люди шокированы этой катастрофой, и каждый с нею справляется как может. Один из жителей записал обращение к Владимиру Путину и к Зеленскому, призывая всех к миру.
5: Уважаемые два Владимира, я как третий Владимир хочу побыть миротворцем среди вас. И я хочу, чтобы вы пришли к общему, чтобы вы решили все моменты, чтобы вы, как грамотные люди, показали всему населению, что ум важнее силы, что можно прийти к общему без конфликтов, без каких-то разногласий. И я надеюсь, что мы заживем. Ведь мы все видели с вами, уважаемый Владимир.
1: В результате атаки в Чебоксарах были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более 1000 человек. Часть школ города перевели на дистанционный формат обучения. К сожалению, такие ужасы стали новой реальностью для россиян, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
6: Это серьезный элемент того, что я бы назвал такой новой реальностью в войне между Россией и Украиной. А эта новая реальность сводится к тому, что обстрелы и удары по глубокому тылу России, практически на всей территории европейской части Российской Федерации, становятся уже некими такими рутинными обстоятельствами. И это, естественно, не может не беспокоить российские власти. И о чем свидетельствует, в частности, смена командующих воздушно-космическими силами Российской Федерации.
1: Новым главнокомандующим воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Авзалова. В начале 2022 года Чайко руководил наступлением на Киев с территории Беларуси, однако после был снят с должности. Его новое назначение выглядит весьма странным, считает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Теперь его назначают командующим воздушно-космическими силами. Это, вообще говоря, это расстрельная должность по нынешним временам. С него будут требовать прекратить атаки, пресечь атаки беспилотников и ракет из Украины, а сделать он ничего не может, как не мог сделать его предшественник. Просто потому, что не хватает того самого железа, из которого собираются сбивать беспилотники и ракеты. Разбирается он, судя по всему, в системе противовоздушной обороны, но на уровне ученика первого класса, потому что он обучался как общевойсковой командир и затем командовал мотострелковыми частями и соединениями к авиации и противовоздушной обороне. Это никакого отношения не имеет.
1: А это значит, что на новой должности Чайко придется долго разбираться, что к чему. И это во время, когда тыловые российские города каждый день переживают болезненные атаки, говорит эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
16: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
7: Офигеть.
16: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
8: Разнесло. Здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Вот это? Вот сюда прийти.
16: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил зет-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
9: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
16: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
7: Слышите? Ой, прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
16: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают мер безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу. К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит просто нечто совершенно удивительное.
11: Настоящее экономическое чудо, да.
10: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
11: И это действительно выглядит как чудо, потому что все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ.
10: Угу.
11: Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, такие рывки за пару лет просто не случаются в естественных условиях.
10: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется, при детальном разборе рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
11: Да-да.
10: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, а это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
11: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях.
10: Угу.
11: И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
10: Слушай, давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось 3. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
11: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, в том числе работой с международными структурами.
10: Ага.
11: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
10: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
11: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
10: То есть профессиональные статистики, несмотря на вот это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом опытом работы в налоговых органах. У него вообще нет профильного статистического или там академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
11: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, ну, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
10: которая математически выдаст нужный результат.
11: Именно.
10: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
11: Около 68% российских экономистов заявляют, что, ну, просто не доверяют этим обновленным данным.
10: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, ну, разрыв сократился. Логично же предположить, что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
11: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
10: Серьезно?
11: Да. Зафиксированы 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
10: Каков общий объем их капитала?
11: 696 миллиардов долларов.
10: Жесть.
11: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
10: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
11: Ну, анализ показывает два главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
10: То есть госзаказы?
11: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
10: А, ну логично, конкуренция резко снизилась.
11: Вот именно. Это позволило оставшимся игрокам поднимать цены. В сегментах электроники, бытовой техники, автомобилей цены просто взлетели на десятки процентов выше официальной инфляции.
10: Стоп. Вот тут у меня вообще не сходится математика. Если богатые стремительно богатеют, концентрируя у себя капитал размером с федеральный бюджет, как неравенство в официальных отчетах может падать?
11: А вот здесь вступает в игру та самая смена формул, о которой мы говорили. При расчете коэффициента Джини теперь применяется алгоритм сглаживания.
10: Что это значит?
11: Ну, в статистике есть понятие «выброс», когда какое-то значение настолько сильно отличается от остальных, что его просто исключают, чтобы не портить общую выборку. И в новой методологии доходы самых богатых людей фактически признаются такими статистическими выбросами. Их либо сглаживают специальными коэффициентами, либо вообще выводят за скобки общих расчетов.
10: Подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так: вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
11: Идеальная аналогия. Просто в точку.
10: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали. Но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
11: О, а здесь применяется совершенно иной подход. Прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
10: Это как?
11: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
10: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
11: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
10: В двойных стандартах.
11: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
10: Ему это в натуральный доход не записывают.
11: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистикой просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
10: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
11: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
10: Так?
11: Так вот, в 26-м году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
10: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
11: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
10: Угу.
11: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
10: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого – продуктовая инфляция.
11: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на которые, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
10: Ну да, есть хочется каждый день.
11: Вот. Куриные яйца показывали рост на 40%, сливочное масло на 35%. В то время как официальная усредненная инфляция заявляется в районе 7-8%.
10: Мы обсудили крайности, ну, миллиардеров и беднейшие слои. А что происходит посередине? Что вот со средним классом, который, ну, обычно является локомотивом экономики и вообще основой стабильности?
11: Средний класс переживает просто колоссальное сжатие. Экономические исследования показывают, что если в 10-е годы к среднему классу по уровню потребления можно было отнести 40-45% населения, то сейчас эта доля сократилась до 20-25%.
10: Ну подожди, если открыть официальные отчеты, мы постоянно видим новости о том, что номинальные зарплаты растут, предприятия из-за кадрового голода, ну, просто вынуждены повышать ставки инженерам, рабочим, айтишникам. Разве этот рост не компенсирует инфляцию?
11: Номинально цифры в расчетных листках действительно становятся больше, но реальная покупательная способность этих денег падает.
10: Из-за чего?
11: Во-первых, рост тарифов ЖКХ забирает 8-10% сверху каждый год. Во-вторых, накапливается такая скрытая деградация качества жизни. Люди перестают обновлять технику. Если раньше автомобиль меняли в среднем раз в 7 лет, то сейчас этот горизонт планирования растянулся, ну, до 15 лет.
10: Ого! 15 лет на одной машине?
11: Да. И, например, около 45% людей, согласно опросам, перешли на дешевые дженерики вместо оригинальных медицинских препаратов.
10: То есть происходит такой фундаментальный слом ожиданий. Человек получает высшее образование, работает на квалифицированной должности, видит, что его зарплата в рублях вроде бы выросла, но, приходя в магазин, он вынужден считать копейки и отказываться от привычных вещей. Это же должно вызывать мощнейшую психологическую фрустрацию.
11: Абсолютно. Это отказ от долгосрочного планирования. Снижаются инвестиции в образование детей, пропадают сбережения на старость. Но что вообще самое поразительное, это то, как статистика работает с инфляцией, которая и уничтожает этот средний класс. Чтобы цифры инфляции не выглядели так пугающе, используется механизм постоянной корректировки потребительской корзины.
10: Слушай, ну расскажи, как это работает. Потребительская корзина – это ведь просто набор стандартных товаров, по которому замеряют цены. Как им можно манипулировать?
11: Ну, состав этой корзины подвижен. Классический пример, который приводят экономисты, так называемый эффект замещения. Допустим, говядина сильно дорожает. Естественно, люди с падающими доходами, ну, не могут больше ее покупать и массово переходят на более дешевую курицу. Что делает статистика?
10: Меняет корзину.
11: Да, она говорит, смотрите, структура потребления изменилась. Говядину больше никто не ест. Значит, она перестает быть важным продуктом. Давайте уменьшим долю дорогой говядины в нашей виртуальной корзине и увеличим долю дешевой курицы.
10: Я снова включу скептика. Слушай, ну если статистика должна отражать реальную жизнь, а реальная жизнь такова, что люди едят курицу, то зачем считать инфляцию по говядине? Разве актуализация корзины – это неправильный подход?
11: А вот это очень тонкий экономический нюанс. Да, корзину, конечно, нужно обновлять. Но когда эффект замещения вызван не изменением вкусов, а просто обнищанием, то фиксируя этот переход как новую норму, статистика маскирует падение уровня жизни. Люди перешли на курицу не потому, что вдруг, ну, полюбили белое мясо, а потому что на красную у них тупо нет денег.
10: А, поняла.
11: И если считать инфляцию по этой подешевевшей корзине, то цифры будут выглядеть просто прекрасно. Возникает парадокс. Чем беднее становится население, тем более дешевые суррогаты попадают в корзину, и тем ниже становится официальная инфляция. Это уже измерение уровня выживания, а не уровня жизни.
10: Гениально. То есть, условно говоря, если завтра все перейдут на хлеб и воду, то инфляция вообще остановится, потому что мы будем мерить цены только на воду. И рано или поздно эта виртуальная алгоритмическая математика, ну, на огромной скорости столкнется с суровой физической реальностью, потому что никакие формулы сглаживания не накормят людей. И никакие фокусы с региональными весами не оплатят счета за отопление. И цена этого столкновения для общества может оказаться, ну, просто фатальной.
11: И это оставляет нас с очень тревожным вопросом, на который, ну, пока нет ответа. Что в итоге произойдет быстрее?
10: Да.
11: Реальный пустой холодильник окончательно победит транслируемую телевизором иллюзию благополучия. Или статистика успеет изобрести новую, еще более совершенную математическую формулу сытости, в которую заставят поверить всех.
10: Это прям точно та мысль, с которой стоит оставить сегодня наших слушателей. А что, если в следующий раз, когда вы увидите очередной там триумфальный отчет, вы просто спросите себя: а кого на этот раз вычеркнули из списка, чтобы получить эту красивую цифру? На этом все. Спасибо, что слушали этот разбор.
11: До новых встреч.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
16: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
13: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
16: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
14: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
16: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
15: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
16: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
16: Глас народа. В новой Думе каждый пятый депутат будет участником СВО. С одной оговоркой. Общее число ветеранов в Госдуме может достичь примерно 100 человек, подсчитали журналисты. При этом «Единая Россия» заявляет, что планирует провести именно новых лиц, которые ранее никогда не занимались политикой. Эксперты сразу же увидели в этом больше рисков, чем позитивных моментов. Мол, политика – дело непростое, а неопытным человеком легче манипулировать и увести в нужную сторону, говорит политолог Матвей Гудков.
17: Из этого сделают красивую историю пиара. Вот. А дальше все эти люди окажутся, если мы возьмем аналогию там, с 80-ми, с 90-ми, ну, я имею в виду там афганцы и прочее, то кто-то пойдет в какие-то частные охранные предприятия, а большинство могут просто пополнить ряды криминалитета. И это будет покруче, чем 90-е годы, потому что огромное количество людей привыкли с помощью оружия решать любые проблемы. И более того, эти люди уже привыкли к высоким доходам. Представьте, они возвращаются в свои регионы, их доходы сразу сокращаются там, в 20-30 раз. Но какой у них остается вариант для того, чтобы обеспечить достойную жизнь? Криминал.
16: Другая сторона медали – ветераны, прошедшие фронт. Это люди с нестабильным психическим состоянием, отмечают психологи. За 4 года СВО вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек. Это только официальные цифры. Чаще всего жертвами становились родные и знакомые военных. А сами преступления совершались после изрядного количества выпитого алкоголя, рассказывает журналист Иван Жадаев.
18: Как это происходит? Зачастую есть какой-нибудь дом, где вернулся ветеран, он избивает, например, свою жену или сына, или дочь, или мать, и все, весь дом об этом знает. И они вызывают полицию, полиция приезжает, там проводит беседу, Максим говорит, ну что мы с ними делаем? Как бы он ветеран, мы с ним ничего не делаем, а если попытаемся сделать, то там либо нам дадут втык, либо он все равно поедет на войну. И потом происходит преступление, и вот родные, соседи, с которыми мы поговорили, свидетели таких преступлений, они все удивляются. Они негодуют, они говорят, как же так? Почему им дают такой мягкий приговор? Почему полиция бездействовала? А что будет, когда вернутся они все?
16: Военные аналитики считают, что программой для ветеранов политики власти пытаются повысить репутацию армии. В последнее время уровень доверия к Минобороны существенно снизился из-за больших потерь на фронте и отсутствия успехов на СВО. Разочарование усиливает катастрофическая ситуация в экономике. Об этом уже в открытую пишут Z-блогеры.
12: знакомы с несколькими админами крупных Z-патриотических каналов, у которых включены комментарии. Все они отмечают резкое изменение настроений своих подписчиков. В какую сторону, объяснять не нужно. Причем началось все примерно с конца прошлого года. На вопрос «А может ЦИПСО?» отвечают «Там люди, которые пишут нам годами, а наплыв ботов мы бы заметили».
19: В таком режиме коллективного психоза запас опрощенности у общества осталось на 1.5-2 месяца.
16: Программа «Время героев» стартовала пару лет назад. Ее главная цель – подготовка кадров для государственной службы и формирование новой элиты из числа ветеранов. Вот только самой подготовкой никто не занимается, ведь для этого нужно в первую очередь большое количество психологов, которые помогут ветеранам адаптироваться в мирной жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
16: Праздник со слезами на глазах. Страна отмечает 9 мая. На Красной площади прошел Парад Победы.
20: Парад Победы!

0: Проведен парад в Москве. В отношении всей остальной российской территории Украина намерена действовать зеркально, то есть отвечать ударом на удар, комментирует указ журналист Кирилл Мартынов.
1: У Украины появились военные возможности наносить удары вглубь территории Российской Федерации, и она эти удары наносит, и не зависит в этих решениях от администрации Трампа или от позиции европейских союзников. Все же мы видим, что Украина не проводит своих военных парадов и даже не ставит при себе такой цели. И мне кажется, это сейчас подчеркивает ту идею, вокруг которой построена публичная риторика Зеленского, особенно в последние дни, но на самом деле и раньше. Эта риторика сводится к тому, что, ну, в общем, Украине парады не нужны, ей нужны человеческие жизни сохраненные. А рисковать людьми ради парада могут только люди, у которых просто совершенно нарушены приоритеты ценностей.
0: Парад принимал министр обороны Белоруссии. Владимир Путин наблюдал за ним с трибуны рядом с Александром Лукашенко. В целом прошел он по традиционному сценарию, за исключением одного момента. В этом году не было колонны военной техники. Это впервые с 2007 года. Значительную часть своего выступления Владимир Путин посвятил памяти советского народа и жертвам той войны, назвав 9 мая, цитирую, главным праздником России. Впервые в параде на Красной площади приняло участие целое подразделение армии КНДР.
2: На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с российскими военнослужащими внесли весомый вклад в освобождение Курской области.
0: Отмечу, что в боях за Курскую область были зафиксированы огромные потери среди солдат КНДР. Домой вернулись единицы. В их честь в Пхеньяне открыли памятник погибшим в СВО. Однако официально о количестве погибших не говорят. Погибших в СВО 9 мая вспоминали и в набережных Челнах.
3: Первый ряд погибших в Афгане. 37 человек. Второй ряд погибшие в Чеченскую. 32 человека. Всего 67. Афганистан и Чеченская. И 16 рядов ребят, которые погибли за последние 4 года. Всего 1071 человек. Слезы наворачиваются.
0: Парад в Москве прошел при усиленных мерах безопасности. В столицу и Подмосковье стянули огромное количество систем ПВО и ЗРК из других регионов. Кроме того, во многих областях отключили интернет, а кое-где не было даже мобильной связи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Трамп спас праздник. Президент США объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. Зеленский выдал указ, разрешающий провести парад в Москве. Что это было? Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая. Вот что американский президент написал в своей соцсети True Social.
6: Я рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет объявлено трехдневное перемирие. В России это праздник, посвященный Дню Победы, но также и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне. Это перемирие будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен тысячи военнопленных с каждой стороны. Эта просьба была направлена мной лично, и я очень благодарен президенту Владимиру Путину и президенту Владимиру Зеленскому за ее одобрение.
5: Также Трамп выразил надежду, что это станет, цитирую, «началом конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны». Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Тем временем реакция Украины шокировала всех. Зеленский подписал

0: Писал указ, в котором прямым текстом написано, что он разрешает проведение парада 9 мая в Москве. Вот как сформулирован текст документа.
1: Учитывая многочисленные просьбы, озвученные в переговорах с американской стороной, постановляю разрешить 9 мая 2026 года парад в Москве. На время парада территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения.
0: Ниже в документе перечисляются координаты периметра Красной площади. Этот указ – издевательство и плевок в сторону российского руководства, считают россияне. Интернет буквально взорвался гневными сообщениями.
2: Да, Зельц нанес умелый психоморальный удар. Ублюдок умеет в информационную войну.
3: Этого добивалась российская власть, за 4 года возвысив это ничтожество и сейчас дав ему прекрасную возможность троллить и ржать. Добились. Удовлетворены?
4: Еще не поздно все исправить. Возвращайте макет «Арматы» обратно на Красную площадь. Зря технику отменяли. Быть добру.
0: Дерзость Киева уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался об указе Зеленского, разрешающего проведение парада Победы, следующим образом.
5: Да, конечно, нам не нужно ничего позволения, но... Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать. Да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы.
0: Как бы то ни было, этот День Победы впервые в истории России проходил в крайне тревожной и напряженной обстановке. Власти оценивали риски угрозы атаки на Красную площадь. В столице были задействованы беспрецедентные меры безопасности, а во многих регионах парады и вовсе были отменены. Не за такую победу воевали деды. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международные признанное государство. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
2: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
0: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
7: Это страх, их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится. Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
0: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
8: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки, еще там что-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
0: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Такого Россия не делала никогда. Ижевск досрочно провел парад победы. Регион боится атак дронов.
10: Господи ты, Боже мой, очуметь.
9: Это атака беспилотников в Ижевске летом прошлого года. Тогда под удар попал электромеханический завод «Купол», где производили дроны. Беспилотники полностью разрушили 4 цеха первого корпуса. Именно там идет металлообработка, пайка микросхем и выпускаются ударные БПЛА. Глава Удмуртии Александр Бричалов сообщил о 3 погибших и 45 пострадавших. В регионе тогда ввели режим чрезвычайной ситуации – а жители еще долго не могли отойти от этого кошмара. Это не первая атака на завод «Купол», но по количеству беспилотников это была самая массовая. Опасаясь ее повторения, в Ижевске решили в этом году провести парад победы не 9 мая, а на несколько дней раньше. Официально это назвали репетицией. Позвали жителей города, ветеранов, а потом вышел губернатор и заявил, что это не репетиция, а сам парад.
11: Друзья, провести парад 9 мая мы не можем, это небезопасно. Но ребята готовились к нему, очень старались, и мы не могли лишить их возможности пройти строем перед ветеранами. Как не могли оставить ветеранов без такого праздника? Поэтому мы решили, что парад будет сегодня. И он случился.
9: О том, что репетиция превратится в парад, не знали даже участники шествия. В Удмуртии регулярно объявляют беспилотную ракетную опасность. Но сейчас, когда большую часть систем ПВО и ЗРК увезли в Москву для прикрытия парада на Красной площади, в регионе стало действительно страшно, рассказывают местные жители. Много стратегических объектов, по сути, стали открытыми целями, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
12: То есть, если они стягивают ПВО, допустим, для защиты какого-то одного типа объектов или каких-то конкретных районов, то значит, где-то в другом месте не хватает. Ведь в СУ сегодня они могут бить по НПЗ, завтра они могут бить по военным заводам, послезавтра по аэродромам. Вот мы уже видим, что и по дальним аэродромам тоже прилетают беспилотники. Там через неделю по морским базам, вон на Каспии, например. Невозможно туда-сюда все время перетаскивать ПВО, тем более, когда неизвестно, что именно будет атаковано.
9: В этом году парад отменили во многих регионах именно из-за соображений безопасности. В Москве он прошел в усеченном формате, без военной техники и при усиленных мерах безопасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Подарок ко Дню Победы от Пашиняна. Армения не поддерживает Россию в военных действиях против Украины. Напряженность между некогда дружественными странами возникла после визита Зеленского в Ереван. На это событие резко отреагировал российский МИД, вызвав посла Армении, чтобы выразить ему свое недовольство. В ведомстве полагают, что предоставление площадки на территории Армении для Зеленского, далее цитата, «категорически неприемлемо». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Ереван нарушает обещание не предпринимать шагов против России. На это возмущение моментально отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян и шокировал Москву еще больше.
10: «Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины».
0: Глава правительства Армении подчеркнул, что Ереван руководствуется Алма-Атинской декларацией, которая лежит в основе признания территориальной целостности бывших советских республик. «Это наша принципиальная позиция», — добавил Пашинян. Поводом для критики российскими дипломатами Еревана стало выступление Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Армении. Во время мероприятия он заявил, что украинские дроны могут прилететь 9 мая на парад в Москве. Все это вместе, и поддержка Украины, и стремление Армении в Евросоюз говорит о явном охлаждении отношений Москвы и Еревана. Таким образом, Россия постепенно теряет еще одного своего партнера, говорит политолог Аркадий Дубнов.
7: Вот этот, так сказать, инцидент, я думаю, будет иметь далеко идущие, конечно, последствия. И мы видим, что, да, Армения потихонечку отходит, что называется, откалывается. И, честно, об этом аж Пашинян предупредил. Да, мы помним этот диалог, который был на камеру 1 апреля в этом году, когда Пашинян приезжал в Москву и, я бы сказал так, читал нотацию президенту России о том, что в Армении демократия. И что там нет отдаленных мест, и там типа не сидят, так сказать, политические заключенные, и много партий, выборы. В общем, короче говоря, и тогда же он сказал, что Армения проведет референдум о вступлении в Евросоюз.
0: «Армения движется в сторону Запада, потому что разочаровалась в России», — говорит политолог. Речь идет об осени 2023 года, когда во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе армяне не дождались поддержки от России. Тогда, в результате однодневной военной операции, Азербайджан установил полный контроль над регионом. Армения, будучи членом АДКБ, рассчитывала на военную помощь оборонительного альянса, но так ее и не получила. В целом Россия теряет свое влияние на весь Южный Кавказ. Отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Грузией сейчас непростые. Также нельзя назвать безоблачными отношения с большинством бывших советских республик. Об этом говорит, в частности, тот факт, что президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана проигнорировали в этом году парад Победы в Москве, говорит политолог Аркадий Дубнов.
7: Ну, мы видим некоторую усталостность содружественности, если мы будем говорить о том близком круге к российскому руководству лидеров, то мы понимаем, что истощается та тонкая ткань, которая была связующей между, так сказать, маткой большой империи, между Россией и ее осколками, да? Не получилось такого сотрудничества типа британского.
0: Партнерские союзы, которые некогда казались незыблемыми, сейчас выглядят неоднозначно. Из всех бывших союзных республик не отдаляется от России только Беларусь. Александр Лукашенко, несмотря на все угрозы атак во время торжеств на Красной площади, прибыл на парад. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
14: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
13: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
14: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
13: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
14: Радиогоризонт.
13: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
14: и светишь им поверх большого холма.
13: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку, лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
14: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. Для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли — это просто идеальная маскировка.
13: Да.
14: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
13: Ничего себе.
14: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
13: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
14: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из алюминия или стали. Принцип радара — это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из радиопрозрачных материалов.
13: Типа пластика?
14: Да, в ход идет углепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
13: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как у груза, а как крупная птица.
14: Гусь какой-нибудь.
13: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
14: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона — это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
13: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
14: В смысле алгоритмы.
13: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
14: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобится тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
13: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
14: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
13: И почему сейчас не работает?
14: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС – инерциальные навигационные системы.
13: Давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров. Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
14: Ага, датчики положения.
13: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. РЭП против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
14: Все так, но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
13: И куда он улетит?
14: Ну вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
13: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
14: Копеечные AI-чипы, к слову. Размером буквально с монету.
13: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на Землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
14: Типа ищет знакомые места.
13: Да, она такая, ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
14: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически, но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
13: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход — уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
14: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
13: Расскажи про цифры.
14: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
13: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
14: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
13: А оборона?
14: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5-2 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
13: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые. Они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
14: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
13: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
14: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет – это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
13: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла с направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка, кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
14: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
13: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка – это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь пробивает крышу многоэтажки до подвала. Запросто.
14: Но, слушай, самое ужасное даже не обломки ракеты. Самое ужасное – это боевая часть самого дрона. Те самые 10, 20 или 40 килограммов гексогена. Парадокс в том, что при перехвате взрывчатка часто остается целая.
13: Подожди, как так получается? Он же взорвался в воздухе?
14: А вот так. Конструкция взрывателя. В дронах «Камикадзе» обычно используют контактные взрыватели. Они срабатывают только от сильного лобового удара, а твердую поверхность, ну, здания или земли.
13: А, то есть от осколков ракеты он не детонирует?
14: Да. Когда зенитная ракета взрывается рядом в воздухе, шрапнель рвет пластиковый корпус дрона, ломает крылья, разносит двигатель. Аппарат разрушен, но капсула со взрывчаткой, целая, невредимая, просто падает вниз, на машины, на детские площадки. И вот тут контактный взрыватель делает свое дело, происходит мощнейший подрыв уже на земле.
13: Ничего себе! Это ставит военное командование перед невыносимым моральным и тактическим выбором. Представь картину. Оператор видит на экране дрон, который несет 5 килограммов взрывчатки к жилому кварталу. Что правильнее сделать? Сбить его дорогостоящей ракетой прямо сейчас, понимая, что тяжелые обломки и не разорвавшаяся бомба хаотично накроют площадь в несколько гектаров, или позволить ему ударить в одно конкретное здание, локализовав ущерб?
14: Это ужасный выбор. Решения без плохих последствий здесь просто нет.
13: Если небо больше не безопасно, сама структура города должна превратиться в крепость нового типа.
14: Знаешь, технологии войны всегда диктовали правила градостроительства. Когда-то города обносили каменными стенами, теперь придется строить стены невидимые, или вот эти купола из сверхпрочных нитей. Видимо, мир реально стоит на пороге очередной колоссальной трансформации урбанистики.
13: На этом наш разбор подошел к концу. Изучайте, как меняется мир, и думайте своей головой. Пока.
14: До новых встреч, и не забывайте смотреть вверх. Очень полезная привычка в наши дни.
6: Последние 7 дней. Потеря недели.
9: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
15: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
9: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
16: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
9: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
17: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
9: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Заявление недели.
9: «Донбасс как кость в горле». Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
18: Мне, друг звонил с Москвы. Говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил. Говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
9: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
18: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. С СВО, СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. Не, ну а что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
9: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
19: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина, у него протез и так далее. Он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
20: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й. И надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
9: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
21: Привет.
13: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
21: Финансовая, я полагаю.
13: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
21: Ого.
13: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
21: В смысле казино?
13: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже 6-й по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора – выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
21: Ну, Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
13: Да, это немало.
21: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
13: В защите от чего?
21: От соблазнов.
13: Точно.
21: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
13: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
21: Ну, как всегда.
13: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
21: Красиво звучит.
13: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжерок.
21: А, то есть инфраструктура там уже есть.
13: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
21: Вот оно что.
13: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
21: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, российским Лас-Вегасом.
13: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
21: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
13: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата?
21: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
13: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
21: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
13: А местным что останется?
21: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
13: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
21: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
13: Ого.
21: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
13: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
21: Да, там схема интересная.
13: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
21: И цифры просто потрясают воображение.
13: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
21: Ничего себе. За один стол?
13: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
21: То есть, если взять среднее по размерам казино...
13: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
21: И это только базовый налог?
13: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
21: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
13: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
21: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
13: А наличку сложно отследить.
21: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
13: Хитро.
21: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
13: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
21: Конечно.
13: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
21: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
13: Для них условия тоже ужесточились.
21: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
13: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
21: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
13: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
21: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
13: Так.
21: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
13: Еще до того, как они начали платить зарплаты?
21: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
13: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
21: Совершенно верно.
13: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
21: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
13: А где?
21: В кармане каждого человека. В смартфонах.
13: А, онлайн-казино?
21: Да,
14: Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете с доступом 24/7.
13: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
14: Что именно предлагают?
13: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – единый центр учета ставок.
14: Звучит как система тотального контроля.
13: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
14: Слушай, ну эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
13: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
14: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
13: Всплеск зависимости.
14: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
13: Не сработало.
14: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
13: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
14: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
13: Ага.
14: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
13: И что он делает?
14: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
13: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
14: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
13: И вот тут переходим к самой тяжелой невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
14: Это колоссальная цифра.
13: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
14: Угу.
13: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
14: 9%.
13: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
14: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
13: А что это?
14: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
13: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
14: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
13: Что именно происходит в голове у зависимого?
14: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
13: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег. Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You win».
21: абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
13: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
21: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потеря сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
13: Воровство.
21: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
13: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
21: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
13: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
21: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
13: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
21: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
13: Это когда деньги кончаются?
21: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
13: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
21: Ох.
13: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
21: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
13: Да.
21: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
13: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
21: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
13: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно, прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
21: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
13: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
21: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
13: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
21: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
13: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
21: За них платят реальные люди.
13: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
21: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом? Те самые 100 миллиардов налогов.
13: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
21: Вот именно.
13: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
6: Радио Лента. 1557 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
9: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки покрышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
3: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
9: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
22: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба-Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю,

0: наблюдают. И все. На каждого там выпускают по 5, по 6 дронов. Окружают и раз***ют так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
1: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
0: В один день 20 человек просто положили. Просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И, короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
1: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
4: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это показалось удивительным, потому что когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
3: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
4: Вот смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
3: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
4: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
3: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.

0: Последние 7 дней. Враг недели.
1: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
2: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
1: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
3: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
1: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
4: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
1: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
6: Летит где-то, летит. Похну.
7: Рядом.
6: Жилой дом, да.
7: Взрыв. Вон горит.
5: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
2: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
5: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
7: Чебоксары, Ленинградчина – для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморский регион, ну то есть свои краснодарские города, порты и НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
5: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
8: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
1: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
9: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
1: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан третьего ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
10: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурма, минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов, теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
1: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Дроны убивают бюджет. Центробанк предупредил, что атаки беспилотников замедлили экономику России. В первом квартале экономика впервые с 2023 года перешла к спаду. Оценивая ситуацию, руководители ЦБ прогнозируют, второй квартал полностью зависит от масштабов выбивания производственных мощностей России. Атаки беспилотников сильно сдерживают экономическую активность, говорят в Центробанке. Весной удары участились, в результате были повреждены и на разное время выведены из строя заводы по производству удобрений, предприятия ВПК, а также НПЗ, порты, нефтеналивные терминалы. Все это очень сильно ударило по экспортным доходам страны, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: И то, что Украина вынуждает Россию закрыть экспорт в то время, когда на внешних рынках цена топлива бьет рекорды, именно керосина, именно бензина, всех видов топлива именно, потому что цены-то удвоились, и можно было в два раза больше заработать. То есть здесь везде есть конкретный ущерб для страны. В этот момент Украина лишает Россию очень много миллиардов долларов, там от 5 до 10 миллиардов долларов каждый месяц. И, естественно, все теряют от этих ударов и Роснефть, и Лукойл, и там Сургутнефтегаз, Газпром. Все теряют от того, что не работают Кстово, не работает Киришнефтегаз и так далее. Нефтеоргсинтез, вернее. И когда Украина выбивает экспорт, и это сразу ударяет по доходам бюджета, это сразу раздувает вот эти проблемы бюджетные, ну уже по сути катастрофу бюджетную, которую мы видим.
5: С начала апреля из-за атак останавливали работу 6 НПЗ. Некоторые из них, например, завод в Туапсе, входящий в десятку крупнейших, не работают до сих пор. В марте дроны повредили ключевые российские порты на Балтике, Усть-Лугу и Приморск. А в апреле – главный черноморский нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Аналитический центр ЦМАКП полагает, что из-за повреждений портовой инфраструктуры и НПЗ – добыча и экспорт нефти сократятся, поэтому он понизил прогноз экономического роста на этот год более чем вдвое. И самое печальное, что сейчас нет никаких предпосылок того, что удары прекратятся, считает военный эксперт Аркадий Реднов.
12: Ну да, мы видим географию: Пермь, Туапсе, даже Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Тула, Усть-Луга, Ростов-на-Дону, Туапсе, Новороссийск, Краснодар, Грозный. Все это прикрыть одновременно невозможно. И ситуация с ПВО, в принципе, она не улучшилась, а ухудшилась. Почему? Потому что отдельные батареи, многие из них были уничтожены, и установки, и радары. Мы видели, что очень много систем ПВО самых лучших было переведено в Москву, а также на охрану, например, той резиденции президента Путина. И это причем делается за счет оголения, естественно, других участков. Вот такие тяжелейшие удары и поражения важнейших объектов военной промышленности, нефтегазовой инфраструктуры стали каждодневным делом. И пока этому не видно конца края.
5: К регулярным атакам оказались не готовы не только предприятия, но и местные власти, а также население. Инфраструктура городов попросту не предназначена для защиты людей. Банально не хватает бомбоубежищ. И это доводит граждан до отчаяния.
13: И у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Хорошо, в 22-м году, может быть, вы не подумали, а в 24-м, когда Трамп сказал, что он разрешил ВСУ посылать ракеты, вы не услышали и не поняли, что население нужно обеспечить бомбоубежищами? Где у нас убежище, скажите?
5: Большие размеры страны играют на руку противнику. Закрыть всю Россию системами ПВО попросту невозможно. А пока идут удары по тылу, никто не чувствует себя в безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» еще в начале недели, запретив там нахождение и передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны – в Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
2: Но как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
1: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
14: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
1: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
15: «Сармат» – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр, в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
1: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
16: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
1: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. О сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
3: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности рейсы задерживаются на неопределенный срок.
2: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
4: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
5: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
2: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
6: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10:30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
7: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
2: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Авзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
8: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
0: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
10: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны снова в Москве. Собянин сообщил об успешном отражении атаки. А в Тверской области под ударом важный оборонный завод. Больше 30 дронов сбили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Большое количество беспилотников фиксировали жители Нарфоминска Московской области.
11: Просто это упало вот там вот, да? Туда на пятый этаж, типа на крышу, вон там вот до сих пор что-то еще. Как бы он упал на пятый этаж, туда упал. Да, да. Так нет, видишь, они вот ищут, не понимают, где. У меня все трясется, я не могу просто. Ой.
0: По данным Минобороны, беспилотники атаковали не только столицу. В Ржеве Тверской области дрон рухнул в районе жилой застройки, находящейся в нескольких километрах от объектов оборонной промышленности. Местные жители сообщили, что в результате были повреждены несколько балконов, а в соседнем доме выбило оконные рамы.
12: Перед пренатальным, я когда здесь стояла, перед ним два взрыва было, и два, черный дым и этот искр.
0: Губернатор региона Виктор Королев заявил, что жители пострадавших домов могут подать заявки на обследование жилья. Также, по его словам, после атаки БПЛА в Ржеве были эвакуированы около 350 человек. В пятиэтажном доме повреждены плита кровельного перекрытия, частично выбиты окна в трех домах. Журналисты пишут, что в километре от места падения дрона находится предприятие «Электромеханика», которое выпускает оборудование для ракетно-космической отрасли. А примерно в 2 километрах 55-й арсенал ГРАУ, где хранится вооружение и военная техника.
13: Прям с удачей. Ну, низко летел.
0: Под ударом дронов была также Пермь. Один из БПЛА после работы РЭП влетел в крышу многоэтажки. По данным местных властей, пострадал один человек. Жильцы эвакуированы, с ними работают психологи. В 600 метрах от здания находится оборонное предприятие ОДК «Стар», производящее компоненты двигателей для истребителей МиГ-31, вертолетов К-52 и Ми-8. Также под атаку попало еще одно предприятие, сообщил губернатор края.
14: Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы.
0: Позже выяснилось, что речь идет о предприятии «Лукойл» Пермнефтеоргсинтез. Там возник огромный пожар, который виден с разных уголков города. Это второй удар за последние 8 дней по этому заводу. Лукойл Пермнефтеоргсинтез – крупнейший НПЗ в регионе, который перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
16: Так.
15: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но 1000 километров от ближайшей линии фронта.
16: Да, это Поволжье.
15: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно непробиваемым глубоким тылом. И вдруг ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
16: Угу.
15: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
16: Вот именно.
15: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
16: Да, это шок.
15: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
16: Ага.
15: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на две фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
16: Угу, глубокая ночь.
15: Да. В здание завода в НИИР «Прогресс» влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
16: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
15: В смысле?
16: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
15: Логично.
16: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
15: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, ну, давно проснулся.
16: Да, люди на улицах.
15: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
16: Дроны.
15: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
16: Абсолютно.
15: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
16: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
15: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр.
16: Угу.
15: Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушено остекление. Но самое страшное — это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
16: Да, там же дома совсем рядом.
15: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
16: Ничего себе.
15: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
16: Отражается.
15: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
16: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, но они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
15: Жесть.
16: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
15: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, ну, логистики и вообще целесообразности.
16: Зачем это все?
15: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
16: Ну, этот завод — это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
15: Серьезно? Прямо всего?
16: Да. В НИР «Прогресс» выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
15: Так, а если попроще?
16: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
15: То есть ракета не видит цель?
16: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и Х-101, планирующие авиабомбы, ну, эти с модулями у МПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» — все зависят от этих модулей.
15: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
16: Ну да, популярная аналогия.
15: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, ну, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
16: Угу.
15: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
16: Но аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, ну, интереснее.
15: В чем отличие?
16: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
15: Ого!
16: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
15: А, то есть она просто отворачивается от глушилки?
16: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
15: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
16: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, а они ведь уже были?
15: В июне и декабре 25 года.
16: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. Ну, стальные решетки для защиты от дронов.
15: А, я видел фотографии. И что, они не работают?
16: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
15: Ну да, он взорвется снаружи.
16: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
15: Снесет и не заметит.
16: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь, вообще не заметив преграды.
15: Слушай, ну остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
16: Еще какой?
15: Как только запасы антенн на складах закончатся, ну сотни современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
16: Они потеряют свою снайперскую точность. будут падать где попало.
15: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
16: Хороший вопрос.
15: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
16: Это как?
15: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
16: Ну, эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
15: В смысле? Почему?
16: Потому что главный враг ПВО – это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
15: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
16: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
15: То есть она летит прямо над деревьями?
16: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
15: И какое это расстояние?
16: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
15: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
16: И поднимать их повыше.
15: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
16: Это же безумные деньги.
15: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
16: Логично.
15: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирь-С1». А остальная территория остается уязвимой, ну, просто по законам геометрии.
16: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
15: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
16: Паника.
15: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
16: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
15: Ага.
16: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
15: Да уж, подвал типичной хрущевки – это же технический этаж.
16: Именно.
15: Там нет никаких систем жизнеобеспечения. Это сырое, часто вообще затопленное помещение. Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
16: Ужас.
15: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
16: Да, стекло – это главная причина травм.
15: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
16: Да.
15: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
16: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
15: Под угрозу ядерного конфликта.
16: Да, с гермодверями.
15: Это были сложные инженерные сооружения.
16: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали. Пространство перепрофилировали.
15: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
16: Да, психологический надлом.
15: Война, которая долгое время воспринималась как, ну, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо прямо во дворе спального района.
16: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
15: Они становятся катализатором массовой паники.
16: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас некому.
15: Да, это страшно.
16: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
15: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
16: Одновременная ракетная опасность.
15: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
16: В Сибири?
15: Да, Хмао – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километрах от границы.
16: Ну, удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые дип-страйки. Глубокие удары.
15: Ага.
16: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
15: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
16: Угу.
15: Логичный вывод – их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
16: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
15: То есть они просто слепнут от количества?
16: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пусты и требуют времени на перезарядку.
15: И вот в эти паузы?
16: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
15: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентные меры в Москве. Полное глушение мобильной связи 5, 7 и 9 мая. Если в столице отключают связь на главные праздничные дни, значит опасность оценивается как критическая.
16: Ну, глушение предотвращает дистанционный подрыв и нарушает координацию дронов, которые запущены диверсионными группами прямо изнутри страны.
15: А, то есть они уже там?
16: Это прямое признание новой реальности. Невозможно защитить все. Руководству приходится расставлять очень жесткие приоритеты, выбирая, какие объекты прикрывать системами ПВО, а какие оставлять, ну, на произвол судьбы.
15: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасность?
16: Никакой.
15: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
16: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «ВНИ» и «Прогресс» строились десятилетиями.
15: Их не сдвинуть.
16: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки, подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункерах.
15: Или рассредоточить по мелким цехам.
16: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
15: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26 года они де-факто постоянно живут на передовой?
16: Ну, ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
15: Да. На этом все. Берегите себя.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
17: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России. А командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин.
0: Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Авзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
8: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
18: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
2: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
19: Летит где-то, летит.
20: Бухнул. Рядом!

0: Ткачев.
1: Там пожар. Это показано на кадрах с земли. Это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области. Его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
0: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Спит-батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
3: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
0: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
4: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут, как-то странным образом, оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
0: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
5: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
0: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта

0: перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нелсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности лечебное дело, после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нелсон Томаш проживает в Белгородской области в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
2: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти 2 лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8000 операций различной степени сложности.
0: Видимо, только службой на фронте Мануэл Нелсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
3: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
4: «Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?»
5: «Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что ни один не захотел стать депутатом? Это позор!»
0: Также белгородцев возмущает, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Telegram Мануэл Нелсон Томаш указал следующий статус.
2: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
0: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки, но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
6: «Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет».
0: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
7: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как не успевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
8: Ты понял?
7: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
0: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
9: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачетку, да. Ну, должники есть же.
0: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
10: Принуждают заключение контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах»
11: по справке. Я очень просто задать.
10: Где сыны Соловьева?
0: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
12: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
13: Тольяттинское городское кладбище. Да. Микрорайон.
12: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
14: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
12: Краснодарском крае на Петровском кладбище. Из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгении Калимановой, на действующем участке осталось всего полтора ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
8: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. И вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
12: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
12: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной, разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
15: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
12: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больницы разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
16: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
12: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
17: Это уже в порядке вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Ранены, манены, тут, пацаны откатываются, которым дают добро. В смысле, у них ноги, которые перебиты там, оторваны. Они на коленях ползут, ползут. Они доползают, птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
12: Бои за Купинск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Купинск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
18: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь.
0: В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янос». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
19: Вы что, ебало? Все, нам короче, все, всем пока.
20: Прилеты были, вон они. Отчетливо прям ударило, вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
21: Это, походу,
0: благокрасочный. Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
22: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили. То, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия. Потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
0: В Грозном произошло как минимум два взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
23: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
0: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
24: У меня рядом сидит этот ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны получаются. 121 век. Мы думали, что это никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
0: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже пятый год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Деды воевали не за это. Как минимум 1000 человек из Чебоксар переселили в пункты временного размещения. После атаки дронов повреждено 40 многоэтажек. Чебоксары продолжают бороться с катастрофическими последствиями атаки 5 мая. Напомню, ночью ракета «Фламинго» прилетела в оборонное предприятие в НИИР «Прогресс», производящее антенны для ракет и беспилотников. Был сильно поврежден торговый центр, расположенный рядом с заводом. Наутро чебоксары пережили вторую атаку, на этот раз дронов. Беспилотники повторно ударили по военному заводу. Один из них попал в жилой дом на улице
18: улица Строителей. Пожар после попадания БПЛА возник также на улице Ленинского комсомола. В результате погибли 2 человека, еще 37 пострадали. В республике объявлен ЧС регионального характера. Люди шокированы этой катастрофой, и каждый с нею справляется как может. Один из жителей записал обращение к Владимиру Путину и к Зеленскому, призывая всех к миру.
2: Уважаемые два Владимира, я как третий Владимир хочу побыть миротворцем среди вас. И я хочу, чтобы вы пришли к общему, чтобы вы решили все моменты, чтобы вы, как грамотные люди, показали всему населению, что ум важнее силы, что можно прийти к общему без конфликтов, без каких-то разногласий. И я надеюсь, что мы заживем. Ведь мы все видели с вами, уважаемый Владимир.
18: В результате атаки в Чебоксарах были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более 1000 человек. Часть школ города перевели на дистанционный формат обучения. К сожалению, такие ужасы стали новой реальностью для россиян, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
3: Это серьезный элемент того, что я бы назвал такой новой реальностью в войне между Россией и Украиной. А эта новая реальность сводится к тому, что обстрелы и удары по глубокому тылу России, практически на всей территории европейской части Российской Федерации, становятся уже некими такими рутинными обстоятельствами. И это, естественно, не может не беспокоить российские власти. И о чем свидетельствует, в частности, смена командующих воздушно-космическими силами Российской Федерации.
18: Новым главнокомандующим воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Авзалова. В начале 2022 года Чайко руководил наступлением на Киев с территории Беларуси, однако после был снят с должности. Его новое назначение выглядит весьма странным, считает военный эксперт Юрий Федоров.
3: Теперь его назначают командующим воздушно-космическими силами. Это, вообще говоря, это расстрельная должность по нынешним временам. С него будут требовать прекратить атаки, пресечь атаки беспилотников и ракет из Украины, а сделать он ничего не может, как не мог сделать его предшественник. Просто потому, что не хватает того самого железа, из которого собираются сбивать беспилотники и ракеты. Разбирается он, судя по всему, в системе противовоздушной обороны, на уровне ученика первого класса, потому что он обучался как общевойсковой командир и затем командовал стрелковыми частями и соединениями к авиации и противовоздушной обороне, никакого отношения не имеет.
18: А это значит, что на новой должности Чайко придется долго разбираться, что к чему. И это во время, когда тыловые российские города каждый день переживают болезненные атаки, говорит эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
12: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля. Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
4: Разнесло. Здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прийти?
12: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
5: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
12: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
6: Слышите? Прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
12: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу. К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит просто нечто совершенно удивительное.
9: Настоящее экономическое чудо, да.
7: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
9: И это действительно выглядит как чудо, потому что, все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ.
7: Угу.
9: Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, такие рывки за пару лет просто не случаются в естественных условиях.
7: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется, при детальном разборе рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
9: Да-да.
7: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
9: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях.
7: Угу.
9: И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
7: Слушай, давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось 3. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
9: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, в том числе работы с международными структурами.
7: Ага.
9: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
7: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
9: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
7: То есть профессиональные статистики, несмотря на вот это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом работы в налоговых органах.
9: Угу.
7: У него вообще нет профильного статистического или там академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
9: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, ну, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
7: которая математически выдаст нужный результат.
9: Именно.
7: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
9: Около 68% российских экономистов заявляют, что, ну, просто не доверяют этим обновленным данным.
7: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, ну, разрыв сократился. Логично же предположить, что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
9: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
7: Серьезно?
9: Да. Зафиксированы 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
7: Каков общий объем их капитала?
9: 696 миллиардов долларов.
7: Жесть.
9: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
7: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
9: Ну, анализ показывает 2 главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
7: То есть госзаказы?
9: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
7: А, ну логично, конкуренция резко снизилась.
9: Вот именно. Это позволило оставшимся игрокам поднимать цены. В сегментах электроники, бытовой техники, автомобилей цены просто взлетели на 10% выше официальной инфляции.
7: Стоп. Вот тут у меня вообще не сходится математика. Если богатые стремительно богатеют, концентрируя у себя капитал размером с федеральный бюджет, как неравенство в официальных отчетах может падать?
9: А вот здесь вступает в игру та самая смена формул, о которой мы говорили. При расчете коэффициента Джини теперь применяется алгоритм сглаживания.
7: Что это значит?
9: Ну, в статистике есть понятие «выброс», когда какое-то значение настолько сильно отличается от остальных, что его просто исключают, чтобы не портить общую выборку. И в новой методологии доходы самых богатых людей фактически признаются такими статистическими выбросами. Их либо сглаживают специальными коэффициентами, либо вообще выводят за скобки общих расчетов.
7: Подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так: вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
9: Идеальная аналогия. Просто в точку.
7: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали. Но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
9: О, а здесь применяется совершенно иной подход. Прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
7: Это как?
9: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
7: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
9: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
7: В двойных стандартах.
9: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
7: Ему это в натуральный доход не записывают.
9: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистикой просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
7: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
9: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
7: Так?
9: Так вот, в 26-м году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
7: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
9: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
7: Угу.
9: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
7: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого – продуктовая инфляция.
9: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на который, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
7: Ну да, есть хочется каждый день.
9: Вот. Куриные яйца показывали рост на 40%, сливочное масло на 35%. В то время как официальная усредненная инфляция заявляется в районе 7-8%.
7: Мы обсудили крайности, ну, миллиардеров и беднейшие слои. А что происходит посередине? Что вот со средним классом, который, ну, обычно является локомотивом экономики и вообще основой стабильности?
9: Средний класс переживает просто колоссальное сжатие. Экономические исследования показывают, что если в 10-е годы к среднему классу по уровню потребления можно было отнести 40-45% населения, то сейчас эта доля сократилась до 20-25%.
7: Ну подожди, если открыть официальные отчеты, мы постоянно видим новости о том, что номинальные зарплаты растут, предприятия из-за кадрового голода, ну, просто вынуждены повышать ставки инженерам, рабочим, айтишникам. Разве этот рост не компенсирует инфляцию?
9: Номинально цифры в расчетных листках действительно становятся больше. Но реальная покупательная способность этих денег падает.
7: Из-за чего?
9: Во-первых, рост тарифов ЖКХ забирает 8-10% сверху каждый год. Во-вторых, накапливается такая скрытая деградация качества жизни. Люди перестают обновлять технику. Если раньше автомобиль меняли в среднем раз в 7 лет, то сейчас этот горизонт планирования растянулся, ну, до 15 лет.
7: Ого! 15 лет на одной машине?
9: Да. И, например, около 45% людей, согласно опросам, перешли на дешевые дженерики вместо оригинальных медицинских препаратов.
7: То есть происходит такой фундаментальный слом ожиданий. Человек получает высшее образование, работает на квалифицированной должности, видит, что его зарплата в рублях вроде бы выросла, но, приходя в магазин, он вынужден считать копейки и отказываться от привычных вещей. Это же должно вызывать мощнейшую психологическую фрустрацию.
9: Абсолютно. Это отказ от долгосрочного планирования. Снижаются инвестиции в образование детей, пропадают сбережения на старость. Но что вообще самое поразительное, это то, как статистика работает с инфляцией. которая и уничтожает этот средний класс. Чтобы цифры инфляции не выглядели так пугающе, используется механизм постоянной корректировки потребительской корзины.
7: Слушай, ну расскажи, как это работает. Потребительская корзина – это ведь просто набор стандартных товаров, по которому замеряют цены. Как им можно манипулировать?
9: Но состав этой корзины подвижен. Классический пример, который приводят экономисты – так называемый эффект замещения. Допустим, говядина сильно дорожает. Естественно, люди с падающими доходами, ну, не могут больше ее покупать и массово переходят на более дешевую курицу. Что делает статистика?
7: Меняет корзину.
9: Да, она говорит, смотрите, структура потребления изменилась. Говядину больше никто не ест. Значит, она перестает быть важным продуктом. Давайте уменьшим долю дорогой говядины в нашей виртуальной корзине и увеличим долю дешевой курицы.
7: Ясно. Снова включу скептика. Слушай, ну если статистика должна отражать реальную жизнь, а реальная жизнь такова, что люди едят курицу, то зачем считать инфляцию по говядине? Разве актуализация корзины – это неправильный подход?
9: А вот это очень тонкий экономический нюанс. Да, корзину, конечно, нужно обновлять. Но когда эффект замещения вызван не изменением вкусов, а просто обнищанием, то фиксируя этот переход как новую норму, статистика маскирует падение уровня жизни. Люди перешли на курицу не потому, что вдруг, ну, полюбили белое мясо, а потому что на красную у них тупо нет денег.
7: А, поняла.
9: И если считать инфляцию по этой подешевевшей корзине, то цифры будут выглядеть просто прекрасно. Возникает парадокс. Чем беднее становится население, тем более дешевые суррогаты попадают в корзину, и тем ниже становится официальная инфляция. Это уже измерение уровня выживания, а не уровня жизни.
7: Гениально. То есть, условно говоря, если завтра все перейдут на хлеб и воду, то инфляция вообще остановится, потому что мы будем мерить цены только на воду. И рано или поздно эта виртуальная алгоритмическая математика, ну, на огромной скорости столкнется с суровой физической реальностью, потому что никакие формулы сглаживания не накормят людей. И никакие фокусы с региональными весами не оплатят счета за отопление. И цена этого столкновения для общества может оказаться, ну, просто фатальной.
9: И это оставляет нас с очень тревожным вопросом, на который, ну, пока нет ответа. Что в итоге произойдет быстрее?
7: Да.
9: Реальный пустой холодильник окончательно победит транслируемую телевизором иллюзию благополучия. Или статистика успеет изобрести новую, еще более совершенную математическую формулу сытости, в которую заставят поверить всех.
7: Это прям точно та мысль, с которой стоит оставить сегодня наших слушателей. А что, если в следующий раз, когда вы увидите очередной там триумфальный отчет, вы просто спросите себя: а кого на этот раз вычеркнули из списка, чтобы получить эту красивую цифру? На этом все. Спасибо, что слушали этот разбор.
9: До новых встреч.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
10: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
11: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
10: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
8: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
10: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
13: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
10: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
10: Глаз народа. В новой думе каждый пятый депутат будет участником СВО. С одной оговоркой. Общее число ветеранов в Госдуме может достичь примерно 100 человек, подсчитали журналисты. При этом «Единая Россия» заявляет, что планирует провести именно новых лиц, которые ранее никогда не занимались политикой. Эксперты сразу же увидели в этом больше рисков, чем позитивных моментов. Мол, политика – дело непростое, а неопытным человеком легче манипулировать и увести в нужную сторону, говорит политолог Матвей Гудков.
14: Из этого сделают красивую историю пиара. Вот. А дальше все эти люди окажутся, если мы возьмем аналогию там, с 80-ми, с 90-ми, ну, я имею в виду там афганцы и прочее, то кто-то пойдет в какие-то частные охранные предприятия, а большинство могут просто пополнить ряды криминалитета. И это будет покруче, чем 90-е годы, потому что огромное количество людей привыкли с помощью оружия решать любые проблемы. И более того, эти люди уже привыкли к высоким доходам. Представьте, они возвращаются в свои регионы, их доходы сразу сокращаются там, в 20-30 раз. Но какой у них остается вариант для того, чтобы обеспечить достойную жизнь? Криминал.
10: Другая сторона медали – ветераны, прошедшие фронт. Это люди с нестабильным психическим состоянием, отмечают психологи. За 4 года СВО вернувшиеся с фронта ветераны убили и покалечили более 1000 человек. Это только официальные цифры. Чаще всего жертвами становились родные и знакомые военных, а сами преступления совершались после изрядного количества выпитого алкоголя, рассказывает журналист Иван Жадаев.
15: Как это происходит? Зачастую есть какой-нибудь дом, где вернулся ветеран, он избивает, например, свою жену или сына, или дочь, или мать, и все, весь дом об этом знает. И они вызывают полицию, полиция приезжает, там проводит беседу, Максим говорит, ну что мы с ними делаем? Как бы он ветеран, мы с ним ничего не делаем, а если попытаемся сделать, то там либо нам дадут стык, либо он все равно поедет на войну. И потом происходит преступление, и вот родные, соседи, с которыми мы поговорили, свидетели таких преступлений, они все удивляются. Они негодуют, они говорят, как же так? Почему им дают такой мягкий приговор? Почему полиция бездействовала? А что будет, когда вернутся они все?
10: Военные аналитики считают, что программой для ветеранов политики власти пытаются повысить репутацию армии. В последнее время уровень доверия к Минобороны существенно снизился из-за больших потерь на фронте и отсутствия успехов на СВО. Разочарование усиливает катастрофическая ситуация в экономике. Об этом уже в открытую пишут Z-блогеры.
16: Знакомы с несколькими админами крупных Z-патриотических каналов, у которых включены комментарии. Все они отмечают резкое изменение настроений своих подписчиков. В какую сторону, объяснять не нужно. Причем началось все примерно с конца прошлого года. На вопрос «А может ЦИПСО?» отвечают. Там люди, которые пишут нам годами, а наплыв ботов мы бы заметили.
17: В таком режиме коллективного психоза запаса прочности у общества осталось на 1.5-2 месяца.
10: Программа «Время героев» стартовала пару лет назад. Ее главная цель – подготовка кадров для государственной службы и формирование новой элиты из числа ветеранов. Вот только самой подготовкой никто не занимается, ведь для этого нужно в первую очередь большое количество психологов, которые помогут ветеранам адаптироваться в мирной жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Праздник со слезами на глазах. Страна отмечает 9 мая. На Красной площади прошел парад Победы.
3: Парад Победы!
2: Трансляция началась ровно в обозначенное время, в 10 утра по Москве. Однако еще накануне не было понятно, будет ли парад. Все изменилось после заявления о том, что Киев согласился на перемирие с 9 по 11 мая. За это Москва дала согласие на обмен пленными по формуле 1000 на 1000 людей. После того, как Дональд Трамп сообщил о перемирии, Зеленский выдал указ разрешения проведения парада. В документе он исключил удары по месту, где будет проведен парад в Москве. В отношении всей остальной российской территории Украина намерена действовать зеркально, то есть отвечать ударом на удар, комментирует указ журналист Кирилл Мартынов.
4: У Украины появились военные возможности наносить удары вглубь территории Российской Федерации, и она эти удары наносит и не зависит в этих решениях от администрации Трампа или от позиции европейских союзников. Все же мы видим, что Украина не проводит своих военных парадов и даже не ставит при себе такой цели. И мне кажется, это сейчас подчеркивает ту идею, вокруг которой построена публичная риторика Зеленского, особенно в последние дни, но на самом деле и раньше. Эта риторика сводится к тому, что, ну, в общем, Украине парады не нужны. Ей нужны человеческие жизни сохраненные. А рисковать людьми ради парада могут только люди, у которых просто совершенно нарушены приоритеты ценностей.
2: Парад принимал министр обороны Белоруссии. Владимир Путин наблюдал за ним с трибуны рядом с Александром Лукашенко. В целом прошел он по традиционному сценарию, за исключением одного момента. В этом году не было колонны военной техники. Это впервые с 2007 года. Значительную часть своего выступления Владимир Путин посвятил памяти советского народа и жертвам той войны, назвав 9 мая, цитирую, «главным праздником России». Впервые в параде на Красной площади приняло участие целое подразделение армии КНДР.

0: и в набережных Челнах.
1: Первый ряд погибшие в Афгане. 37 человек. Второй ряд погибшие в Чеченскую. 32 человека. Всего 67. Афганистан и Чеченская. И 16 рядов ребят, которые погибли за последние 4 года. Всего 1071 человек. Слезы наворачиваются.
0: Парад в Москве прошел при усиленных мерах безопасности. В столицу и Подмосковье стянули огромное количество систем ПВО и ЗРК из других регионов. Кроме того, во многих областях отключили интернет, а кое-где не было даже мобильной связи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Трамп спас праздник. Президент США объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. Зеленский выдал указ, разрешающий провести парад в Москве. Что это было? Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая. Вот что американский президент написал в своей соцсети True Social.
4: Я рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет объявлено трехдневное перемирие. В России это праздник, посвященный Дню Победы, но также и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне. Это перемирие будет включать в себя приостановку всех боевых действий, а также обмен тысячи военнопленных с каждой стороны. Эта просьба была направлена мной лично, и я очень благодарен президенту Владимиру Путину и президенту Владимиру Зеленскому за ее одобрение.
3: Также Трамп выразил надежду, что это станет, цитирую, «началом конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны». Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Тем временем реакция Украины шокировала всех. Зеленский подписал указ, в котором прямым текстом написано, что он разрешает проведение парада 9 мая в Москве. Вот как сформулирован текст документа.
5: Учитывая многочисленные просьбы, озвученные в переговорах с американской стороной, постановляю разрешить 9 мая 2026 года парад в Москве. На время парада территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения.
3: Ниже в документе перечисляются координаты периметра Красной площади. Этот указ – издевательство и плевок в сторону российского руководства, считают россияне. Интернет буквально взорвался гневными сообщениями.
6: Да, Зельц нанес умелый психоморальный удар. Ублюдок умеет в информационную войну.
7: Этого добивалась российская власть, за 4 года возвысив это ничтожество и сейчас дав ему прекрасную возможность троллить и ржать. Добились. Удовлетворены?
8: Еще не поздно все исправить. Возвращайте макет «Арматы» обратно на Красную площадь. Зря технику отменяли. Быть добру.
3: Дерзость Киева уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался об указе Зеленского, разрешающего проведение парада Победы, следующим образом.
9: Да, конечно, нам не нужно ничего разводения, но... Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать. Да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы.
3: Как бы то ни было, этот День Победы впервые в истории России проходил в крайне тревожной и напряженной обстановке. Власти оценивали риски угрозы атаки на Красную площадь. В столице были задействованы беспрецедентные меры безопасности, а во многих регионах парады и вовсе были отменены. Не за такую победу воевали деды. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Бедный парад. Лидеры стран бывшего СССР впервые массово проигнорировали парад Победы в Москве. Аккредитация для иностранных журналистов отменена. Немецкому изданию «Шпигель» сначала выдали аккредитацию на мероприятие, а затем отменили, объяснив это изменением оперативной обстановки в Москве в связи с безопасностью. По данным журналистов, аналогичные звонки получили и другие зарубежные СМИ. Допуск получат только российские журналисты. При этом Кремль опубликовал довольно скудный список международных гостей. Всего их будет 7, и только 4 из них представляют международные признанные государства. Это президент Беларуси, лидер Лаоса, король Малайзии и премьер-министр Словакии. Причем последний пообещал приехать в Москву, но идти на парад отказался. Вот что Роберт Фицо написал в своих соцсетях.
3: «Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение. И у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не поеду».
2: Лидеры стран бывшего СССР впервые с 2022 года практически в полном составе проигнорировали парад Победы в Москве. Будет только Александр Лукашенко. А вот президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые посещали парады последние 3 года подряд, на этот раз не приедут в Москву. Отказался ехать в Россию и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который посещал парады в 2023 и 2025 годах, но отсутствовал в 2024. Хотя как раз его присутствие могло бы гарантировать безопасность, считает политолог Аркадий Дубнов.
4: Страх их предупредили, что это опасно, потому что дроны летают, безопасность не гарантируется, да, всем гостям. В принципе, могла бы обеспечена быть безопасность на Красной площади завтра, если бы все-таки приехал премьер Армении Никол Пашинян. Он бы сыграл роль антидроновой сетки над Красной площадью, поскольку ведь только они встречались с Зеленским в Ереване, после чего, конечно, их обозвал Медведев безмозглыми русофобами. Но главное, что представьте себе, чтобы Зеленский ударил бы по Красной площади, если там ее друг находится, Пашинян, да? Вот. Но Пашинян, так сказать, не помог организаторам празднества завтрашнего, и он не приедет.
2: Не будет в Москве и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который последний раз был на параде 11 лет назад. Само торжество на Красной площади пройдет в усеченном виде. Впервые за 20 лет не будет военной техники. И на то есть причины, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
5: Путин хочет побыстрее провести этот парад. Быстренько, тык-тык-тык-тык, отстояли, потому что он вообще не любит выступать на открытых пространствах. Он человек из служб безопасности, он понимает, что такое снайперы. Не любит он этого занятия. Значит, но он должен там стоять на мавзолее, чтобы все видели, что он не боится. Да? Он будет стоять и нервничать. Поэтому ждать, пока там проедут танки, десантники, военно-морской флот на колесах протащит подводные лодки и еще там чего-то. Ему это лишний стресс. Поэтому решили так скромненько, но провести.
2: Число лидеров стран бывшего СССР, как и общее число гостей, на этом параде станет минимальным с 2022 года. Напомню, тогда в Москву не приехал ни один иностранный глава государства. Владимир Путин встречал марширующие колонны в одиночестве. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Такого Россия не делала никогда. Ижевск досрочно провел парад Победы. Регион боится атак дронов.
7: Господи ты, Боже мой, очуметь.
6: Это атака беспилотников в Ижевске летом прошлого года. Тогда под удар попал электромеханический завод «Купол», где производили дроны. Беспилотники полностью разрушили 4 цеха первого корпуса. Именно там идет металлообработка, пайка микросхем и выпускаются ударные БПЛА. Глава Удмуртии Александр Бричалов сообщил о 3 погибших и 45 пострадавших. В регионе тогда ввели режим чрезвычайной ситуации, а жители еще долго не могли отойти от этого кошмара. Это не первая атака на завод «Купол», но по количеству беспилотников это была самая массовая. Опасаясь ее повторения, в Ижевске решили в этом году провести парад Победы не 9 мая, а на несколько дней раньше. Официально это назвали репетицией. Позвали жителей города, ветеранов, а потом вышел губернатор и заявил, что это не репетиция, а сам парад.
0: Друзья, провести парад 9 мая мы не можем, это небезопасно. Но ребята готовились к нему, очень старались, и мы не могли лишить их возможности пройти строем перед ветеранами. Как не могли оставить ветеранов без такого праздника? Поэтому мы решили, что парад будет сегодня. И он случился.
6: О том, что репетиция превратится в парад, не знали даже участники шествия. В Удмуртии регулярно объявляют беспилотную ракетную опасность. Но сейчас, когда большую часть систем ПВО и ЗРК увезли в Москву для прикрытия парада на Красной площади, в регионе стало действительно страшно, рассказывают местные жители. Много стратегических объектов, по сути, стали открытыми целями, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
7: То есть если они стягивают ПВО, допустим, для защиты какого-то одного типа объектов или каких-то конкретных районов, то значит где-то в другом месте не хватает. Ведь в СУ сегодня они могут бить по НПЗ, завтра они могут бить по военным заводам, послезавтра по аэродромам. Вот мы уже видим, что и по дальним аэродромам тоже прилетают беспилотники. Там через неделю по морским базам, вон на Каспии, например. Невозможно туда-сюда все время перетаскивать ПВО, тем более, когда неизвестно, что именно будет атаковано.
6: В этом году парад отменили во многих регионах именно из-за соображений безопасности. В Москве он прошел в усеченном формате, без военной техники и при усиленных мерах безопасности. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Подарок ко Дню Победы от Пашиняна. Армения не поддерживает Россию в военных действиях против Украины. Напряженность между некогда дружественными странами возникла после визита Зеленского в Ереван. На это событие резко отреагировал российский МИД, вызвав посла Армении, чтобы выразить ему свое недовольство. В ведомстве полагают, что предоставление площадки на территории Армении для Зеленского, далее цитата, «категорически неприемлемо». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Ереван нарушает обещание не предпринимать шагов против России. На это возмущение моментально отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян и шокировал Москву еще больше.
8: «Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины».
2: Глава правительства Армении подчеркнул, что Ереван руководствуется Алма-Атинской декларацией, которая лежит в основе признания территориальной целостности бывших советских республик. «Это наша принципиальная позиция», — добавил Пашинян. Поводом для критики российскими дипломатами Еревана стало выступление Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Армении. Во время мероприятия он заявил, что украинские дроны могут прилететь 9 мая на парад в Москве. Все это вместе, и поддержка Украины, и стремление Армении в Евросоюз, говорит о явном охлаждении отношений Москвы и Еревана. Таким образом, Россия постепенно теряет еще одного своего партнера, говорит политолог Аркадий Дубнов.
9: Вот этот, так сказать, инцидент, я думаю, будет иметь далеко идущие, конечно, последствия. И мы видим, что, да, Армения потихонечку отходит, что называется, откалывается. И, честно, об этом Пашинян предупредил. Да, мы помним этот диалог, который был на камеру 1 апреля в этом году, когда Пашинян приезжал в Москву и, я бы сказал так, читал нотацию президенту России о том, что в Армении демократия. И что там нет отдаленных мест, и там типа не сидят, так сказать, политически заключенные, и много партий, выборы. В общем, короче говоря, и тогда же он сказал, что Армения проведет референдум о вступлении в Евросоюз.
2: Армения движется в сторону Запада, потому что разочаровалась в России, говорит политолог. Речь идет об осени 2023 года, когда во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе армяне не дождались поддержки от России. Тогда, в результате однодневной военной операции, Азербайджан установил полный контроль над регионом. Армения, будучи членом АДКБ, рассчитывала на военную помощь оборонительного альянса, но так ее и не получила. В целом Россия теряет свое влияние на весь Южный Кавказ. Отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Грузией сейчас непростые. Также нельзя назвать безоблачными отношения с большинством бывших советских республик. Об этом говорит в частности тот факт, что президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана проигнорировали в этом году парад Победы в Москве, говорит политолог Аркадий Дубнов.
9: Ну, мы видим некоторую усталостность содружественности, если мы будем говорить о том близком круге к российскому руководству лидеров, то мы понимаем, что истощается та тонкая ткань, которая была связующей между, так сказать, маткой большой империи, между Россией и ее осколками, да? Не получилось такого сотрудничества типа британского.
2: Партнерские союзы, которые некогда казались незыблемыми, сейчас выглядят неоднозначно. Из всех бывших союзных республик не отдаляется от России только Беларусь. Александр Лукашенко, несмотря на все угрозы атак во время торжеств на Красной площади, прибыл на парад. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
11: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
10: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
11: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
10: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
11: Радиогоризонт.
10: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
11: и светишь им поверх большого холма.
10: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку. Лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
11: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. Для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли — это просто идеальная маскировка.
10: Да.
11: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
10: Ничего себе.
11: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
10: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
11: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из-за Нюмени или стали. Принцип радара – это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из радиопрозрачных материалов.
10: Типа пластика?
11: Да, в ход идет углепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
10: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как угроза, а как крупная птица.
11: Гусь какой-нибудь?
10: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
11: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона — это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
10: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
11: В смысле алгоритмы?
10: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
11: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобятся тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
10: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
11: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
10: И почему сейчас не работает?
11: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС — инерциальные навигационные системы.
10: А, давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров. Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
11: Ага, датчики положения.
10: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. РЭП против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
11: Все так, но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
10: И куда он улетит?
11: Ну вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
10: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
11: Копеечные AI-чипы, к слову. Размером буквально с монету.
10: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на Землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
11: Типа ищет знакомые места.
10: Да, она такая, ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
11: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически. Но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
10: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход – уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
11: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
10: Расскажи про цифры.
11: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
10: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
11: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
10: А оборона?
11: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5-2 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
10: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые. Они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
11: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
10: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
11: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет – это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
10: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла с направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка. Кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
11: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
10: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка – это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь пробивает крышу многоэтажки до подвала. Запросто.
11: Но, слушай, самое ужасное даже не обломки ракеты. Самое ужасное – это боевая часть самого дрона. Те самые 10, 20 или 40 килограммов гексогена. Парадокс в том, что при перехвате взрывчатка часто остается целая.
10: Подожди, как так получается? Он же взорвался в воздухе?
11: А вот так. Конструкция взрывателя. В дронах «Камикадзе» обычно используют контактные взрыватели. Они срабатывают только от сильного лобового удара, от твердую поверхность, ну, здания или земли.
10: А, то есть от осколков ракеты он не детонирует?
11: Да. Когда зенитная ракета взрывается рядом в воздухе, шрапнель рвет пластиковый корпус дрона, ломает крылья, разносит двигатель. Аппарат разрушен. Но капсула со взрывчаткой, целая, невредимая, просто падает вниз. На машины, на детские площадки. И вот тот контактный взрыватель делает свое дело. Происходит мощнейший подрыв уже на земле.
10: Ничего себе. Это ставит военное командование перед невыносимым моральным и тактическим выбором. Представь картину. Оператор видит на экране дрон, который несет 5 килограммов взрывчатки к жилому кварталу. Что правильнее сделать? Сбить его дорогостоящей ракетой прямо сейчас, понимая, что тяжелые обломки и не разорвавшаяся бомба хаотично накроют площадь в несколько гектаров, или позволить ему ударить в одно конкретное здание, локализовав ущерб?
11: Это ужасный выбор. Решения без плохих последствий здесь просто нет.
10: Если небо больше не безопасно, сама структура города должна превратиться в крепость нового типа.
11: Знаешь, технологии войны всегда диктовали правила градостроительства. Когда-то города обносили каменными стенами, теперь придется строить стены невидимые, или вот эти купола из сверхпрочных нитей. Видимо, мир реально стоит на пороге очередной колоссальной трансформации урбанистики.
10: На этом наш разбор подошел к концу. Изучайте, как меняется мир, и думайте своей головой. Пока!
11: До новых встреч, и не забывайте смотреть вверх. Очень полезная привычка в наши дни.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
12: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
6: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Москва» Макара в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
13: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
6: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
14: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
6: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
6: «Донбасс как кость в горле». Юрий Ушаков назвал переговоры о мире нецелесообразными без вывода ВСУ из Донбасса. Мирные переговоры, похоже, оказались под серьезной, как никогда, угрозой срыва. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока Киев не выведет войска из всего Донбасса, ни о каком мирном соглашении не может идти и речи. На Украине ранее не раз говорили, что на такой шаг не пойдут, и в ответ настаивают на выходе российских войск с территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас большая часть территории Донбасса больше похожа на руины, особенно в тех населенных пунктах, где шли боевые действия. На восстановление этих территорий нужны немалые суммы, которых в бюджете России попросту нет. Ситуация с экономикой в стране становится все хуже. Это ощущают уже и обычные россияне, рассказывает бывший военный из Томской области Иван Марков.
15: Мне, друг звонил с Москвы, говорит, что в крупных компаниях идет сокращение серьезное. Его всех друзей, там вообще все сидят, друзья, уже месяц без работы. Вот. Значит, с Пермского края тоже кореш звонил, говорит, тоже месяц сижу без работы, все. У нас в городе, в Томске, все сокращения какие-то идут. Все идет, Какие выводы можно сделать? Скоро будет весело, скоро будем веселиться. У нас тут Кемерово рядом, по соседству. Там вообще, говорят, все разрезы позакрывали. Просто, говорит, все без работы сидят. Я не знаю вообще, как они там вообще живут.
6: По его словам, сейчас везде по городу расклеена реклама СВО, где пишут, что в армии сейчас платят хорошие деньги и профессии есть разные. Вот только Иван, как бывший военный, советует трижды подумать, чем подписывать контракт с Минобороны, потому что армии сейчас нужны прежде всего штурмовики, а они, как правило, долго не живут, поэтому и платить будет некому. Люди на фронте сейчас в дефиците, а желающих пойти служить в военкоматах нет, отмечает Иван.
15: Все происходящее смотришь, и такое создается впечатление, что тебе говорят: слушай, иди на СВО. Иди на СВО. Смотришь вакансии, листаешь, одна реклама. СВО, беспилотники, штурмы не передок, штурмы в тылу. А что, в деревне работы нет, в городе тоже. А куда идти, да? На СВО, правильно? Разживетесь, целых 200 тысяч вам заплатят. Вот. Но никто не скажет, что вы будете еще на беспилотники скидываться.
6: Из-за нехватки людей на фронт отправляют раненых и инвалидов. Об этом уже в открытую говорят Z-блогеры. Например, радиоведущий Аким Апачев и полковник Виктор Баранец в прямом эфире говорили о том, что российские солдаты не получают медицинской помощи и не могут полноценно вылечиться. И из-за того, что такие военные нормально не восстанавливаются на фронте, они чаще гибнут.
16: Аким, странная вещь. Вот на протяжении 4 лет я каждый день, по-моему, не было такого дня, когда бы не обращалась жена, отец или мать военнослужащего, который говорит, он вообще безглазый, у него уши, у него половина-то, у него протез и так далее, он болен, он еле дышит, и у него прострелит.
17: Да, таких случаев правда много. И вот у меня есть даже песня про штурмовика, с которым я познакомился в поезде. Ехал 300-й, и очень плохой 300-й, и надеялся, что все. Нет, он зажил и вот похромал на фронт и погиб через 2 месяца. Я знаю очень много таких случаев, когда ребят не долечивают, когда их уже комиссовать надо, их все равно отправляют. Но это системное. Командирам надо закрывать отчеты.
6: Захват Донецкой и Луганской областей – одна из целей СВО. Но чтобы ее выполнить, нужна новая масштабная волна мобилизации. Об этом говорят и командиры, и военкоры. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Привет!
10: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
6: Финансовая, я полагаю.
10: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
6: Ого!
10: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
6: В смысле казино?
10: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже шестой по счету и горной зоне. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора – выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
11: Ну, Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
10: Да, это немало.
11: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
10: В защите от чего?
11: От соблазнов.
10: Точно.
11: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
10: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
11: Ну, как всегда.
10: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
11: Красиво звучит.
10: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжерок.
11: А, то есть инфраструктура там уже есть.
10: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
11: Вот оно что.
10: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
11: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 горных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
10: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера. Создавалась уникальная логистика.
11: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
10: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
11: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
10: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
11: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
10: А местным что останется?
11: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
10: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
11: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
10: Ого.
11: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
10: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
11: Да, там схема интересная.
10: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
11: И цифры просто потрясают воображение.
10: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
11: Ничего себе. За один стол?
10: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
11: То есть, если взять среднее по размерам казино...
10: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
11: И это только базовый налог?
10: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
11: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
10: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
11: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
10: А наличку сложно отследить.
11: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
10: Хитро,
11: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
10: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
11: Конечно.
10: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
11: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
10: Для них условия тоже ужесточились.
11: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
10: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
11: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
10: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
11: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
10: Так.
11: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
10: Еще до того, как они начали платить зарплаты.
11: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
10: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
11: Совершенно верно.
10: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
11: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
10: А где?
11: В кармане каждого человека. В смартфонах.
10: А, онлайн-казино?
11: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
10: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
11: Что именно предлагают?
10: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ECUS – Единый центр учета ставок.
11: Звучит как система тотального контроля.
10: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
11: Слушай, но эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
10: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
11: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
10: Всплеск зависимости.
11: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
10: Не сработало.
11: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
10: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
11: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
10: Ага.
11: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
10: И что он делает?
11: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
10: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
11: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
10: И вот тут переходим к самой тяжелой и невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
11: Это колоссальная цифра.
10: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
11: Угу.
10: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
11: 9%.
10: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
11: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
10: А что это?
11: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
10: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
11: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
10: Что именно происходит в голове у зависимого?
11: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
10: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег? Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
11: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
10: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
11: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потери сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
10: Воровство.
11: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
10: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
11: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
10: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
11: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
10: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
11: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
10: Это когда деньги кончаются?
11: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
10: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
11: Ох.
10: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
11: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
10: Да.
11: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
10: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. и не жажда обогащения.
11: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
10: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно, прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
11: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
10: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
11: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
10: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
11: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
10: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
11: За них платят реальные люди.
10: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
11: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов.
10: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
11: Вот именно.
10: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
1: Радио Лента. 1557.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
2: Итак, на земле бойцы 41-й общевойсковой армии показали, в каких условиях живут в Белгородском приграничье. Еще в начале спецоперации губернатор Вячеслав Гладков показывал подземные блиндажи, которые построили на границе. Тогда он говорил, что это целый подземный город, который может защитить регион. Сейчас эти блиндажи затопило, воды в них по колено. Но там по-прежнему находятся военные. Бойцы 3-й мотострелковой роты показали, в каких условиях им приходится воевать. На кадрах солдаты стоят по колено в воде. Рядом 5-литровые бутылки по крышку в воде, из которых бойцы сделали своего рода дамбы. По ним и передвигаются.
3: Короче, такая у нас происходит. Короче, только так и пробираемся.
2: Не самые легкие условия для военных создает не только погода, но и командиры. Штурмовики из 82-го полка на Донецком направлении получили ранения на боевом задании. Но вместо госпиталя командир вновь посылает их в штурм.
4: Мы были на боевом задании, нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад, командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся? Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
5: Ну мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит.
2: Еще один военный на Донецком направлении, который служит в морской пехоте, рассказал, что эвакуация раненых в подразделении отсутствует, а бойцы с тяжелыми ранениями не могут самостоятельно покинуть позиции.
6: На одного человека по 5 дронов налетает сразу. Заводит группу. Погода у них висит, у хохлов висит разведчик. Километры где-то от нас наблюдает. И все. На каждого там выпускают по 5-6 дронов. Окружают и так группу. Потом следующую отправляют. Вот.
2: По его словам, потери личного состава носят системный характер и могут достигать десятков человек в сутки. Сам он чудом выжил в одном из боев и сейчас в госпитале.
6: В один день 20 человек просто положили, просто так. Идите, никого нет. Вот просто. И не просто там вот раненые, а на самом деле тебе говорю. Вот мне повезло то, что мне вот только кисть отстегнуло. И короче, ну, нога правая, правда, в решето. Но я, кости не задеты были, я сам выходил.
2: Но самое страшное, говорит боец, что ему пришлось видеть это на Херсонском направлении. Там, по словам военного, в ходе отдельных операций потери могли достигать уровня роты в сутки. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.

0: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это оказалось удивительным, потому что, когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
1: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
0: Смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
1: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь в штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
0: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полтуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
1: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
3: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
4: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
3: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z.

0: Это военкор, военный осведомитель.
1: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
0: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
2: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
0: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Вездесущие дроны-убийцы. После последних ударов по НПЗ оказалось, что в зоне досягаемости БПЛА 70% жителей России. Регионы, которые еще совсем недавно чувствовали себя в полной безопасности из-за значительной удаленности от украинской границы, теперь все чаще слышат звуки воздушной сирены. Например, режим ракетной опасности недавно впервые объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, а это 2000 километров от границы. Во многих регионах атаки дронов, взрывы и разрушения уже стали неотъемлемой частью жизни.
5: Летит где-то, летит. Бухнул.
6: Рядом.
5: Жилой дом, да.
6: Взрыв. Вон горит.
4: Зеленский ранее заявлял, что планирует расширить масштабы нанесения ударов на большие расстояния, в том числе на более чем 1500 километров. Это значит, что четверть территории России, где проживает более 70% населения, окажется в зоне досягаемости беспилотников, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Это практически вся европейская часть Российской Федерации, где и проживает основная часть населения. Да, вот 70% населения России находится в зоне потенциальной угрозы со стороны вооруженных сил Украины. Вот это возникла новая реальность, когда удары по российскому стратегическому тылу становятся не просто возможными, они становятся регулярными. По Перми с начала года было 15, значит, атак беспилотников. По Челябинску было нанесено 5 ударов, по Екатеринбургу тоже 5 раз. Вот, причем это данные по Челябинску и по Екатеринбургу, это за апрель-май. Ну, вот такая новая реальность.
4: Чаще всего дроны атакуют НПЗ, порты, военные предприятия и заводы по производству удобрений, что сокращает доходы страны и ограничивает выгоду из повышения цен на нефть. Главная причина такой ситуации – дефицит систем ПВО, которые Украина также систематически атакует, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
8: Чебоксары, Ленинградчина, Для этих регионов ПВО нет, как, впрочем, для всех остальных. Есть пока что, я подчеркиваю, только для российской столицы, куда в панике сдернули еще дополнительно ПВО из и без того бедных на ПВО регионов России. Про нефтеналивные терминалы и вообще порты я вообще молчу. Буквально за неделю минус 3 крупных НПЗ, которые работали в том числе на экспорт, следовательно, и на российский бюджет. И то, что Россия не может ни Ленинградщину, ни Черноморские регионы, ну то есть свои краснодарские города, порты и НПЗ защитить, несмотря на то, что точно знает, что туда будет лететь, свидетельствует о чрезвычайном дефиците противовоздушной обороны.
4: Однако проблема не только в дефиците систем противовоздушной обороны. Это скорее ее следствие. В основе же, говорят эксперты, изменившийся баланс сил в беспилотье. Украина резко нарастила объемы производства дальнобойных БПЛА и в марте по количеству атак впервые обошла российскую армию. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
9: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края. 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
0: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
10: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, какими были социальные лифты после афганской и двух чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
0: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
11: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурмами. Минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание. Словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
0: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Дроны убивают бюджет. Центробанк предупредил, что атаки беспилотников замедлили экономику России. В первом квартале экономика впервые с 2023 года перешла к спаду. Оценивая ситуацию, руководители ЦБ прогнозируют, второй квартал полностью зависит от масштабов выбивания производственных мощностей России. Атаки беспилотников сильно сдерживают экономическую активность, говорят в Центробанке. Весной удары участились, в результате были повреждены и на разное время выведены из строя заводы по производству удобрений, предприятия ВПК, а также НПЗ, порты, нефтеналивные терминалы. Все это очень сильно ударило по экспортным доходам страны, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: И то, что Украина вынуждает Россию закрыть экспорт в то время, когда на внешних рынках цена топлива бьет рекорды, именно керосина, именно бензина, всех видов топлива именно, потому что цены-то удвоились, и можно было в два раза больше заработать. То есть здесь везде есть конкретный ущерб для страны. В этот момент Украина лишает Россию очень много миллиардов долларов, там от 5 до 10 миллиардов долларов каждый месяц. И, естественно, все теряют от этих ударов и Роснефть, и Лукойл, и там Сургутнефтегаз, Газпром, все теряют от того, что не работают Кстово, не работает Киришнефтегаз и так далее, нефтеоргсинтез, вернее. И когда Украина выбивает экспорт, и это сразу ударяет по доходам бюджета, это сразу раздувает вот эти проблемы бюджетные, ну уже по сути катастрофу бюджетную, которую мы видим.
4: С начала апреля из-за атак останавливали работу 6 НПЗ. Некоторые из них, например, завод в Туапсе, входящий в десятку крупнейших, не работают до сих пор. В марте дроны повредили ключевые российские порты на Балтике, Усть-Лугу и Приморск. А в апреле – главный черноморский нефтяной терминал «Шисхарис» в Новороссийске. Аналитический центр ЦМАКП полагает, что из-за повреждений портовой инфраструктуры и НПЗ – добыча и экспорт нефти сократятся, поэтому он понизил прогноз экономического роста на этот год более чем вдвое. И самое печальное, что сейчас нет никаких предпосылок того, что удары прекратятся, считает военный эксперт Аркадий Реднов.
13: Ну да, мы видим географию: Пермь, Туапсе, даже Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Тула, Усть-Луга, Ростов-на-Дону, Туапсе, Новороссийск, Краснодар, Грозный. Все это прикрыть одновременно невозможно. И ситуация с ПВО, в принципе, она не улучшилась, а ухудшилась. Почему? Потому что отдельные батареи, многие из них были уничтожены, и установки, и радары. Мы видели, что очень много систем ПВО, самых лучших, было переведено в Москву, а также на охрану, например, той резиденции президента Путина. И это причем делается за счет оголения, естественно, других участков. Вот такие тяжелейшие удары и поражения важнейших объектов военной промышленности, нефтегазовой инфраструктуры стали каждодневным делом. И пока этому не видно конца края.
4: К регулярным атакам оказались не готовы не только предприятия, но и местные власти, а также население. Инфраструктура городов попросту не предназначена для защиты людей. Банально не хватает бомбоубежищ. И это доводит граждан до отчаяния.
14: И у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Хорошо, в 22-м году, может быть, вы не подумали, а в 24-м, когда Трамп сказал, что он разрешил ВСУ посылать ракеты, вы не услышали и не поняли, что население нужно обеспечить бомбоубежищами? Где у нас убежище, скажите?
4: Большие размеры страны играют на руку противнику. Закрыть всю Россию системами ПВО попросту невозможно. А пока идут удары по тылу, никто не чувствует себя в безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Третий шанс для «Сармат». После двух неудачных подряд Минобороны готовится снова испытать на полигоне в Камчатке эту ядерную ракету. Власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне Кура. Еще в начале недели, запретив там нахождение, передвижение людей и любых видов техники. Накануне появилось официальное уведомление для авиации с рекомендацией облетать опасные районы, которые охватывают две зоны. В Баренцевом море, одну в Карском и несколько зон близ Куры. Все это говорит, по словам экспертов, о подготовке третьего теста межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Аналогичные действия предпринимались также при подготовке предыдущих двух испытаний этой ракеты. В ноябре прошлого года ракета пробыла в воздухе около минуты и рухнула, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
15: Ну, как это уже не первый раз случается с этой ракетой, она взорвалась. Но судя по тому, что показано вот на этом видео, видео, видимо, было сделано некоторыми российскими военнослужащими, которые находятся в этом районе. Значит, взорвалась ракета во время запуска. Видимо, сильно повреждена пусковая шахта, если от нее вообще чего-то осталось.
0: Новые испытания ракет «Сармат» запланированы на 9 мая. Предыдущие тестовые пуски складывались неудачно еще на самой ранней стадии. В июле ракета рухнула сразу после взлета, оставив после себя 70-метровый кратер и гигантское фиолетовое облако. В сентябре 2024-го «Сармат» взорвался прямо в шахте на полигоне Плесецк, говорит военный эксперт Назар Яблонский.
16: Если считать так все пуски, то там получается то ли 9, то ли 11 пусков, которые были не совсем удачные. И только один, который был якобы удачным. Но этот якобы удачный и еще 4 удачных, которые якобы были, это все по данным Минобороны России. Но это не значит, что они были удачные. Есть куча других сообщений, что это были не самые удачные пуски, которые привели к разрушению ракет, или они выходили из строя уже в фазе полета.
0: Ракета «Сармат» разрабатывается с 2013-го, чтобы заменить «Воеводы». Это самые старые из стоящих на вооружении армии ядерных ракет, которые закладывали в шахты еще в 1980-х, напоминает военный аналитик Сергей Ауслендер.
17: «Сармат» – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты, которая была вот главной ракетой шахтного базирования еще во времена Советского Союза. Называлась она Р-36М2 или «Воевода», или «Сатана» по натовской классификации. Ракета получилась исключительно удачной, очень грозное оружие, и долгие годы, там десятилетия, она стояла на вооружении. Разрабатывалась она и производилась в Южмаше, так называемом, это вот в городе Днепр в Украине есть такое предприятие «Южмаш».
0: Как пройдет в этот раз испытание, непонятно, но эксперты уже предупреждают, что населению, живущему вблизи полигона, лучше выехать на пару дней, поскольку облако при взрыве ракеты может быть крайне токсичным для людей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Охота на дроноводов. Дроны разбомбили учебный центр пилотов БПЛА под Луганском. В Чечне под атакой воинская часть и здание ФСБ.
18: Короче, над Луганском их сегодня рой. Просто рой.
0: Такого количества беспилотников в небе над Луганской областью жители не видели никогда. По их словам, гул дронов не прекращался, а взрывы раздавались всю ночь. В результате атаки под Луганском в городе Красный Луч возник масштабный пожар. Позже местные журналисты выяснили, горит учебный центр, где обучали операторов БПЛА и корректировщиков артиллерии. В момент удара в центре находились также инструкторы и офицерский состав. Количество погибших и пострадавших неизвестно, но, по словам жителей, к месту атаки ехало огромное количество карет скорой помощи. Кроме того, на территории центра находилось около 30 единиц военной техники. Почти вся она сгорела. сильных взрывах сообщали в тот день и в Грозном. Военкоры пишут, один из ударов пришелся по району Ханкалы. Там находится военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. А второй сильный хлопок раздался в районе железнодорожного вокзала. Это в 100 метрах от здания управления ФСБ по Чечне и менее чем в 2 километрах от резиденции Рамзана Кадырова. О последствиях пока неизвестно. Налеты беспилотников происходят почти каждую ночь из-за того, что большую часть систем ПВО стянули в Москву. Перед 9 мая важные объекты в регионах остались без защиты. Тем временем Росавиация приостановила полеты на юг России до 12 мая. Ранее в аэропортах применяли план-ковер из-за атаки БПЛА. Огромное количество пассажиров застряли в аэропортах.

0: Громко от взрывов снова было и в Перми. Там в третий раз за 9 дней атакован НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Очевидцы сообщили о пожаре на территории завода. До этого он попадал под удары 7 мая и 30 апреля. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Москва заблокирована из-за дронов. Столичные аэропорты накрыл настоящий коллапс. Сотни рейсов отменены или задержаны. Вместе с подготовкой к Параду Победы москвичи получили настоящий транспортный коллапс. Аэропорты останавливают работу из-за налетов дронов. С ночи 7 мая на подлете к Москве были сбиты 54 беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. При этом сбои в работе столичных аэропортов продолжаются с 5 мая. Во вторник в Москве из-за ограничений было задержано или отменено более 200 рейсов. 66 во Внуково, 89 в Шереметьево и более 20 в Домодедово. Всего за это время в московских аэропортах отменили и задержали как минимум 500 рейсов. И такие объявления в аэропортах стали привычными.
3: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованиям безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
2: Только за последние сутки в московских аэропортах из-за атак дронов задержали более 140 рейсов и еще 32 отменили. Самая сложная ситуация во Внуково. Аэропорт парализован с ночи.
4: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
5: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
2: Аэропорт не работал почти 18 часов. По словам пассажиров, зал ожидания был переполнен. Застрявшим людям администрация аэропорта выдавала коврики для фитнеса, чтобы на них можно было прилечь на полу. Ведь сидений на всех не хватало. Часть самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие столичные гавани, где ограничения на тот момент были уже сняты. 39 задержанных рейсов приземлились в Шереметьево и 10 в Домодедово.
6: Сейчас стоим на посадку в Шереметьево. Рейс из Внуково в 10:30 был отменен из-за плана «Ковер». Но компания «Ютайр» не сообщила об этом. Только на стойке информации нам сказали о пересадке. Девушке, которая летела «Победой», дали ваучер 100 рублей на воду в определенном кафе, но там она стоила 300 рублей.
7: Это ужас какой-то. Люди вылетают на майские отдохнуть, а тут такой трэш. Семьи с детьми просто лежат на полу. Никто не говорит, когда это все закончится.
2: Это второй год, когда майские праздники сопровождаются закрытием аэропортов. Причем проблемы затронули не только столицу. Работа 13 аэропортов в регионах приостановлена из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России, сообщают в Минтрансе. Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магаз, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Это крупнейший сбой в работе аэропортов с июля 2025 года, когда коллапс продолжался 3 дня, а с задержками или отменами столкнулись около 200 тысяч пассажиров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России, а командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин. Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
8: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче, Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьей и Заханьем.
0: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
10: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Дроны снова в Москве. Собянин сообщил об успешном отражении атаки. А в Тверской области под ударом важный оборонный завод.
11: Ох,
0: Больше 30 дронов сбили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Большое количество беспилотников фиксировали жители Нарфоминска Московской области.
12: Просто это упало вот там вот, да? Туда на пятый этаж, типа на крышу, вон там вот до сих пор что-то еще. Как бы он упал на пятый этаж, туда упал. Ну да, да. Так нет, видишь, они вот ищут, они не понимают, где. У меня все трясется, я не могу просто. Ой.
0: По данным Минобороны, беспилотники атаковали не только столицу. В Ржеве Тверской области дрон рухнул в районе жилой застройки, находящейся в нескольких километрах от объектов оборонной промышленности. Местные жители сообщили, что в результате были повреждены несколько балконов, а в соседнем доме выбило оконные рамы.
12: перед перинатальным, я когда здесь стояла, перед ним два взрыва было, и два, черный дым, и этот искорка.
0: Губернатор региона Виктор Королев заявил, что жители пострадавших домов могут подать заявки на обследование жилья. Также, по его словам, после атаки БПЛА в Ржеве были эвакуированы около 350 человек. В пятиэтажном доме повреждены плита кровельного перекрытия, частично выбиты окна в трех домах. Журналисты пишут, что в километре от места падения дрона находится предприятие «Электромеханика», которое выпускает оборудование для ракетных космической отрасли. А примерно в 2 километрах 55-й арсенал ГРАУ, где хранится вооружение и военная техника.
11: Прямо сюда сейчас уеду. Ну, низко летел.
0: Под ударом дронов была также Пермь. Один из БПЛА после работы РЭП влетел в крышу многоэтажки. По данным местных властей, пострадал один человек. Жильцы эвакуированы, с ними работают психологи. В 600 метрах от здания находится оборонное предприятие ОДК «Стар», производящее компоненты двигателей для истребителей МиГ-31, вертолетов К-52 и Ми-8. Также под атаку попало еще одно предприятие, сообщил губернатор края.
13: Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы.
0: Позже выяснилось, что речь идет о предприятии «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез». Там возник огромный пожар, который виден с разных уголков города. Это второй удар за последние 8 дней по этому заводу. «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» – крупнейший НПЗ в регионе, который перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если представить себе такую картину. 2 часа ночи, 5 мая 2026 года.
7: Так.
14: Город Чебоксары спит. А это, на секундочку, но 1000 километров от ближайшей линии фронта.
7: Да, это Поволжье.
14: Абсолютно верно. Территория, которая, ну, всегда считалась таким абсолютно непробиваемым глубоким тылом. И вдруг ночное небо просто разрывает полет тяжелой крылатой ракеты. А за ним колоссальный взрыв.
7: Угу.
14: И это событие, по сути, оно полностью перечеркивает вообще саму концепцию безопасных зон внутри страны.
7: Вот именно.
14: Когда важнейший оборонный завод получает критический урон прямо в городе, где люди, ну, они просто не привыкли реагировать на вой сирен, география безопасности меняется необратимо.
7: Да, это шок.
14: Это не просто какой-то изолированный прорыв воздушного пространства. Это фундаментальный системный сдвиг. Слушай, чтобы по-настоящему осознать масштаб последствий, нужно детально разобрать хронологию этой атаки. Потому что это не был, ну, один какой-то случайный удар.
7: Ага.
14: Это был идеально спланированный штурм. И он был разбит на две фазы. Вот начинается все, как я сказал, в 2 часа ночи.
7: Угу, глубокая ночь.
14: Да. В здание завода в НИИР-Прогресс влетает крылатая ракета. Это FP-5 «Фламинго». Происходит мощнейшая вспышка, детонация, и на фасаде административного здания начинается сильный пожар.
7: И вот здесь кроется очень жестокая, но абсолютно математически выверенная логика.
14: В смысле?
7: Ну смотри, крылатая ракета обладает колоссальной кинетической энергией. Ее главная задача – пробить бетонные перекрытия, нанести фатальный урон оборудованию, ну и, конечно, вызвать масштабное возгорание.
14: Логично.
7: Естественно, на место немедленно стягиваются экстренные службы. То есть пожарные расчеты, спасатели, скорая помощь. И начинается борьба с огнем.
14: А затем наступает утро. Около 10 часов. Город уже, ну, давно проснулся.
7: Да, люди на улицах.
14: Да, люди вышли на улицы, начался обычный утренний трафик. И именно в этот момент в небе появляется вторая волна.
7: Дроны.
14: Да. Дальнобойные дроны «Камикадзе». Ан-196 «Лютый». Звучат 4 волны воздушной тревоги подряд. И, ну, очевидно, что время удара выбрано вообще не случайно.
7: Абсолютно.
14: Цель второй волны – парализовать саму спасательную операцию. Как раз в тот момент, когда вокруг горящего завода собралось максимальное количество людей и техники.
7: Это абсолютно точный вывод. Это такая классическая тактика двойного удара. При детонации такого объема взрывчатки образуется колоссальная ударная волна.
14: Вот и это ровно то, что произошло в Чебоксарах. Потому что там буквально фасад к фасаду с атакованным заводом стоит крупный торговый центр МТВ-центр. Ударная волна повредила конструкции, просто выбила все стекла. Рядом находится колледж, там тоже разрушено остекление. Но самое страшное — это, конечно, воздействие на жилые кварталы.
7: Да, там же дома совсем рядом.
14: Улицы Строителей и Ленинского комсомола. Они находятся всего в 350 метрах от завода.
7: Ничего себе.
14: Да, и там повреждены квартиры, началось локальное возгорание на балконах, появились раненые. Ударная волна в городе, она ведет себя как вода в таком узком канале.
7: Отражается.
14: Да, она отражается от многоэтажек и многократно усиливается в закрытых дворах.
7: Плюс еще осколочное поражение. Надо понимать, что при взрыве полутонны тротила стальная оболочка ракеты и куски армированного бетона, но они разлетаются со скоростью пули на сотни метров вокруг.
14: Жесть.
7: В условиях современного города физически невозможно нанести удар по промышленному объекту так, чтобы вообще не задеть окружающие жилые кварталы. Это просто иллюзия.
14: Слушай, тогда возникает абсолютно закономерный вопрос, ну, логистики и вообще целесообразности.
7: Зачем это все?
14: Да. Зачем ради одного единственного завода, расположенного прямо посреди жилого массива, организовывать такую сложную, дорогую комбинированную атаку за 1000 километров? Что они там производят?
7: Ну, этот завод — это, по сути, кровеносная система всего высокоточного оружия в России.
14: Серьезно? Прямо всего?
7: Да. В НИР «Прогресс» выпускает адаптивные антенны «Комета». Это так называемые модули CRPA.
14: Так, а если попроще?
7: Если объяснять технически, это такой навигационный модуль. Он состоит из 8, иногда 12 приемных элементов. И без этой небольшой детали слепнет буквально все.
14: То есть ракета не видит цель?
7: Вообще, баллистические «Искандеры», крылатые «Калибры» и Х-101, планирующие авиабомбы, ну, эти с модулями УМПК, даже дроны «Шахет» и «Лансет» — все зависят от этих модулей.
14: Слушай, я часто встречал такое сравнение, что по принципу работы это похоже на идеальные наушники с активным шумоподавлением.
7: Ну да, популярная аналогия.
14: Типа ракета летит к цели, а в эфире вокруг нее генерируется гигантский радиоэлектронный шум от систем РЭП, ну, радиоэлектронной борьбы. И антенна «Комета» работает как такой процессор, который просто отсекает этот шум.
7: Угу.
14: И позволяет ракете слышать тихий сигнал навигационного спутника.
7: Но аналогия с наушниками хороша для общего понимания, конечно, но физический механизм там гораздо сложнее и, ну, интереснее.
14: В чем отличие?
7: Это не просто программное удаление звука, это пространственная фильтрация. Модуль физически меняет диаграмму направленности самой антенны.
14: Ого!
7: Процессор вычисляет, с какого именно угла идет помеха от станции РЭП и создает в этом направлении так называемый нуль, то есть слепую зону.
14: А, то есть она просто отворачивается от глушилки?
7: Грубо говоря, да. Антенна перестает слушать пространство в той точке, где находится глушилка, оставляя открытыми каналы для сигнала от спутников ГЛОНАСС или GPS.
14: Получается, производство вот этих антенн стало такой критической точкой отказа для всей военной машины?
7: Абсолютно. И предыдущие атаки на этот завод, а они ведь уже были?
14: В июне и декабре 25-го года.
7: Верно. И вот они заставили руководство установить на крышах так называемые мангалы. Ну, стальные решетки для защиты от дронов.
14: А, я видел фотографии. И что, они не работают?
7: Этот шаг просто демонстрирует глубочайшее непонимание характера угрозы. Стальная решетка, ну, она может спасти от легкого коммерческого беспилотника с гранатой.
14: Ну да, он взорвется снаружи.
7: Вызовет преждевременную детонацию, да. Но против тяжелой крылатой ракеты, которая летит на околозвуковой скорости, эти конструкции — это просто фольга. Они абсолютно бесполезны.
14: Снесет и не заметит.
7: Масса и кинетическая энергия ракеты таковы, что она прошибает решетку и железобетонную крышу здания насквозь, вообще не заметив преграды.
14: Слушай, ну остановка этого производства, она же создает каскадный эффект.
7: Еще какой?
14: Как только запасы антенн на складах закончатся, ну сотни современных ракет превратятся в неуправляемые болванки.
7: Они потеряют свою снайперскую точность. будут падать, где попало.
14: И тут возникает главный вопрос. Вот если от этих модулей зависит точность всей армии, почему небо над Чебоксарами оказалось открытым?
7: Хороший вопрос.
14: Ракета пролетает огромное расстояние, 1000 километров, и ее никто не сбивает. Выглядит как классическая метафора с коротким одеялом.
7: Это как?
14: Ну, натянули на голову, чтобы закрыть Москву, а ноги, то есть промышленные центры на Волге и Урале, остались мерзнуть. Систем ПВО просто не хватает на все города.
7: Эта метафора, она сильно искажает реальность. Одеяло можно перетянуть, и тогда согреются ноги. А в случае с противовоздушной обороной перестановка зенитных комплексов ничего не решит.
14: В смысле? Почему?
7: Потому что главный враг ПВО – это не дефицит систем. Это фундаментальные законы физики, а именно кривизна Земли и так называемый радиогоризонт.
14: Подожди, то есть наземный радар просто не способен заглянуть за изгиб планеты?
7: Именно так. Радиоволны распространяются по прямой линии, а крылатая ракета типа «Фламинго» использует низковысотный профиль полета.
14: То есть она летит прямо над деревьями?
7: Да, она идет на высоте 100 метров над землей, огибает рельеф местности, прячется в руслах рек. И радар самого мощного комплекса ПВО, который стоит на земле, он физически не видит такую цель, пока она не появится из-за горизонта.
14: И какое это расстояние?
7: Это всего 30-40 километров. Расчету ПВО нужно успеть обнаружить цель, взять ее на сопровождение и выпустить перехватчик. Времени практически нет.
14: Обалдеть. Чтобы надежно закрыть воздушное пространство от низколетящих целей, недостаточно просто поставить комплексы у городов. Нужно строить гигантскую сеть из 1000 радиолокационных станций.
7: И поднимать их повыше.
14: Да, поднятых на специальные мачты высотой в десятки метров, чтобы расширить этот самый радиогоризонт. Плюс постоянно держать в воздухе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
7: Это же безумные деньги.
14: Экономически и технически таких ресурсов просто не существует ни у одной страны в мире. Поэтому приоритет отдается столице.
7: Логично.
14: Вокруг Москвы сейчас сконцентрировано более 130 позиций ПВО и возведены 43 новые высотные башни для комплексов «Панцирь-С1». А остальная территория остается уязвимой, просто по законам геометрии.
7: Слушай, и вот это отсутствие физической защиты в небе, оно ведь моментально спровоцировало полный паралич системы гражданской защиты на земле.
14: В Чебоксарах произошел просто мгновенный социальный коллапс. Полная остановка общественного транспорта, перекрытые улицы.
7: Паника.
14: Абсолютная. Все школы экстренно переводят на дистанционное обучение. Родителям приходит сообщение с требованием не приводить детей в детские сады. Городская инфраструктура просто замирает.
7: Но это наглядно демонстрирует разрыв между теоретическими инструкциями властей и жестокой реальностью.
14: Ага.
7: Система гражданской обороны оказалась совершенно не готова к практическому применению. Формальное требование открыть подвалы жилых домов тут же столкнулось с состоянием жилого фонда.
14: Да уж, подвал типичной хрущевки – это же технический этаж.
7: Именно.
14: Там нет никаких систем жизнеобеспечения. Это сырое, часто вообще затопленное помещение. Там проходят трубы с кипятком, скапливается мусор, разрастается черная плесень.
7: Ужас.
14: И вот обычный человек, слыша вой сирены, он оказывается перед абсолютно абсурдным выбором. Оставаться в квартире, рискуя попасть под ударную волну, которая превратит окна в смертельную шрапнель.
7: Да, стекло – это главная причина травм.
14: Или спускаться в эту темную яму, где при обрушении перекрытий можно просто заживо свариться от прорыва теплотрассы.
7: Да.
14: Или задохнуться от спор плесени и отсутствия вентиляции.
7: Но если обратиться к истории, настоящие советские бомбоубежища, они проектировались в эпоху Холодной войны.
14: Под угрозу ядерного конфликта.
7: Да, с гермодверями.
14: Это были сложные инженерные сооружения.
7: С независимыми артезианскими скважинами. А в 90-е годы содержание таких объектов стало финансово неподъемным для муниципалитетов. Системы фильтрации демонтировали. Пространство перепрофилировали.
14: Продали, грубо говоря. В результате происходит слом общественного договора.
7: Да, психологический надлом.
14: Война, которая долгое время воспринималась как, нечто абстрактное, транслируемое через экраны телевизоров, она внезапно материализуется прямо во дворе спального района.
7: И призывы официальных лиц сохранять спокойствие и не подходить к окнам в условиях полного информационного вакуума, они дают обратный эффект.
14: Они становятся катализатором массовой паники.
7: Да, городские службы не справлялись, всерьез обсуждалось введение режима чрезвычайной ситуации республиканского масштаба. Психологический удар заключается в том, что население осознает, спасать их прямо сейчас некому.
14: Да, это страшно.
7: Государственная машина огромна, но она слишком неповоротлива, чтобы защитить каждый конкретный дом в ту самую минуту, когда в небе появляется дрон.
14: Самое поразительное, что проблема Чебоксар – это ведь лишь один элемент огромной мозаики. Эта майская ночь, по сути, перечеркнула карту безопасных зон по всей территории.
7: Одновременная ракетная опасность.
14: Да, она была объявлена как минимум в 18 регионах. И вот просто шокирующий прецедент – впервые тревога зазвучала в Ханты-Мансийском автономном округе.
7: В Сибири?
14: Да, Хмао – это главный нефтедобывающий центр, находящийся в 2000 километрах от границы.
7: Ну, удары по нефтяной инфраструктуре на таком колоссальном расстоянии – это стратегия системного истощения, так называемые дип-страйки. Глубокие удары.
14: Ага.
7: Цель не в том, чтобы уничтожить армию на фронте. Цель в том, чтобы парализовать экономику глубоко в тылу. И здесь очень важно проанализировать масштаб. За одну ночь было запущено почти 300 беспилотников.
14: Слушай, запуск 300 аппаратов за один раз выглядит, ну, как экономическое расточительство, если исходить из того, что большинство из них будет сбито.
7: Угу.
14: Логичный вывод – их запускают именно для того, чтобы они стали мишенями. Это такой гигантский отвлекающий маневр.
7: Точнее, это инструмент перегрузки каналов ПВО. Любой зенитный комплекс имеет конечное число ракет и может вести ограниченное количество целей одновременно.
14: То есть они просто слепнут от количества?
7: Запуская гигантский рой дешевых дронов, атакующая сторона заставляет ПВО расстреливать дорогостоящий боекомплект. Система начинает захлебываться в целях. Радары перегружены, пусковые установки пустые, требуют времени на перезарядку.
14: И вот в эти паузы?
7: Да, именно в эти образовавшиеся временные бреши беспрепятственно проходят тяжелые крылатые ракеты, те самые, которые наносят критический урон заводам.
14: И масштаб реакции властей, он только подтверждает серьезность этой угрозы. Отмена парадов Победы в Самаре и Краснодаре. Беспрецедентные меры в Москве. Полное глушение мобильной связи 5, 7 и 9 мая. Если в столице отключают связь на главные праздничные дни, значит, опасность оценивается как критическая.
7: Ну, глушение предотвращает дистанционный подрыв и нарушает координацию дронов, которые запущены диверсионными группами прямо изнутри страны.
14: А, то есть они уже там?
7: Это прямое признание новой реальности. Невозможно защитить все. Руководству приходится расставлять очень жесткие приоритеты, выбирая, какие объекты прикрывать системами ПВО, а какие оставлять, ну, на произвол судьбы.
14: Слушай, получается, концепция удаленности от границы больше вообще не гарантирует безопасности?
7: Никакой.
14: Фронт теперь проходит не по траншеям в полях. Он проходит там, где стоит любой завод двойного назначения, любой нефтеперерабатывающий комплекс, любой крупный энергетический узел.
7: И в этом заключается фундаментальная проблема оборонной инфраструктуры. Гигантские предприятия уровня «ВНИ» и «Прогресс» строились десятилетиями.
14: Их не сдвинуть.
7: Там залиты массивные фундаменты под тяжелые станки, подведены мощные линии электропередач, выстроена сложнейшая логистика. Эти заводы физически невозможно разобрать за месяц и спрятать в каких-то там подземных бункеров.
14: Или рассредоточить по мелким цехам.
7: Да, это фантастика. Они остаются стационарными, огромными, открытыми целями.
14: Оставляя один фундаментальный и очень тяжелый вопрос. Осознают ли прямо сейчас миллионы жителей индустриальных городов, вот засыпая в своих квартирах рядом с такими заводами, что с мая 26-го года они де-факто постоянно живут на передовой?
7: Ну, ответ на этот вопрос каждый формирует самостоятельно. Особенно, когда ночью сквозь сон начинает прислушиваться к гулу в небе.
14: Да. На этом все. Берегите себя.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
15: Черная дыра СВО. В Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России. А командующего ПВО экстренно сняли без объяснения причин.
0: Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами. В их состав входят ПВО и ПРО, в котором в последнее время накопилось огромное количество вопросов. Вместо генерала Виктора Афзалова на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко. Ему 54 года, выпускник Суворовского училища, друг главы генштаба Герасимова, командовал российскими войсками в Сирии, пишут журналисты.
8: Именно его считают ответственным за бомбардировки гражданских объектов в провинции Идлиб. За эти преступления уже в 22-м году он попал под санкции Великобритании. Но в путинской системе чем больше крови, тем лучше. В 20-м году за успехи в Сирии он получит золотую звезду Героя России.
0: Также Чайко причастен к событиям в Буче Киевской области. Он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей. 16 марта этого года Евросоюз ввел персональные санкции против Чайко. Предыдущий руководитель ВКС со своей задачей не справился, считают военкоры. По их данным, президент его сменил после серии атак беспилотников, отразить которые противовоздушная оборона не смогла. В конце марта под удары БПЛА попали крупнейшие нефтяные порты России на Балтийском море, что приводило к остановке экспорта.
9: Потихоньку поехали. Вон сюда дрон упал. Между Заречьем и Заханьем.
0: В апреле нефтяные объекты на территории страны попадали под атаки более 20 раз. В частности, под ударом были 9 нефтезаводов, 5 из которых полностью остановились. 4 раза беспилотники атаковали порты НПЗ в Туапсе. После каждой атаки пожар на территории завода тушили несколько дней. В результате сгорели десятки тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Над городом пролились нефтяные дожди, а в море произошел выброс мазута.
10: Рыбаков нету, море все еще грязное. Смотрите, какой черный густой дым на горизонте. У нас опять горит Туапсе.
0: 30 апреля ситуация повторилась в Перми, где под удар попали резервуары Транснефти и НПЗ Пермнефтеоргсинтез. Накануне также стало известно, что в Москве покончил с собой первый руководитель войск РХБЗ России радиационной, химической и биологической защиты Станислав Петров. Его тело обнаружили родственники в его квартире в доме на набережной в Москве. Правоохранители сообщили, что возле тела погибшего нашли пистолет. Дело квалифицировали как самоубийство. О причинах пока ничего не известно. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Ужас недели.
2: Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод «ВНИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭБ.

0: сдохну. Рядом!
1: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение. Школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
2: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
1: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Спит-батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
4: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
1: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
5: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
1: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из

0: колоний.
1: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают, они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
0: Антиретровирусную терапию, ПрививЧ, военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Новые русские, уроженец Анголы и ветеран СВО Нелсон Томаш подал заявку на участие в праймерис «Единой России» в Белгородский горсовет. Согласно информации с сайта предварительного голосования, кандидат родился в городе Лабиту в Анголе. В Россию он приехал в 2010 году, окончил Белгородский государственный университет по специальности лечебное дело, после чего поступил в ординатуру по хирургии. С 2015 года Нелсон Томаш проживает в Белгородской области в селе Шопино. В 2024 году 38-летний африканец заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО. Сейчас он служит командиром взвода медицинской роты номер 752 на территории ЛНР. В своей биографии на сайте «Единой России» кандидат рассказывает об успехах на службе.
3: В рамках служебной деятельности был командирован в госпиталь города Сватово, где в течение почти 2 лет оказывал хирургическую помощь военнослужащим. За это время выполнил более 8000 операций различной степени сложности.
0: Видимо, только службой на фронте Мануэл Нелсон Томаш ограничиваться не собирается. Он подал заявку на участие в праймерис партии «Единая Россия» по дополнительным выборам депутата Белгородского городского совета по одномандатному округу номер 10. В своей программе Томаш предлагает меры по повышению рождаемости, поддержке молодых семей и участников СВО. Кроме того, он выступает за привлечение в Белгородскую область высококвалифицированных иностранцев и создание для них программ адаптации. Последнее очень не понравилось местным жителям. Вот что они пишут в сети.
4: «Зачем нам тут еще больше иностранцев, если даже нам самим работы не хватает? Приедут из Африки и будут работать за копейки, потому что привыкли к такому. Ну и вытеснят нас потихоньку».
5: Вот прямо мечтаю, чтобы нами управляли африканцы. Может, будете наводить свои порядки дома? Хотите воевать? Пожалуйста. Но во власть зачем лезете?
6: Не так я представлял себе президентскую программу «Время героев». Что? Неужели не нашлось наших участников спецоперации? Что, ни один не захотел стать депутатом? Это позор!
0: Также белгородцев возмущает, что множество местных участников СВО не удостоились чести стать кандидатами от «Единой России». В своем аккаунте в Telegram Мануэл Нелсон Томаш указал следующий статус.
3: «Женщина должна быть смиренна. Она должна быть тихой, воспитанной и прекрасной».
0: Видимо, пишет Томаш о своей жене. Неизвестно, она родом из России или из Африки, но как бы то ни было, уже родила 38-летнему супругу 4 детей. Также в своей биографии африканец утверждает, что исповедует православие. При этом на аватарке в профиле Томаша стоит картинка черного властелина. Это мем о так называемом анальном карателе, что не очень вяжется с его якобы традиционными ценностями. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
7: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
0: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
8: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как не успевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
9: Ты понял?
8: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
0: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация в войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
10: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачетку, да. Ну, должники есть же.
0: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
11: Принуждают заключение контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах»
12: по справке. Я очень просто задать.
11: Где сыны Соловьева?
0: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
13: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
14: Тольяттинское городское кладбище. Да, микрорайон.
13: Свердловской области в городе Краснотуринске. В этом году открыли новое кладбище, и там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
9: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
13: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгении Калимановой, на действующем участке осталось всего полтора ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
15: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. И вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
13: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
13: Купинский могильник. Все российские солдаты, находившиеся в осажденном городе, погибли. Это информация Z-блогеров. Группа брошенных российских штурмовиков несколько месяцев сидела в окруженной, разрушенной центральной больнице Купинска Харьковской области. В марте она была разрушена, и все, кто там находились, погибли. Об этом написал Z-военкор Романов. Он опубликовал видео с одним из солдат с позывным «Чеснок». Это тот боец, который по приказу тылового командования записал видео с российским флагом и сообщал о взятии города, говорит Романов.
16: В полном окружении оборонял центральную больницу. Полгода находился в Купянске без права на ротацию и эвакуацию из-за личного конфликта с командиром. После того, как больница была полностью разрушена, он со своей группой находился в подвале здания. Погиб в бою.
13: Еще в январе Z-каналы опубликовали письмо матери одного из бойцов к российским властям. Уже тогда женщина умоляла организовать эвакуацию солдат и спасти их жизни. В начале марта стало известно, что комплекс больницы разрушен. Однако часть военных могла оставаться в живых, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
17: Авиация разнесла больницу, где укрывались остатки российской пехоты. Об этих отрядах, которые просто бросили, писал военкор Романов. ВСУ атакуют и другие группы, которые еще держатся в центре города, почти без снабжения. Часто им приходится топить снег, чтобы получить воду.
13: Купинское направление считалось одним из самых тяжелых и кровавых. Солдатам там приходилось воевать без подвоза продуктов и эвакуации раненых. Туда отправляли всех новобранцев, и именно там было самое большое количество штурмов, в которых погибло огромное количество людей.
18: Это уже в порядке вещей. В смысле, здесь не откат, а здесь только вперед, вперед, вперед. И это так вот. Ранены, манены, тут, пацаны откатываются, которым дают добро. В смысле, у них ноги, которые перебиты там, оторваны. Они на коленях ползут, ползут. И они доползают. Птички, птички. А по ту сторону тоже такая гора. Это вот одна сторона, я тебе показал.
13: Бои за Купинск идут более полугода. За это время российское командование не раз сообщало о взятии города. А командующий группировкой «Запад» генерал Кузовлев даже получил за это награду. Однако Купинск до сих пор под контролем ВСУ. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Регионы России полыхают. В Ярославле после атаки дрона горит НПЗ, а в Ростове-на-Дону – оборонный завод. Под очередной удар БПЛА попала и Пермь. В ночь на 8 мая во многих регионах России было крайне неспокойно. После катастрофического удара по Ярославлю там загорелся НПЗ «Славнефть Янос». По объему переработки он входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным в Центральном федеральном округе. В Ростове-на-Дону не менее тревожная ночь. Там поразили сразу два предприятия. Местные говорят, что давно такого не видели и не слышали.
19: Вы что, ебало? Все, нам короче, все, всем пока.
20: Прилеты были, вон они. Отчетливо прям ударило, вон там уже загорелось что-то. И это возле Талера.
21: Это, походу, пилендел, благокрасочный,
0: Жители Ростова-на-Дону сообщали о большом количестве взрывов и пожарах. После атаки загорелся завод лакокрасочных материалов «Эмпилс». Пожар и в филиале научно-технического центра «Радар». И если «Эмпилс» — это химическая продукция двойного назначения, в том числе для ВПК, то вот «Радар» работает исключительно на оборонку и является ведущим предприятием радиоэлектроники и высоких технологий. Именно он, в первую очередь, похоже, и был целью удара, считает военный эксперт Александр Ткачев. И отмечает, что после того, как ПВО со всей России стянули на парад Победы в Москву, другие, ранее защищенные регионы, оголились.
22: Ростов – это один из самых хорошо прикрытых с помощью средств ПВО городов России, потому что там находится штаб Южного военного округа, там же военная логистика для всей армии на Донбассе. И тем не менее мы видим, что рассыпается уже и эта оболочка. Даже ее пробили. То, чего мы раньше представить себе не могли. Причем говорят, что был ракетный удар именно по Ростову. А это говорит о том, что работали и «Нептуны» в том числе. И опять же, это означает, что метили военные предприятия. Потому что каждый раз, когда украинцы метят военные предприятия, они применяют ракетные вооружения для максимизации ущерба.
0: В Грозном произошло как минимум два взрыва в районе военной базы в бывшем поселке Ханкала и рядом с новым железнодорожным вокзалом в центре города. Также местные сообщают о падении дрона недалеко от здания управления ФСБ. В Перми под удар попали промышленные объекты, в том числе НПЗ «Лукойл Пермнефтьоргсинтез». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что по предварительной информации пострадавших и жертв нет, однако город обволакивает дымом из-за горящего завода.
23: Вот это все, это дым, если что, это не облака. Вон там что-то бахнули, короче, из-за дома. О! Еще один был.
0: Пермь атакуют уже второй день подряд. Люди устали от звуков воздушных сирен и тревожной обстановки.
24: У меня рядом сидит ребенок. У нас опять введен режим беспилотной атаки. За все то время, пока у нас такое в стране, у меня первый раз вот прямо сейчас накрыло. Я уже устала. Мне просто страшно не за себя, а за наших детей. Потому что мы выросли. У меня бабушка была ребенком войны, дедушка был ребенком войны. А теперь наши дети. Дети войны получаются. 121 век. Мы думали, что это никогда не повторится. Это все равно повторяется. Это ужасно.
0: Жительница Перми признается, причиной ее срыва является преддверие праздника 9 мая, который напоминает ей о том, что современный День Победы так и не наступил, и страна вот уже пятый год живет в обстановке военного времени. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Деды воевали не за это. Как минимум 1000 человек из Чебоксар переселили в пункты временного размещения. После атаки дронов повреждено 40 многоэтажек. Чебоксары продолжают бороться с катастрофическими последствиями атаки 5 мая. Напомню, ночью ракета «Фламинго» прилетела в оборонное предприятие в НИИР «Прогресс», производящее антенны для ракет и беспилотников. Был сильно поврежден торговый центр, расположенный рядом с заводом. Наутро чебоксары пережили вторую атаку, на этот раз дронов. Беспилотники повторно ударили по военному заводу. Один из них попал в жилой дом на улице Строителей. Пожар после попадания БПЛА возник также на улице Ленинского комсомола. В результате погибли 2 человека, еще 37 пострадали. В республике объявлен ЧС регионального характера. Люди шокированы этой катастрофой, и каждый с нею справляется как может. Один из жителей записал обращение к Владимиру Путину и к Зеленскому, призывая всех к миру.
1: Уважаемые два Владимира, я как третий Владимир хочу побыть миротворцем среди вас. И я хочу, чтобы вы пришли к общему, чтобы вы решили все моменты, чтобы вы, как грамотные люди, показали всему населению, что ум важнее силы, что можно прийти к общему без конфликтов, без каких-то разногласий. И я надеюсь, что мы заживем. Ведь мы все видели с вами, уважаемый Владимир.
0: В результате атаки в Чебоксарах были повреждены 40 многоквартирных домов, школы, детсады и колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, сейчас проводятся поквартирные обходы для оценки ущерба. Пункты временного размещения уже приняли более 1000 человек. Часть школ города перевели на дистанционный формат обучения. К сожалению, такие ужасы стали новой реальностью для россиян, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
4: Это серьезный элемент того, что я бы назвал такой новой реальностью в войне между Россией и Украиной. А эта новая реальность сводится к тому, что обстрелы и удары по глубокому тылу России, практически на всей территории европейской части Российской Федерации, становятся уже некими такими рутинными обстоятельствами. И это, естественно, не может не беспокоить российские власти. И о чем свидетельствует, в частности, смена командующих воздушно-космическими силами Российской Федерации.
0: Новым главнокомандующим воздушно-космическими силами назначен генерал-полковник Александр Чайко. Он сменил на этом посту Виктора Авзалова. В начале 2022 года Чайко руководил наступлением на Киев с территории Беларуси, однако после был снят с должности. Его новое назначение выглядит весьма странным, считает военный эксперт Юрий Федоров.
4: Теперь его назначают командующим воздушно-космическими силами. Это, вообще говоря, это расстрельная должность по нынешним временам. С него будут требовать прекратить атаки, пресечь атаки беспилотников и ракет из Украины, а сделать он ничего не может, как не мог сделать его предшественник. Просто потому, что не хватает того самого железа, из которого собираются сбивать беспилотники и ракеты. Разбирается он, судя по всему, в системе противовоздушной обороны, на уровне ученика первого класса, потому что он обучался как общевойсковой командир и затем командовал стрелковыми частями и соединениями к авиации и противовоздушной обороне, никакого отношения не имеет.
0: А это значит, что на новой должности Чайко придется долго разбираться, что к чему. И это во время, когда тыловые российские города каждый день переживают болезненные атаки, говорит эксперт. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
13: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
5: Офигеть.
13: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
3: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прийти?
13: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
5: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
13: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
3: Слышите? Прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
13: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушайте, в 2024 году президент России ставит такую прям очень конкретную задачу. К 2030 году снизить коэффициент неравенства в обществе до 0,37. Это должно было стать главным маркером того, что бедность отступает, благосостояние людей растет. И вот происходит просто нечто совершенно удивительное.
7: Настоящее экономическое чудо, да.
6: Вот именно. Цель оказывается достигнутой уже в 2026 году, то есть на 4 года раньше срока.
7: И это действительно выглядит как чудо, потому что, все это происходит без каких-либо масштабных социальных реформ.
6: Угу.
7: Без радикального изменения налоговой системы, без там триллионных вливаний в социальный сектор, которые обычно вообще-то требуются для таких структурных сдвигов. Если посмотреть на историю мировой экономики, такие рывки за пару лет просто не случаются в естественных условиях.
6: Да, и вот поэтому мы сегодня прямо глубоко погружаемся в эту тему. Как выясняется, при детальном разборе рывок-то произошел не в экономике. Рывок произошел в математике.
7: Да-да.
6: До начала этой так называемой реформы коэффициент Джини, это главный мировой показатель разрыва между богатыми и бедными, составлял в России 0,42. А после смены математических формул этот показатель так хоп и быстро упал до 0,375. То есть задача, на которую отводили 6 лет работы целого государства, решилась просто в тишине кабинетов.
7: Да, статистика в данном случае фактически создает новую реальность. Официальные отчеты показывают такой уверенный рост благосостояния и снижение расслоения. А в то время как макроэкономические индикаторы потребления говорят о том, что люди вынуждены жестко экономить на самых базовых потребностях.
6: Угу.
7: И чтобы понять вообще механику этого явления, нужно разобраться не только в самих формулах, но и в том, кто именно эти формулы сейчас пишет.
6: Слушай, ну давай с этого и начнем. Кто, так сказать, держит калькулятор? Если посмотреть на кадровую историю Росстата, то с 2017 по 2024 год руководство этого ведомства менялось трижды. И каждый раз отставки происходили на фоне скандалов с публикацией объективных, но таких неудобных цифр.
7: Абсолютно верно. Если проследить эту хронологию, то сначала ушел Александр Суринов. Это был классический академический статистик с огромным опытом, но в том числе работой с международными структурами.
6: Ага.
7: Его уход прямо совпал с публикацией данных о том, что реальные доходы населения непрерывно падали 4 года подряд. Затем пришел Павел Малков, тоже человек из профессиональной среды.
6: То есть он пытался как-то модернизировать это все?
7: Да, он пытался модернизировать сбор данных, внедрять новые цифровые подходы, но он продержался всего 2 года и покинул пост после того, как ведомство опубликовало отчет о росте уровня бедности.
6: То есть профессиональные статистики, несмотря на вот это все давление, продолжали выдавать цифры, которые отражали реальность. И как вообще решается эта управленческая проблема? С 2019 года главным статистиком становится Павел Маланов, человек с юридическим образованием и длительным опытом работы в налоговых органах.
7: Угу.
6: У него вообще нет профильного статистического или там академического экономического бэкграунда. Это прецедент, когда такое ведомство возглавляет человек без профильной подготовки.
7: И именно с этого момента начинаются серьезные такие изменения в методологии подсчета. Теперь процесс выглядит как бы с ног на голову. Сначала устанавливается целевой показатель, ну, например, нужный процент снижения бедности, а затем под этот ответ подбирается методология и формула,
6: которая математически выдаст нужный результат.
7: Именно.
6: То есть это уже не измерение температуры в комнате, а перенастройка самого градусника, чтобы он всегда показывал комфортные 22 градуса, даже если на окнах лед?
7: Около 68% российских экономистов заявляют, что просто не доверяют этим обновленным данным.
6: Вернемся к неравенству. Если коэффициент Джини так резко упал, значит, разрыв сократился. Логично же предположить, что в условиях санкций и экономической турбулентности сверхбогатые люди потеряли часть своих капиталов и доходы выровнялись.
7: Абсолютно наоборот. Вот вообще наоборот. Данные за 26-й год показывают исторические рекорды обогащения на самом верху.
6: Серьезно?
7: Да. Зафиксированы 155 долларовых миллиардеров. За 4 года их количество выросло более чем на 50%.
6: Каков общий объем их капитала?
7: 696 миллиардов долларов.
6: Жесть.
7: Да. И чтобы перевести это в понятные величины, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом всей Российской Федерации. Небольшая группа из 150 человек контролирует активы, равные тому, что целое государство собирает со всех налогоплательщиков и предприятий за год.
6: Слушай, а откуда вообще берется такая сверхприбыль в текущих экономических условиях?
7: Анализ показывает 2 главных источника. Первый – это колоссальный рост государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс. Компании в сфере металлургии, химии, машиностроения получают такие гарантированные контракты с высокой маржинальностью.
6: То есть госзаказы?
7: Да. Владельцы комбинатов увеличили свои состояния в среднем на 40%. А второй источник – это монополизация рынков. После массового ухода западных корпораций освободились огромные ниши.
6: Логично. Конкуренция резко снизилась.
7: Вот именно. Это позволило оставшимся игрокам поднимать цены. В сегментах электроники, бытовой техники, автомобилей цены просто взлетели на 10% выше официальной инфляции.
6: Стоп. Вот тут у меня вообще не сходится математика. Если богатые стремительно богатеют, концентрируя у себя капитал размером с федеральный бюджет, как неравенство в официальных отчетах может падать?
7: А вот здесь вступает в игру та самая смена формул, о которой мы говорили. При расчете коэффициента Джини теперь применяется алгоритм сглаживания.
6: Что это значит?
7: В статистике есть понятие «выброс», когда какое-то значение настолько сильно отличается от остальных, что его просто исключают, чтобы не портить общую выборку. И в новой методологии доходы самых богатых людей фактически признаются такими статистическими выбросами. Их либо сглаживают специальными коэффициентами, либо вообще выводят за скобки общих расчетов.
6: Подожди, я хочу это осмыслить. То есть это как вычислять среднюю зарплату футбольной команды, но сказать так, вот этот звездный нападающий получает в 100 раз больше остальных, он портит нам всю статистику. Давайте-ка вычеркнем его из таблицы как аномалию, и тогда окажется, что у всех игроков примерно равные доходы.
7: Идеальная аналогия. Просто в точку.
6: Угу. Математически мы вроде сделали все по правилам сглаживания данных, но в реальности-то мы просто спрятали самую большую зарплату в клубе. С верхушкой, понятно, их доходы просто алгоритмически размыли или спрятали. Но как тогда обстоят дела на другого конце спектра? Если статистика так деликатно обходится с миллиардерами, как она оценивает выживание беднейших слоев населения?
7: О, а здесь применяется совершенно иной подход. Прямо противоположный. В расчетах доходов беднейших слоев огромную роль начинает играть так называемое натуральное потребление.
6: Это как?
7: Грубо говоря, если пенсионерка выращивает овощи на своем дачном участке, чтобы прокормиться, статистика переводит объем собранной ею картошки в рыночные цены и записывает эту сумму ей в доход.
6: Слушай, но если отбросить эмоции, в этом же есть экономическая логика. Своя картошка – это сэкономленные деньги. Пенсионерке не нужно идти в супермаркет и тратить пенсию. Почему бы не считать это формой дохода? Разве это не стандартная мировая практика?
7: Да, оценка натурального дохода действительно существует в мировой практике. Проблема-то заключается в асимметрии применения этого метода.
6: В двойных стандартах.
7: Именно. Экономисты обращают внимание на эти двойные стандарты. Картошку с огорода скрупулезно так конвертируют в рубли и приплюсовывают к доходу бедного человека. Ну, чтобы вытянуть его за черту бедности. Но если миллиардер живет на собственной яхте стоимостью в 100 миллионов долларов...
6: Ему это в натуральный доход не записывают.
7: Ему почему-то не записывают в доход ту сумму, которую он сэкономил на аренде эквивалентного жилья. Огромная экономия богатых на использовании собственных сверхдорогих активов статистикой просто игнорируется. А выживание бедных за счет подсобного хозяйства монетизируется прямо до копейки.
6: Да, понятно. Разные правила игры для разных концов таблицы. Если мы уберем эту статистическую косметику в виде там виртуальной картошки, как вообще выглядит реальная картина потребления?
7: Самый точный индикатор здесь – это структура расходов. Существует понятие, которое иногда называют индекс пустой тарелки. Это процент от общего бюджета семьи, который уходит исключительно на еду.
6: Так?
7: Так вот, в 26-м году средняя семья тратит на продукты питания около 40% всех своих доходов. Это абсолютный максимум с 2010 года. А если мы возьмем беднейшие 20% населения, там эта доля доходит до 60%.
6: 40% на еду в среднем. Слушай, давай дадим слушателям контекст. Как эти цифры вообще выглядят на мировом фоне?
7: Ну, по стандартам ООН, если домохозяйство тратит на базовое питание более 30% бюджета, это считается маркером балансирования на грани бедности. Потому что денег на образование, медицину и развитие просто не остается.
6: Угу.
7: Для сравнения, в США этот показатель составляет около 7%, в Германии 12%, а вот эти 40% ставят общество в один ряд с развивающимися экономиками. Например, в Индии этот показатель равен 45%.
6: То есть почти половина всех заработанных денег просто проедается. И главное, причина этого – продуктовая инфляция.
7: Именно. Причем инфляция бьет прицельно по базовым, самым необходимым продуктам, спрос на который, ну, не эластичен. Человек может отложить покупку нового телефона, но он не может отложить покупку ужина.
6: Ну да, есть хочется каждый день.
7: Вот. Куриные яйца показывали рост на 40%, сливочное масло на 35%. В то время как официальная усредненная инфляция заявляется в районе 7-8%.
6: Мы обсудили крайности, ну, миллиардеров и беднейшие слои. А что происходит посередине? Что вот со средним классом, который, ну, обычно является локомотивом экономики и вообще основой стабильности?
7: Средний класс переживает просто колоссальное сжатие. Экономические исследования показывают, что если в 10-е годы к среднему классу по уровню потребления можно было отнести 40-45% населения, то сейчас эта доля сократилась до 20-25%.
6: Ну, подожди. Если открыть официальные отчеты, мы постоянно видим новости о том, что номинальные зарплаты растут, предприятия из-за кадрового голода, ну, просто вынуждены повышать ставки инженерам, рабочим, айтишникам. Разве этот рост не компенсирует инфляцию?
7: Номинально цифры в расчетных листках действительно становятся больше. Но реальная покупательная способность этих денег падает.
6: Из-за чего?
7: Во-первых, рост тарифов ЖКХ забирает 8-10% сверху каждый год. Во-вторых, накапливается такая скрытая деградация качества жизни. Люди перестают обновлять технику. Если раньше автомобиль меняли в среднем раз в 7 лет, то сейчас этот горизонт планирования растянулся, ну, до 15 лет.
6: Ого! 15 лет на одной машине?
7: Да, и, например, около 45% людей, согласно опросам, перешли на дешевые дженерики вместо оригинальных медицинских препаратов.
6: То есть происходит такой фундаментальный слом ожиданий. Человек получает высшее образование, работает на квалифицированной должности, видит, что его зарплата в рублях вроде бы выросла, но, приходя в магазин, он вынужден считать копейки и отказываться от привычных вещей. Это же должно вызывать мощнейшую психологическую фрустрацию.
7: Абсолютно. Это отказ от долгосрочного планирования. Снижаются инвестиции в образование детей, пропадают сбережения на старость. Но что вообще самое поразительное, это то, как статистика работает с инфляцией, которая и уничтожает этот средний класс. Чтобы цифры инфляции не выглядели так пугающе, используется механизм постоянной корректировки потребительской корзины.
6: Слушай, ну расскажи, как это работает. Потребительская корзина — это ведь просто набор стандартных товаров, по которому замеряют цены. Как им можно манипулировать?
7: Ну, состав этой корзины подвижен. Классический пример, который приводят экономисты, так называемый эффект замещения. Допустим, говядина сильно дорожает. Естественно, люди с падающими доходами, ну, не могут больше ее покупать и массово переходят на более дешевую курицу. Что делает статистика?
6: Меняет корзину.
7: Да, она говорит, смотрите, структура потребления изменилась. Говядину больше никто не ест. Значит, она перестает быть важным продуктом. Давайте уменьшим долю дорогой говядины в нашей виртуальной корзине и увеличим долю дешевой курицы.
6: Снова включу скептика. Слушай, ну если статистика должна отражать реальную жизнь, а реальная жизнь такова, что люди едят курицу, то зачем считать инфляцию по говядине? Разве актуализация корзины – это неправильный подход?
7: А вот это очень тонкий экономический нюанс. Да, корзину, конечно, нужно обновлять. Но когда эффект замещения вызван не изменением вкусов, а просто обнищанием, то, фиксируя этот переход как новую норму, статистика маскирует падение уровня жизни. Люди перешли на курицу не потому, что вдруг, ну, полюбили белое мясо, а потому, что на красную у них тупо нет денег.
6: А, поняла.
7: И если считать инфляцию по этой подешевевшей корзине, то цифры будут выглядеть просто прекрасно. Возникает парадокс. Чем беднее становится население, тем более дешевые суррогаты попадают в корзину, и тем ниже становится официальная инфляция. Это уже измерение уровня выживания, а не уровня жизни.
6: Гениально. То есть, условно говоря, если завтра все перейдут на хлеб и воду, то инфляция вообще остановится, потому что мы будем мерить цены только на воду. И рано или поздно эта виртуальная алгоритмическая математика, ну, на огромной скорости столкнется с суровой физической реальностью, потому что никакие формулы сглаживания не накормят людей. И никакие фокусы с региональными весами не оплатят счета за отопление. И цена этого столкновения для общества может оказаться, ну, просто фатальной.
7: И это оставляет нас с очень тревожным вопросом, на который, ну, пока нет ответа. Что в итоге произойдет быстрее?
6: Да.
7: Реальный пустой холодильник окончательно победит транслируемую телевизором иллюзию благополучия. Или статистика успеет изобрести новую, еще более совершенную математическую формулу сытости, в которую заставят поверить всех.
6: Это прям точно та мысль, с которой стоит оставить сегодня наших слушателей. А что, если в следующий раз, когда вы увидите очередной там триумфальный отчет, вы просто спросите себя: а кого на этот раз вычеркнули из списка, чтобы получить эту красивую цифру? На этом все. Спасибо, что слушали этот разбор.
7: До новых встреч.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
10: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
8: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
9: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
8: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
11: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют, но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий, и да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
8: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Глаз народа. В новой думе каждый пятый депутат будет участником СВО. С одной оговоркой. Общее число ветеранов в Госдуме может достичь примерно 100 человек, подсчитали журналисты. При этом «Единая Россия» заявляет, что планирует провести именно новых лиц, которые ранее никогда не занимались политикой. Эксперты сразу же увидели в этом больше рисков, чем позитивных моментов. Мол, политика – дело непростое, а неопытным человеком легче манипулировать и увести в нужную сторону, говорит политолог Матвей Гудков.
12: Из этого сделают красивую историю пиара. Вот. А дальше все эти люди окажутся, если мы возьмем аналогию там, с 80-ми, с 90-ми, ну, я имею в виду там афганцы и прочее, то кто-то пойдет в какие-то частные охранные предприятия, а большинство могут просто пополнить ряды криминалитета. И это будет покруче, чем 90-е годы, потому что огромное количество людей привыкли с помощью оружия решать любые проблемы. И более того, эти люди уже привыкли к высоким доходам. Представьте, они возвращаются в свои регионы, их доходы сразу сокращаются там, в 20-30 раз. Но какой у них остается вариант для того, чтобы обеспечить достойную жизнь? Криминал.
8: Другая сторона медали – ветераны, прошедшие фронт. Это люди с нестабильным психическим состоянием, отмечают психологи. За 4 года СВО, вернувшиеся с фронта ветераны, убили и покалечили более 1000 человек. Это только официальные цифры. Чаще всего жертвами становились родные и знакомые военных. А сами преступления совершались после изрядного количества выпитого алкоголя, рассказывает журналист Иван Жадаев.
14: как это происходит. Зачастую есть какой-нибудь дом, где вернулся ветеран, он избивает, например, свою жену или сына, или дочь, или мать, и все, весь дом об этом знает. И они вызывают полицию, полиция приезжает, там проводит беседу, Максим говорит, ну что мы с ними делаем? Как бы он ветеран, мы с ним ничего не делаем, а если попытаемся сделать, то там либо нам дадут стык, либо он все равно поедет на войну. И потом происходит преступление, и вот родные, соседи, с которыми мы поговорили, свидетели таких преступлений, они все удивляются, они негодуют, они говорят, как же так? Почему ему дают такой мягкий приговор? Почему полиция бездействовала? А что будет, когда вернутся они все?
13: Военные аналитики считают, что программой для ветеранов политики власти пытаются повысить репутацию армии. В последнее время уровень доверия к Минобороны существенно снизился из-за больших потерь на фронте и отсутствия успехов на СВО. Разочарование усиливает катастрофическая ситуация в экономике. Об этом уже в открытую пишут Z-блогеры.
15: Знакомы с несколькими админами крупных Z-патриотических каналов, у которых включены комментарии. Все они отмечают резкое изменение настроений своих подписчиков. В какую сторону, объяснять не нужно. Причем началось все примерно с конца прошлого года. На вопрос «А может ЦИПСО?» отвечают. Там люди, которые пишут нам годами, а наплыв ботов мы бы заметили.
16: В таком режиме коллективного психоза запаса прочности у общества осталось на 1.5-2 месяца.
13: Программа «Время героев» стартовала пару лет назад. Ее главная цель – подготовка кадров для государственной службы и формирование новой элиты из числа ветеранов. Вот только самой подготовкой никто не занимается, ведь для этого нужно в первую очередь большое количество психологов, которые помогут ветеранам адаптироваться в мирной жизни. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: «Мир» разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
21: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
17: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
25: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
17: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
26: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
17: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
1: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
18: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет...

0: уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
1: То есть это никогда это возможно?
0: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
2: Главные новости дня.
3: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025 Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
0: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
3: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025 говорил, что поставки начнутся в 2026. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
0: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
3: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
0: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
1: То есть это никогда это возможно?
0: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали.
3: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
0: У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
3: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент.

0: президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
1: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
0: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Владимир Путин заявил, что спецоперация идет к завершению. Вот что об этом думает военкор Живов.
4: В войне, если верить президенту, почти конец. Мы близки к полной и безоговорочной победе над украинскими партнерами и господином Зеленским. Скоро будем вместе с Америкой миром править и в Майами на выходных гонять. А еще с Китаем будем дружить, нефть, газом торговать. Тарас обнимет Ивана и будем жить, поживать, да добра наживать. Но пока этого не случилось, Европа перевела проценты с замороженных российских денег на счет Украины. Миллиарды евро. Чтобы ей было на что строить дроны. Там наши 300 миллиардов долларов пылятся, на которые можно было заново отстроить Россию, и которые в Европе перед спецоперацией заботливо оставила Эльвира Набиуллина. Не знаю, как Киев бы справился без процентов с наших денег, но как война закончится, так сразу вложим эти 300 миллиардов в восстановление Украины. В общем, мир, спокойствие и стабильность – уже совсем рядом. Можно туры в Польшу и Францию заказывать.
3: Переговорные иллюзии. Военкор Живов о том, как стоит относиться к очередному витку попыток поговорить с Европой.
4: Очень просто. Как к комбинированному политическому воздействию в военных целях. Задача Европы, которая активно готовится к войне с Россией, сдерживать любые решения Путина, направленные на мобилизацию экономики, промышленности и бюрократии для победы на Украине и подготовки войны с Европой. Любые переговоры с Кремлем хорошо работают, потому что Москва не хочет воевать с Европой и готова на компромисс с Украиной. Это не мои домыслы, а сотни заявлений президента и всех высших должностных лиц нашей страны. Видя откровенное нежелание Москвы форсировать милитаризацию России, Европа ищет любые способы до поры демонстрировать свое миролюбие. Хорошим примером их истинных намерений и планов тут служит сценарий гибридной войны против Югославии, где использовались много обещаний и переговоров. Будет очень большой ошибкой купиться на эти переговорные иллюзии, но мы гарантированно так и сделаем. Точнее, они сделают, а нас и не спросят.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
5: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
3: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
6: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план. И они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
3: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
7: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
3: Сейчас Эльвин Дзясько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Иван Отраковский 9 мая ужаснулся состоянием памятников.
8: Вот она тоже, памятник. Героям битвы под Москвой, Перемиловская высота, вот люди пришли почтить память наших великих предков. Но тоже есть проблемы, конечно, вот плит отходит. Общаюсь с местными жителями, да, недовольны, просят местных властей, конечно, чтобы они исправили ситуацию, реставрировали памятники. И мы тоже будем, конечно, в этом участвовать. Или позвоним, или поедем в администрацию на рабочей неделе и потребуем услышать местных жителей, народ.
3: Военкор канал «Старше Эдды» о том, как Штаты и Британия вблизи Сувалкского коридора учатся современному бою.
9: До 15 мая на полигоне Побраде в Литве американские военнослужащие 2-го кавалерийского полка и британские десантники парашютного полка проводят учение «Fly Trap», которые направлены на отработку военных действий тактических подразделений в условиях массированного применения дронов противникам. Тестируются электронные и кинетические системы противодействия беспилотникам. Всего более 60 моделей техники и вооружений. Учения напрямую перенимают опыт российско-украинского конфликта. Главная цель — выработать практическое понимание для новой доктрины НАТО по противодействию дронам на тактическом уровне. В дальнейшем эти знания переведут в стандарты НАТО и масштабируют на остальные страны Альянса. Ну, про место, которое выбрали для учений, и что именно оно выбрано неспроста, думаю, и говорить не стоит.
3: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
4: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.

0: Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
1: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
2: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
1: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
3: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
1: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
4: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
1: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
7: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
8: Может, к сыну Соловьёва еще вопросы задать.
7: Где сыны Соловьёва?
8: Сменили.
7: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
8: Нет,
7: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
5: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 12 мая. Что же нам расскажут цифры в этот день? Какую энергию зададут? Итак, двенадцатка – это у нас такая, знаете, смена тактики. И в матрице Ладини это аркан повешенный или иное видение. То есть, тем более еще пятый месяц у нас, да, это требует соблюдения правил, традиций. И здесь энергия 12-го аркана превращает день во время духовного пересмотра, я бы так сказала. Это не остановка в развитии, а все-таки добровольный выбор взглянуть на себя, на свои ситуации, на свою империю с необычного ракурса, чтобы увидеть те детали, которые ускользали от взгляда во время активного движения. Аркан повешенный – это не про какое-то там страшное, злое что-то. Это про человека, который висит вниз головой, да, то есть он на все смотрит под другим углом. Это про служение еще, это милосердие, умение жертвовать малым ради большого. В этот день ваше решение заключается в том, чтобы отпустить контроль и позволить ситуации даже, может быть, зависнуть, да, тем более под влиянием пятого аркана этот день становится идеальным для переосмысления своих жизненных принципов и ценностей. То есть вы можете обнаружить, что старые методы управления больше не приносят радости, и пришло время, может быть, внедрить в свою структуру больше человечности, какого-то сострадания, благотворительности. Это день алхимии смыслов, когда кажущееся поражение или задержка в делах на самом деле являются скрытой возможностью для качественного скачка в будущем. То есть, если что-то остановилось, дайте этому побыть в тишине и покое, потому что, возможно, эта остановка как раз и является тем импульсом, который в будущем принесет все возможные плоды для вас. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 2 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. А это у нас вибрация отшельника, это символ мудрости, самопознания, это, знаете, такой глубочайший философский резонанс, я бы сказала. То есть энергия иного видения, двенадцатка, встречается с мудростью отшельника, девятка, и все это на базе энергии закона, порядка, традиции иерофанта, то есть пятый месяц. Да, это означает, что в этот день пауза, это время накопления какой-то колоссальной внутренней силы. Вы не просто висите, вы как бы созерцаете истину, которую невозможно увидеть в суете. Но еще и Луна у нас переходит в знак Рыб. Этот день делает атмосферу максимально чувствительной, интуитивной. Рыбки у нас знак воды. Да, это всегда про то, что внутри. И ваши сны, может быть, случайные инсайты, даже минутные слабости в этот день могут стать ключом к решению проблемы, которые не поддавались логике ранее. С практической и финансовой точки зрения, в принципе, 12 мая – это день такой энергетической паузы. То есть в бизнесе это не лучшее время для агрессивных продаж, для запуска новых проектов – нет. Здесь, напротив, идеальный момент для благотворительности, для помощи коллегам, работы над ошибками, может быть, глубокого анализа от каких-то текущих процессов. А вот в финансах энергия 12-го аркана и девяточки советуют взять тайм-аут. То есть не время для трат, но и отличное время для того, чтобы увидеть,
9: увидеть скрытые возможности в уже имеющихся ресурсах. Деньги в этот день любят тишину и осознанность, и, возможно, вам придется от чего-то отказаться, чтобы в другой день получить в два раза больше. Здесь нужно доверять процессу. Вы в этот день как опытный стратег, который вот решил провести совещание, стоя на голове. Знаете, все в шоке, дисциплина вроде бы нарушена, но именно в этом положении вы внезапно понимаете, как на самом деле работает ваш бизнес. Окружающие, конечно, могут воспринимать вашу медлительность как нерешительность, но вы-то знаете, что просто ждете идеального момента для действия. Ваша задача в этот день позволить себе быть другим, выйти за рамки привычного образа и прочувствовать глубину момента. А вот вечер стоит провести в полном уединении, может быть, за медитацией, окончательно переварить опыт этого дня, и вы завершите такой день точно с ощущением внутреннего обновления, понимания, что истинная сила – это не только умение нападать, но и великое умение ждать и сострадать. Вот такие вот главные аспекты дня. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
5: Красный карлик на радио Лента.
10: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Невады среди безжизненных скал лежит озеро, чья вода кажется густой, как ртуть. Индейцы племени Паюты верят, что это не просто водоем, а живое существо с переменчивым характером, которое не любит чужаков. Почему здесь, в тихую погоду, лодки переворачиваются без видимых причин, а эхолоты рисуют под килем очертания существ размером с рейсовый автобус? Озеро Пирамид – это остаток древнего доисторического моря Лахонтан. И его дно напоминает швейцарский сыр. Оно все в кавернах и пещерах. Дайверы-экстремалы, такие как Стив Галлахер, рассказывали о странном феномене. Ты опускаешься на 30 метров, и вдруг температура воды падает до ледяной, а из темноты начинают доноситься звуки, похожие на плач или тонкий свист. Местные легенды говорят о водных младенцах, духах, которые заманивают людей в эту пучину. Но самое пугающее – это изменчивость глубины. Геологи фиксировали случаи, когда за одну ночь уровень дна в определенном месте опускался на 10 метров, а потом возвращался обратно. Уфологи уверены, что озеро скрывает под собой нечто большее, чем просто ил. Светящиеся шары, вылетающие прямо из центра водоема, стали здесь обычным делом. Это идеальная база. Глубокая вода, закрытая территория резервации и естественные помехи для радаров из-за состава этой самой воды, пишут исследователи в своих блогах. Существует даже теория о пустотелой горе, пирамиде, на берегу которая якобы является входом в подземный комплекс. Научное сообщество объясняет странности озера тектоникой и химией. Вода здесь сильно щелочная и насыщена минералами, что создает необычные акустические эффекты. Звуки могут передаваться на огромные расстояния, искажаясь до неузнаваемости. А внезапные водовороты и изменения глубины связаны с подводными источниками и газовыми выбросами из-под земной коры. Когда огромный пузырь газа выходит из донных отложений, плотность воды резко падает, и все, что находится на поверхности, буквально проваливается в бездну. Но те, кто хоть раз ночевал на берегу озера Пирамид, знают, когда луна освещает белые скалы, логика бессильна. Ты чувствуешь, что глубина смотрит на тебя, и она очень, очень голодная. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
11: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 12 мая. Давайте спросим у рун, какую подсказку они нам дадут в этот день. Чего же нам стоит ожидать? Итак, выпала руна Ансус. О, это классная руна, руна общения, коммуникации, информации. Это знаки, это диалоги, это какие-то внутренние откровения. И тут какая-то мудрость придет, будет много общения, будет вдохновение на это общение. И в такой день вы точно услышите то, что давно нужно было услышать. Это может быть совет, подсказка, какой-то внутренний голос, интуиция будет с вами разговаривать. Через сны будет информация приходить, да, и здесь будьте внимательны к словам и своим, и чужим. Через них в такой день говорит сама судьба. Очень важно понимать силу слова в этот день. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если ваша работа связана с коммуникацией. Может быть, вы работаете в торговле, в менеджменте, в каком-то большом коллективе. Может, вы преподаватель. Или это юриспруденция, библиотека. Вот все, что связано с коммуникацией и с информацией, в этот день пройдет на ура. И переговоры, какие-то письма, важные беседы, все будет проходить гладко. И если вам нужно донести какую-то свою идею или мысль, вы точно будете услышаны. Также возможны интересные предложения сверху. В отношениях здесь, конечно же, диалог, это доверие, это разговор по душам. Так что это отличный день для каких-то объяснений, признаний, снятия напряжения. Всегда доносите свои чувства через отклик душевный. То есть не ты такой-сякой, а вот ты знаешь, в этой ситуации я чувствую себя так и так. То есть так вас точно услышат. И если в паре были недомолвки, они уйдут. А вот одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется очень легко и окажется значимым. То есть это может быть даже судьбоносный человек. Здесь любовь может начаться с одного слова или фразы, понимаете? А по здоровью Ансус, конечно же, отвечает за горло, за дыхание, за голос, за нервную систему. Это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания. То есть, может, вас кто-то научит правильно дышать. А может быть, вы пойдете на урок вокала. Это будет очень полезно. Это настоящая терапия. Или научиться правильно речь излагать, доносить, да? И если вы давно хотели пойти на какую-то консультацию, может, к психологу или у кого-то что-то узнать, проконсультироваться, то это будет идеальный момент. Также в такой день легко усваивается новая информация. Будет благоприятно любое обучение. Если хотели записаться на какой-то курс, обязательно, без колебаний и сомнений. А может быть, и сами хотели свой курс открыть. Вот, действуйте. Так что день откровений, знаков судьбы. Говорите, слушайте, ловите смысл между строк. Ответы точно придут, и они совсем рядом. Принимайте, благодарите, берегите себя.
11: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Политолог Вадим Трухачев о том, что в странах СНГ антироссийские настроения сильнее, чем на Западе.
12: Если сравнить учебники по истории бывших республик СССР по уровню русофобии с учебниками в странах ЕС и НАТО, то получится следующая картина. Конечно, вне конкуренции Украина. Следом идут Азербайджан, Латвия, Эстония. Там о России и русских только плохо. Строго отрицательный образ России с минимальными просветами также в Таджикистане и Узбекистане, тоже с Грузией, Молдавией, Литвой, Британией, Турцией, Японией и тем странам, которые ближе к нам, то есть с Польшей, Финляндией, Швецией, Хорватией. Сдержанно отрицательный образ в союзных для России Казахстане, Киргизии и Армении и не имеют ярко выраженной антироссийской заданности учебники в Беларуси, но интересно, что и пророссийской они тоже не имеют. Они нейтральные, как, например, в Италии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Греции или Швейцарии. То есть общий вывод нам понятен. Отношение к России в южных странах СНГ ничуть не лучше, чем в наиболее антироссийских странах ЕС и НАТО. А в ряде случаев даже хуже. И основания считать их союзниками примерно такие же, как и в случае со странами Запада.
6: Исламовед, эксперт по деструктивному поведению Яна Амелина, призвала готовиться к новой, более опасной волне терактов.
13: После нападений на банки и актов агрессии в торговых центрах со стороны людей, которых вынуждают мошенники, в России может произойти еще одна волна терактов, но более серьезная. Да? На что дальше выведут людей? Не будут ли это нападения на детские сады, на школы, на людные остановки? После нескольких крупных петард, которые подожгли в ТЦ, мы можем предположить, что это будут коктейли Молотова или отравляющие вещества. И я изучала социальные сети и выяснила, что, например, рецепты коктейля Молотова из самодельных взрывных устройств есть в открытом доступе. Это абсолютно ненормальная ситуация. Я понимаю, что мы не можем исключить появление таких инструкций, но мы должны сделать так, чтобы в открытом доступе этого не было, потому что у нас многие люди интересуются разными деструктивными направлениями.
11: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Антитоп. Калининград попал в рейтинг 5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Кто ответит за рост смертности на дорогах региона? Брошенные на произвол судьбы. Семья участников СВО просит губернатора помочь отремонтировать дом. Почему проблемы фронтовиков никого не волнуют? Скоро выборы. Калининград планирует электронное голосование. Возможностей для фальсификаций станет больше. Итак, Калининград попал в топ-5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Эксперты спецдорпроекта оценили уровень аварийности, эффективность мер по снижению смертности и травматизм. Учитывалось и число погибших и пострадавших на дорогах. В результате в антирейтинг, кроме Калининграда, попали Екатеринбург, Белгород, курортный район Санкт-Петербурга и Чита. Областной центр вошел в список из-за роста смертности в ДТП. С января по март в Калининграде погибло 5 человек, что за последние 3 года является худшим показателем, говорят аналитики.
14: В этом году в Калининграде на дорогах уже было 5 смертей вместо одной в 2023-м, что показывает рост смертности за 3 года на 150%. Большая часть погибших – пешеходы. Растет и число пострадавших. Только в общественном транспорте в результате аварий получили травмы 20 человек. В целом по области с начала года зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 20 человек и 234 травмировались. Кроме того, еженедельно в Калининградской области выявляют от 20 до 45 нетрезвых автомобилистов. По их вине на дорогах области за 4 месяца зафиксировано 16 тяжелых ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
1: Сродни чрезвычайному происшествию и следующая история. Доведенная до отчаяния семья участников спецоперации из Партизанского просит помощи у губернатора. Дело в том, что в двухэтажном доме в поселке Багратионовского района протекает и рушится потолок. Сочувствующие обратили внимание Алексея Беспрозванных на пост в соцсети жительницы дома номер 10 по улице Центральной в Партизанском. Семья женщины живет в муниципальной квартире в ужасающих условиях из-за дырявой крыши. Судя по публикации Екатерины, она уже обращалась к губернатору по поводу протечек. Из правительства просьбу о помощи отправили в администрацию Багратионовска, те – фонд капремонта. А оттуда пришел ответ, что капремонт крыши в этом доме запланирован, а здесь, внимание, на 2042-2044 годы. Да, звучит как издевательство, но это факт.
15: Что нам делать? Ремонт обещают чуть ли не через 20 лет. Это в голове не укладывается. У нас мало того, что течет все, так еще и потолок рушится, перекрытия гниют, на стенах появилась черная плесень. А ведь у меня в семье дочь многодетная мама. У нее трое малолетних деток. Нам пришлось их отправить жить на съемную квартиру.
1: Хозяйка аварийного жилья Екатерина также сообщила, что ее сын и зять – участники спецоперации. Она обращалась к властям со своей проблемой неоднократно, но публичного ответа пока нет. И это при том, что областные власти постоянно рассказывают, как много внимания они уделяют семьям участников СВО. Но, похоже, только на словах. На деле все происходит иначе. Например, в Гвардейском районе крышу дома участника СВО отремонтировали только после вмешательства Генпрокуратуры России. В ведомство с жалобой на бездействие фонда капитального ремонта Калининградской области обратилась супруга военнослужащего. В ходе проверки выяснилось, что ремонт был запланирован еще 5 лет назад, но до него руки у фонда капремонта дошли только после получения акта от прокурора, рассказала жена военного.
16: Я Юртишина Нина Андреевна, являюсь супругой участника СВО. Мы проживаем в многоквартирном доме. У нас длительное время была проблема с протекающей кровлей. Дом был поставлен в программу капитального ремонта на 2021 год, но никакие меры не предпринимались. Я обратилась в Генеральную прокуратуру. Прокуратура среагировала. Капитальный ремонт кровли нам произведен.
1: В общем, без содействия прокуратуры родные военнослужащих не могут ни крышу починить, ни положенных выплат получить, о чем мы ранее неоднократно рассказывали. Зато власти постоянно декларируют поддержку и помощь участникам СВО. В то же время губернатор Калининградской области заявил, что благодаря народной программе партии «Единая Россия» в регионе построили школы, детсады, реконструировали водопроводы и благоустроили территории. При этом речь идет о бюджетных расходах. Иными словами, о средствах, сформированных из налогов жителей региона и бизнеса. Ведь всем известно, что социальная и коммунальная инфраструктура строится отнюдь не за деньги единороссов, а за счет граждан, которые платят НДС, налоги на доходы, имущество, акцизы и тарифы. Вот и выходит, что чиновники снова выдают обычную работу государства за заслуги. При этом пожелания и запросы жителей эти же чиновники часто игнорируют. Но сейчас должно все круто измениться в пользу жителей региона. Как-никак впереди выборы, и нужно зарабатывать у избирателей дополнительные бонусы. Калининградский избирком подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. Об этом заявила глава комиссии Инесса Виньярская.
17: Традиционно в Калининградской области в качестве дополнительного средства используется дистанционное электронное голосование. Мы поставили себе цель, чтобы все, что на сегодняшний день есть в избирательной системе, стало доступным для каждого жителя нашего региона, чтобы он для себя выбрал то, что ему удобно. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет с 3 августа по 14 сентября. Также планируется голосование на дому и поквартирное информирование.
1: Напомню, впервые дистанционное электронное голосование на выборах применили в регионе в 2022 году. Тогда из почти 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч, и большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. И это неудивительно. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. Но на практике это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует. Поэтому, чтобы голос было сложнее украсть, нужно приходить на участки лично. Иначе массовых фальсификаций не избежать, подчеркивают эксперты.
18: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет опять же сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
19: Кстати, «Единая Россия» планирует провести в новый состав Госдумы от 40 до 50 новых депутатов из числа участников СВО. Всего в парламенте может оказаться около 100 участников боевых действий. Если партия сохранит нынешнее большинство, ветераны составят примерно 15% фракции. Среди потенциальных кандидатов – бывшие военные, добровольцы, участники программы «Время героев», сотрудники юнармии, а также люди без политического опыта, которых сейчас активно продвигают через партийные проекты. Внутри власти уже обсуждают возможные проблемы с управляемостью такого состава Госдумы. Также говорят о рисках разделения на своих и чужих и сложностях с партийной дисциплиной. Да и коэффициент полезного действия от участников боевых действий, большинство которых вернулись с войны с посттравматическим синдромом, остается под большим вопросом. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
20: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
21: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета – только у чиновников. Серверы с результатами – только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно, или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
20: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
2: «Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день».
0: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частичной failed state, так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивать безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
2: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
0: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет. И это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
3: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
0: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий, ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
4: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
0: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Радио Лента. Прямая речь.
22: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
23: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я

0: все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
1: да, и они
0: поднимут... увеличат в 3 раза. Вот. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
2: Главные новости дня.
3: Трамп едет к Си. Пекин официально подтвердил дату визита президента США. В повестке встречи – Россия и Иран. Что задумал Трамп? Китай официально объявил дату визита Дональда Трампа с 13 по 15 мая. Сообщается, что президент США прибудет в Китай в среду вечером, а в четверг состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, после которой лидеры посетят Храм Неба и примут участие в государственном банкете вечером. В пятницу состоится рабочий обед, после которого Трамп отправится в США. Ожидается, что война с Ираном займет важное место в переговорах, говорит политолог Валерий Лисковец.
4: Трамп попытается оказать давление на Си Цзиньпина, чтобы склонить его к отказу от поддержки Ирана и России, включая предоставление им компонентов двойного назначения и потенциальный экспорт оружия.
3: Китай сейчас оказался в определенном геополитическом шпагате. С одной стороны, он боится потерять огромный западный рынок для торговли, а с другой не хочет упустить Россию из сферы своего влияния, считает политолог Игорь Фролов. В любом случае, на встрече Трампа и Си одной из ключевых тем будет Украина, говорит Фролов.
5: Я думаю, что она и сейчас поднимается, исходя из определенных кулуарных сигналов, которые посылает непосредственно Вашингтон, Пекину, для того, чтобы Китай все-таки каким-то образом повлиял непосредственно на Путина с точки зрения все-таки остановки войны. Но в данной ситуации мы тоже должны понимать, что сам Китай находится фактически на такой развилке. С одной стороны, ему выгодно сейчас и далее втягивать Российскую Федерацию в свою воронку. Но с другой стороны, под вопросом дальнейшая эффективная торговля с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом. Поэтому я думаю, что Пекин все равно будет пытаться, по крайней мере, балансировать.
3: Ранее китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти, опасаясь нарушить американские санкции. Аналогичная ситуация была и с индийскими компаниями. Те выступили с заявлениями о снижении закупки российской сырой нефти до нуля. Для России это может оказаться весьма болезненным, ведь и Индия, и Китай были основными покупателями российской нефти, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Мы видим реакцию тех же самых индусов, китайцев. Они прекрасно понимают, что без европейского, без американского рынка сбыта, без глобальной технологической кооперации, без интеграции в мировую экономику, их экономика на самом деле не выживет, не выплывет. Поэтому неудивительно, что Индия, Китай, на эти страны приходится около 90% покупок, то есть практически там 3,1-3,2 миллиона баррелей. И они уже, скажем так, по крупнейшим государственным компаниям, по частным компаниям пока под вопросом, но госкомпании точно, приостанавливают закупки нефти не только у «Газпромнефти», «Сургутнефтегаза», но уже и «Лукойл» с «Роснефтью».
3: Что касается визита Дональда Трампа в Китай, то это будет первая поездка американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. И, судя по всему, Трамп едет туда не за чаем, а за сделкой века 2.0, полагают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
8: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут? Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право...

0: собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
3: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху в самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальную доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
2: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
4: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Да, мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Еще масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже, что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это тогда чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить, не дай боже, там, ребенка устроить в институт, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну и, конечно, политика потом досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем? Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Все, наступление, все не то что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку-гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетел ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. и показать, что вот мы сейчас уничтожаем центры принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит? Никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино, этот господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы. Довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями. Довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полные разброты, шатания в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
6: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
9: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это вечевых забираем. Их забрали.
8: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
10: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут, как-то странным образом, оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
8: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
11: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают. Они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
8: Антиретровирусную терапию, ПрививЧ, военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алмейкевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.

0: возглавляет старший прапорщик, участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
1: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
2: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет, это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
1: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
3: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
1: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
4: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
1: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Реконструкция скреп в скрепочке. Военкор канал «Лейб-Гусар» про праздничные мероприятия, которые состоялись 9 мая.
7: Что касается странного парада на Красной площади, то иногда лучше что-то и вовсе не делать, нежели сделать плохо. Особенно, когда это плохо будет иметь долгоиграющие последствия. Во-первых, несгибаемая система во главе с титановым вождем показала Urbi et Orbi, что ее вполне можно напугать. Но, что еще хуже, что напугав ее, можно и задорно над ней посмеяться. И это при том, что у нас же в последнюю четверть века в общество спускался постулат, что власть не объект для шуток, она священна, непогрешима и должна вызывать трепет и благоговение. Во-вторых, большой парад 9 мая всегда был частью Великой Победы, хоть как-то соединявшей давно замкнувшуюся в себе систему и народ. И тут вместо нее населению показывают какую-то странную канцелярскую скрепочку с пафосными, но оторванными от жизни вставочками в стиле рекламных роликов 90-х. Впрочем, если принять тот факт, что система в преддверии какого-то, какой уж получится, трансфера, решила окончательно окуклиться и стать инородным телом в организме страны, когда происходящее снаружи и мнение тех, кто вне этой цисты, никого из тех, кто внутри не интересует, то все вполне логично и закономерно.
6: Военкор, канал «Старшие», да о том, что задумал Илон Маск.
7: Прочитал в новостях, что Starlink начал запускать интернеты прямо на iPhone и Android. Имеется в виду новые модели аппаратов. Также требуется подписка. Коварный Маск. Зря, получается, его батюшку таскали по всей России и показывали концерты художественной самодеятельности. Это что же, теперь Маск может взять и подло ударить спину Роскомнадзора, разрешив пользоваться Starlink'ом с мобильных устройств на территории России? Придется импортозамещать айфоны и андроиды чем-нибудь духовно скрепным, где нет этого бесовского выхода в открытый космос к спутникам, где одна порнография. Если без шуток и злого сарказма, то, конечно, Маск совершил главную научно-техническую революцию нового времени, в корне поменяв тактику и стратегию войны, которая в том числе в себя включает информационное противоборство путем ограничения информационных ресурсов противника. Рано или поздно нам все равно придется работать на вражеской площадке, продвигая свои нарративы. Если это будет сделано безграмотно и топорно, мы проиграем.
6: Военкор «Котенок» и мысли после того, как отзвучали парадные марши.
8: Парад в последнее время у меня вызывает щемящие чувства. Я сравниваю и понимаю, что нам далеко до подвига наших дедов, как до Луны. Я понимаю, в чем разница между спецоперацией и Великой Отечественной войной. Победу вытащили мужики, которые пошли на фронт в 1942 году в зрелом возрасте, потому что кадровая Красная Армия практически погибла или попала в плен в боях. Страну вытащили великие ученые, великие инженеры, которые провели несравнимую ни с чем в мировой истории мобилизацию промышленности, перенос заводов на Урал, когда станки буквально бросали в зимний холод и грязь и сразу начинали выпускать танки, когда все наши максимально эффективные инновации тут же применялись на фронт. Частная инициатива на тот момент максимально поддерживалась, потому что нужна была победа, и она была одна на всех. А сейчас что? Частная инициатива давится и загоняется под плинтус. С такой бюрократической машиной, которая велит в уборную ходить по инструкции и не пользоваться вражеским интернетом, мы не вывезем. Грустно, но факт.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
9: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
1: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, на важных участках фронта армии нужна была передышка. По данным ЗВНКОРа, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
10: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
1: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
11: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
1: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Иван Отраковский 9 мая ужаснулся состоянием памятников.
12: Вот она тоже, памятник. Героям битвы под Москвой. Перемиловская высота. Вот люди пришли почтить память наших великих предков. Но тоже есть проблемы, конечно. Вот плит отходит. Общаюсь с местными жителями. Да, недовольны, просят местных властей, конечно, чтобы они исправили ситуацию. Реставрировали памятники. И мы тоже будем, конечно, в этом участвовать. Или позвоним, или поедем в администрацию на рабочей неделе и потребуем услышать местных жителей, народ.
6: Военкор канал «Старше Эдды» о том, как Штаты и Британия вблизи Сувалкского коридора учатся современному бою.
7: До 15 мая на полигоне Побраде в Литве американские военнослужащие 2-го кавалерийского полка и британские десантники парашютного полка проводят учение «Fly Trap», которые направлены на отработку военных действий тактических подразделений в условиях массированного применения дронов противником. Тестируются электронные и кинетические системы противодействия беспилотникам. Всего более 60 моделей техники и вооружений. Учения напрямую перенимают опыт российско-украинского конфликта. Главная цель – выработать практическое понимание для новой доктрины НАТО по противодействию дронам на тактическом уровне. В дальнейшем эти знания переведут в стандарты НАТО и масштабируют на остальные страны Альянса. Ну, про место, которое выбрали для учений, и что именно оно выбрано неспроста, думаю, и говорить не стоит.
6: Военкор Живов предупреждает – дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
13: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
15: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу. В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре. Кушали в Бургер Кинге. Вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на двух машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были записаны заявления, как пострадавшие, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
14: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
16: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране, не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают и учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали. Но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает? Ну то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но... Охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать. Нет, никак.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Это подкаст «Разбор дня». Только за 1 март 2026 года российская армия потеряла почти 32 тысячи человек убитыми и ранеными.
18: Да, цифра просто дикая.
17: И ради чего? Ради захвата менее 75 квадратных километров выжженной земли. Если взять калькулятор... Но это катастрофический антирекорд.
18: Больше 420 жизней за каждый квадратный километр.
17: Именно. Более 420 человек за километр. Чтобы ты понимал масштаб этого безумия, просто сравни. Американская армия во Вьетнаме потеряла 58 тысяч человек за 20 лет. 20 лет.
18: Угу.
17: А здесь... Сопоставимые цифры перемалываются в труху буквально за пару месяцев этой так называемой весенней кампании.
18: И мы сейчас наблюдаем не провал какого-то конкретного генерала. Мы видим, как система начинает пожирать саму себя изнутри. Она отчаянно пытается выдать эти кровавые конвульсии за осмысленное движение вперед.
17: Вот именно об этой механике самопожирания я и хочу поговорить, потому что, ну, когда читаешь эти сводки, возникает лютый когнитивный диссонанс. Как вообще принимаются решения, которые ведут к таким результатам? 19 марта. Батальонный штурм северо-восточнее Лавянска. В атаку идет 500 человек, а возвращаются единицы.
18: Да, там потери составили 81% за сутки.
17: Жесть. Более 400 человек вычеркнуты из списков за день. Кто вообще эти люди? И почему они так быстро заканчиваются?
18: Ну, давай разберем по шагам. На личном уровне это абсолютная девальвация человеческой жизни. Плюс тотальная институциональная деградация. Кто эти люди? В эту топку сейчас бросают самые маргинализированные слои.
17: Люди с огромными долгами.
18: Да, должники, люди с уголовным прошлым. Те, кого государству легко купить за обещание каких-то фантастических выплат. А теперь самое главное – подготовка. Базовый курс штурмовика сейчас урезан с 1 месяца до 1 недели. Задумайся. Неделя.
17: Стоп, подожди. За неделю человека можно научить разве что собирать автомат и, отличать гранату от камня.
18: Хуже того. Их отправляют на штурм укрепленных городов с эшелонированной защитой, а они физически не владеют тактикой малых групп. Они понятия не имеют, как рассредотачиваться под артиллерийским огнем.
17: И как взаимодействовать со связью, которой, судя по отчетам, часто просто нет.
18: Именно. В итоге они выходят в открытое поле или заходят в простреливаемую застройку просто плотной толпой. А там их уже ждет пристреленная артиллерия и роя дронов. Офицеров на местах, которые могли бы взять инициативу на себя, нет.
17: То есть они просто идут вперед, пока не закончится, потому что приказа отступать нет.
18: Да, шаг влево, шаг вправо, расстрел или тюрьма. Они просто идут на убой.
17: Слушай, ну хорошо, эти люди ведь откуда-то приехали. Для малых городов в российской провинции такой масштаб потерь – это же, настоящая социальная катастрофа.
18: Абсолютная катастрофа.
17: В мегаполисах пара сотен гробов растворится в статистике. Но в регионах это число уже сопоставимо с выпусками местных школ за несколько лет. Почему местные чиновники молчат? У них же там должен закипать социальный котел из семей погибших.
18: Инициатива снизу строго наказуема. Сверху спускаются жесткие квоты на рекрутинг.
17: Из администрации президента.
18: Угу. Не выполнишь план – снимут, а то и посадят. А снизу действительно закипает котел. И этот чиновник не может сказать правду ни наверх, ни вниз. Это выводит нас прямо на системный уровень проблемы.
17: Это очень похоже на классическую больную корпорацию. Знаешь, когда региональные менеджеры скрывают убытки и врут о продажах.
18: Да-да, отправляют наверх красивые презентации.
17: Вот. А гендиректор, который вообще оторван от реальности на основе этих фальшивок, приказывает захватить несуществующий рынок. Только здесь вместо графиков продаж карты с потемкинскими деревнями.
18: Точная аналогия. Командир роты докладывает, что взял посадку, хотя он ее не взял. Просто чтобы его не сняли с должности.
17: Комбат рапортует об успехе, дальше генерал рисует стрелочку на карте, а потом что? Если верить этим отчетам, генштаб планирует наступление с позиции, которую российская армия на самом деле даже не контролирует.
18: Так и есть. На следующий день этот же генерал приказывает атаковать из этой самой посадки, которой у них нет, по позициям, которые они даже не разведали. Именно поэтому российская система обречена математически.
17: То есть демография просто не сойдется.
18: Демография безжалостна. Если строить прогноз на ближайшие пару лет, государственная машина физически не способна абсорбировать потери по 30 тысяч человек ежемесячно без тотальной дестабилизации.
17: Потому что резерв мотивированных наемников исчерпывается.
18: Верно. Люди, готовые обменять жизнь на деньги, заканчиваются. И когда этот поток окончательно иссякнет, любые наступательные операции будут просто парализованы.
17: Хорошо, давай отложим пехоту и посмотрим на железо. Потому что у меня тут есть серьезный вопрос. Нам же годами продавали этот миф о том, что российская армия – это просто бесконечная масса брони.
18: О, да. Танковые клинья до Ла-Манша.
17: Да. Эшелоны танков, которые в итоге просто задавят любые технологии своей массой. Почему эта старая тактика больше не работает? Во что именно они врезаются на поле боя?
18: Они врезаются в технологическую реальность 21 века. А в руках у них инструменты середины 20-го. Вот посмотри на поле боя прямо сейчас по нашим сводкам. Обычный российский мобилизованный отправляется на штурм не внутри защищенной БМП.
17: А на чем?
18: Он едет на китайском гольф-каре, на открытом багге или на кроссовом мотоцикле.
17: Гольф-кары? Серьезно? На штурм укрепрайона на гольф-каре? Это звучит как абсолютное безумие. Зачем?
18: Понимаешь, любая массивная бронетехника сейчас обнаруживается за десятки километров. Российская армия пытается как бы просочиться сквозь сплошной украинский дроновый купол.
17: А то есть броня стала просто огромной мишенью?
18: Именно. И тут нужно понимать механику этого купола. Это же не просто пара коптеров в небе. Это интегрированная система разведки и поражения. Она контролирует воздух на 60 километров вглубь российской логистики.
17: 60 километров? Ничего себе.
18: Как только танк выезжает из ангара в глубоком тылу, его уже ведут. К тому моменту, как он только приблизится к линии соприкосновения, на него обрушится рой FPV-дронов. Они бьют в самые уязвимые места. В крышу, в мотор.
17: Поэтому гольф-кары – это просто жест отчаяния. Попытка проскочить на скорость.
18: Да. Билет в один конец. Шансы выжить там стремятся к нулю.
17: Слушай, я хочу здесь нажать на тормоза. Мы же все время слышим про санкции, про то, что они типа не работают. Говорили, что в России просто обходят запреты, покупают микрочипы и через Китай, через Казахстан.
18: Угу. Классическая байка про чипы от стиральных машин в ракетах.
17: Вот-вот, почему ты тогда говоришь, что технологический разрыв стал фатальным? Почему броня вдруг умерла, если чипы все равно завозят?
18: Потому что сказки про чипы и стиральных машин хороши для телевизора. Но это не работает в реальной физике современной войны. Да, ты можешь ввести контрабандой партию коммерческих чипов, но современный танк требует микроэлектроники военного стандарта.
17: А с другой стороны, бьет реальность войны. Я смотрю на данные по ударам украинских дронов по нефтяным терминалам в Усть-Луге и Приморске.
18: Да, это был сильный удар по доходам.
17: По нашим данным, из этих документов эти налеты вывели из строя до 40% нефтеэкспортного потенциала на Балтике.
18: Получается, классические ножницы. Расходы летят в космос, а доходы от экспорта физически отрезаются. У государства банально заканчивается ресурсная база.
17: И если смотреть на горизонт 2-5 лет...
18: Модель этой военной ренты неизбежно рухнет под собственным весом. Центральный банк держит огромную ключевую ставку, пытаясь сбить инфляцию, но эта ставка просто душит любые попытки частного бизнеса выжить.
17: О развитии там вообще речи не идет.
18: Какое развитие? Страну ждет неконтролируемое обрушение базовой инфраструктуры, труб, электросетей, мостов. Денег на их замену просто нет.
17: Хорошо, но ведь система должна это как-то чувствовать. Когда у тебя не работают заводы, замерзают целые города, да, экономика жрет саму себя, а генералы месяцами бьются головой о бетон под Славянском. Как они пытаются сохранить лицо? Фасад же трещит по всем швам.
18: Реакция есть. И это тотальная когнитивная война со своим же собственным населением. Посмотри на личный уровень радикальных сторонников войны, на эти так называемые Z-каналы. Там наступает тяжелейшая стадия принятия неизбежного. Это настоящий неподдельный траур по рухнувшим имперским надеждам. Этим людям годами скармливали образ непобедимой машины. Обещали быстрый и сокрушительный триумф. А что они получили в реальности?
17: Они получили затяжной позиционный тупик. Бесконечные сборы денег на трусы, аптечки и дроны для солдат. И нескончаемый поток похоронок.
18: Точно. И это вызывает тяжелейший когнитивный диссонанс. Формируется огромное, пока еще скрытое социальное напряжение. Люди начинают понимать, что их обманули в самом главном – в образе силы.
17: Слушай, а как на это реагирует Кремль на системном уровне? Они же не могут просто выйти по телевизору и сказать: «Извините, мы застряли, чипов нет, трубы лопнули, расходимся».
18: Они делают ровно обратное. Включается механизм психологической компенсации. Вместо реальных военных побед государственная машина переходит к смехотворным, абсолютно оторванным от реальности дипломатическим ультиматумам.
17: У нас тут в материалах есть просто гротескный пример. Заявление пресс-секретаря Пескова 1 апреля 2026 года.
18: Символичная дата.
17: Абсолютно. В день дурака он выходит к прессе и с серьезным лицом требует от Украины сдать всю Донецкую область, грубо говоря, вчера. И это происходит ровно в тот момент, когда российская армия захлебывается кровью и физически не может продвинуться ни на метр.
18: Слушай, ну это же классическая истерика от бессилия. Когда реально физическая сила иссякла, когда ты не можешь ничего сделать на земле, ты пытаешься компенсировать это максимально агрессивной, надутой риторикой.
17: Типа, отдайте нам то, что мы физически не способны у вас забрать.
18: Именно. Психологически это объяснимо, но политически это ловушка. Если мы делаем прогноз на ближайшие годы, коридор для политического маневра у российской власти сузился до ушка иголки.
17: Элиты это понимают.
18: Конечно, те самые люди, которые управляют финансовыми потоками, регионами, заводами, они же не дураки. Они начинают осознавать весь масштаб этого системного тупика. Власть не может признать необходимость оперативной паузы.
17: Потому что в парадигме диктатуры это будет означать слабость.
18: Да, признание провала, но у нее и нет никаких физических ресурсов для продолжения этого бессмысленного наступления. И что делают элиты в такой патовой ситуации?
17: Саботируют.
18: Да, в исторической перспективе такая ситуация неминуемо ведет к росту внутреннего саботажа. Аппарат начинает спасать сам себя. Они имитируют бурную деятельность, рисуют красивые отчеты, подписывают указы.
17: А на деле саботируют реальные решения, просто готовясь к моменту обрушения.
18: Точно.
17: Ну что ж, давай подводить итоги этого разбора. Мы препарировали тактику, технологию, экономику и вот этот трещащий политический фасад. К чему все это объективно идет в сухом остатке?
18: Если синтезировать все факты из тех документов, что у нас на столе, вывод звучит предельно жестко. Весенняя кампания 2026 года – это не просто локально проигранная битва. Это точка невозврата для всей системы.
17: То есть возврата к норме уже не будет?
18: Нет. Российское государство прямо сейчас платит жизнями сотен необученных людей за каждый квадратный километр руин. И параллельно, абсолютно безвозвратно, сжигает свое технологическое и экономическое будущее. Из этого штопора уже нет выхода в рамках текущей модели. Механизм сломан, и он перемалывает сам себя.
17: Знаешь, изучив все эти отчеты об остановленных штурмах, сгоревших китайских гольф-карах и судах между военными заводами, у меня крутится в голове одна очень циничная мысль.
18: Какая?
17: Возможно, настоящий финальный коллапс этой системы произойдет вовсе не от прорыва фронта в окопах под условным Краматорском. Он произойдет в тот момент, когда в каком-нибудь глубоком забытом богом российском тылу в разгар лютой зимы окончательно и бесповоротно лопнут трубы магистральной теплотрассы.
18: И чинить их будет некому.
17: Именно. Внезапно окажется, что у государства нет ни денег, чтобы купить новые трубы, ни запчастей для насосов, потому что на них больше нет чипов, ни даже простых трезвых слесарей, чтобы спуститься в траншею и починить прорыв. Потому что все деньги, все ресурсы и все рабочие руки были бездумно и бездарно сожжены в так называемом поясе крепостей. Думай своей головой. До встречи.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
1: Антитоп. Калининград попал в рейтинг 5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Кто ответит за рост смертности на дорогах региона? Брошенные на произвол судьбы. Семья участников СВО просит губернатора помочь отремонтировать дом. Почему проблемы фронтовиков никого не волнуют? Скоро выборы. Калининград планирует электронное голосование. Возможностей для фальсификаций станет больше. Итак, Калининград попал в топ-5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Эксперты спецдорпроекта оценили уровень аварийности, эффективность мер по снижению смертности и травматизм. Учитывалось и число погибших и пострадавших на дорогах. В результате в антирейтинг, кроме Калининграда, попали Екатеринбург, Белгород, курортный район Санкт-Петербурга и Чита. Областной центр вошел в список из-за роста смертности в ДТП. С января по март в Калининграде погибло 5 человек, что за последние 3 года является худшим показателем, говорят аналитики.
19: В этом году в Калининграде на дорогах уже было 5 смертей вместо одной в 2023-м, что показывает рост смертности за 3 года на 150%. Большая часть погибших – пешеходы. Растет и число пострадавших. Только в общественном транспорте в результате аварии получили травмы 20 человек. В целом по области с начала года зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 20 человек и 234 травмировались. Кроме того, еженедельно в Калининградской области выявляют от 20 до 45 нетрезвых автомобилистов. По их вине на дорогах области за 4 месяца зафиксировано 16 тяжелых ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
1: Сродни чрезвычайному происшествию и следующая история. Доведенная до отчаяния семья участников спецоперации из Партизанского просит помощи у губернатора. Дело в том, что в двухэтажном доме в поселке Багратионовского района протекает и рушится потолок. Сочувствующие обратили внимание Алексея Беспрозванных на пост в соцсети жительницы дома номер 10 по улице Центральной в Партизанском. Семья женщины живет в муниципальной квартире в ужасающих условиях из-за дырявой крыши. Судя по публикации Екатерины, она уже обращалась к губернатору по поводу протечек. Из правительства просьбу о помощи отправили в администрацию Багратионовска, те – фонд капремонта. А оттуда пришел ответ, что капремонт крыши в этом доме запланирован, а здесь, внимание, на 2042-2044 годы. Да, звучит как издевательство, но это факт.
20: Что нам делать? Ремонт обещают чуть ли не через 20 лет. Это в голове не укладывается. У нас мало того, что течет все, так еще и потолок рушится, перекрытия гниют, на стенах появилась черная плесень. А ведь у меня в семье дочь многодетная мама. У нее трое малолетних деток. Нам пришлось их отправить жить на съемную квартиру.
1: Хозяйка аварийного жилья Екатерина также сообщила, что ее сын и зять – участники спецоперации. Она обращалась к властям со своей проблемой неоднократно, но публичного ответа пока нет. И это при том, что областные власти постоянно рассказывают, как много внимания они уделяют семьям участников СВО. Но, похоже, только на словах. На деле все происходит иначе. Например, в Гвардейском районе крышу дома участника СВО отремонтировали только после вмешательства Генпрокуратуры России. В ведомство жалобой на бездействие фонда капитального ремонта Калининградской области обратилась супруга военнослужащего. В ходе проверки выяснилось, что ремонт был запланирован еще 5 лет назад, но до него руки у фонда капремонта дошли только после получения акта от прокурора, рассказала жена военного.
21: Я Юрчишина Нина Андреевна, являюсь супругой участника СВО. Мы проживаем в многоквартирном доме. У нас длительное время была проблема с протекающей кровлей. Дом был поставлен в программу капитального ремонта на 2021 год, но никакие меры не предпринимались. Я обратилась в Генеральную прокуратуру. Прокуратура среагировала. Капитальный ремонт кровли нам произведен.
1: В общем, без содействия прокуратуры родные военнослужащих не могут ни крышу починить, ни положенных выплат получить, о чем мы ранее неоднократно рассказывали. Зато власти постоянно декларируют поддержку и помощь участникам СВО. В то же время губернатор Калининградской области заявил, что благодаря народной программе партии «Единая Россия» в регионе построили школы, детсады, реконструировали водопроводы и благоустроили территории. При этом речь идет о бюджетных расходах. Иными словами, о средствах, сформированных из налогов жителей региона и бизнеса. Ведь всем известно, что социальная и коммунальная инфраструктура строится отнюдь не за деньги единороссов, а за счет граждан, которые платят НДС, налоги на доходы, имущество, акцизы

0: Для средства используется дистанционное электронное голосование. Мы поставили себе цель, чтобы все, что на сегодняшний день есть в избирательной системе, стало доступным для каждого жителя нашего региона, чтобы он для себя выбрал то, что ему удобно. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет с 3 августа по 14 сентября. Также планируется голосование на дому и поквартирное информирование.
1: Напомню, впервые дистанционное электронное голосование на выборах применили в регионе в 2022 году. Тогда из почти 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч, и большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. И это неудивительно. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент, но на практике это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует. Поэтому, чтобы голос было сложнее украсть, нужно приходить на участки лично, иначе массовых фальсификаций не избежать, подчеркивают эксперты.
2: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
1: Кстати, «Единая Россия» планирует провести в новый состав Госдумы от 40 до 50 новых депутатов из числа участников СВО. Всего в парламенте может оказаться около 100 участников боевых действий. Если партия сохранит нынешнее большинство, ветераны составят примерно 15% фракции. Среди потенциальных кандидатов – бывшие военные, добровольцы, участники программы «Время героев», сотрудники юнармии, а также люди без политического опыта, которых сейчас активно продвигают через партийные проекты. Внутри власти уже обсуждают возможные проблемы с управляемостью такого состава Госдумы. Также говорят о рисках разделения на своих и чужих и сложностях с партийной дисциплиной. Да и коэффициент полезного действия от участников боевых действий, большинство которых вернулись с войны с посттравматическим синдромом, остается под большим вопросом. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета только у чиновников. Серверы с результатами только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников

0: сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно, или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025-го Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
3: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
2: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025 говорил, что поставки начнутся в 2026. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
3: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
2: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
3: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
4: То есть это никогда это возможно.
3: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали.
2: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
3: У нас к 30 году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
2: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
5: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами, и это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
2: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
6: Пятерых детей Маугли спасли от голода, побоев и антисанитарии в Уфе. Их тяжелую ситуацию случайно заметил сосед. По данным базы, 3-летний Максим, 5-летний Кирилл, 8-летний Даниил, 11-летняя Есения и 14-летний Влад жили с матерью Еленой в доме в районе Орджоникидзе. 33-летняя женщина страдает алкоголизмом, не работает и в последнее время окончательно забросила воспитание детей. Сосед из семьи, 60-летний Рустем, в начале апреля лишился жилья, его дом сгорел. И тогда он попросился ненадолго пожить у соседки, но даже не подозревал, что творится в доме. Рустем начал помогать детям, устроился на работу, чтобы кормить их. Также, по словам мужчины, он то и дело выгонял из дома ухажеров Елены. Маргиналы морили детей голодом и избивали. Мать отправляла малышей добывать еду на помойку или заставляла собирать и продавать цветы, а вырученные деньги отбирала. В школу дети почти не ходили, но почему семью не проверили, неизвестно. Рустем обратился к волонтерам, а те направили заявление в полицию и ПДН с просьбой проверить женщину и позаботиться о детях. На проблему действительно обратили внимание. После обращения соседа детей изъяли, а полиция и органы опеки начали разбираться в ситуации. Возбуждено 2 уголовных дела по статьям о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Суд в Солнечногорске вынес обвинительный приговор 72-летнему местному жителю Михаилу Ладыгину, который зарезал соседа во время ссоры. Злоумышленнику не понравилось, что мужчина не угостил его сигаретой, сообщает прокуратура Московской области. Сам инцидент произошел 30 августа в прошлом году в деревне Осипово. Между Ладыгиным и его соседом во время застолья вспыхнул конфликт. Поводом для ссоры послужил отказ знакомого угостить злоумышленника сигаретой. В ходе драки ранее судимый Ладыгин достал нож и 5 раз ударил соседа. Потерпевший скончался на месте. Коллегия присяжных единогласно признала мужчину виновным. Суд назначил наказание – 8 лет лишения свободы. Отбывать этот срок пенсионер будет в исправительной колонии строгого режима. Начальница отделения почты из Псковской области украла больше 1 000 000 рублей из кассы, а потом попыталась отбить недостачу ворованными лотерейками. Все это, чтобы рассчитаться с микрозаймами. По данным МЭШ, 44-летняя Оксана руководила отделением почты и несколько месяцев забирала наличку, которую должна была сдавать через самоинкассацию. Чтобы никто не заметил, она решила провернуть схему. Стащила из отделения 1500 лотерейных билетов почти на 300 тысяч рублей и начала судорожно стирать защитный слой в надежде поднять 1 000 000 и закрыть дыру в кассе. Но женщине не повезло. Помимо денег, Оксана воровала и товары из отделения, продукты и сигареты. Общий ущерб – почти 1 500 000 рублей. Погорела женщина на внутренней проверке. Тогда и стало ясно, откуда разница в отчетности. В суде Оксана вину признала, еще призналась, что влезла в кредиты и микрозаймы и получила 3 года условно с испытательным сроком. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
7: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
8: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
7: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
9: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
7: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
10: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
7: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
12: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал Институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век. Книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту «бери, пока не запретили», и результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
13: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.

0: участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
1: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
2: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
1: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
3: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
1: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
4: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
1: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Солдатская почта.
1: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
6: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
1: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
4: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план. И они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди – просто цифры в отчете. И шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
1: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
5: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
1: Сейчас Эльвин Зязько остается в счастье, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
8: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
1: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию на важных участках фронта, армии нужна была передышка. По данным ЗВНКОРа, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
9: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
1: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
10: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
1: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за три года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня». И сегодня у нас на детальном разборе один очень тихий факт, который, ну, большинство людей вообще даже не заметит за рутиной громких новостей. Короче, с 1 сентября 2026 года абсолютно каждый смартфон, планшет и ноутбук, который продается в России, облагается новым технологическим сбором.
12: Да, и официально это звучит, ну, совершенно безобидно. Типа, всего 250 рублей за мобильный телефон. Вроде бы копейки.
11: Вот именно, копейки. Но прямо сейчас в самом тексте закона заложена настоящая правовая бомба замедленного действия. Я тут сопоставил факты, и получается, что правительство получает легальное право поднять эту сумму до 5000 рублей за одно устройство. В любой момент.
12: И никого не спрашивая.
11: Да, вообще не проходя никаких дополнительных парламентских слушаний. И мы обсуждаем это именно сейчас, потому что под этой очень красивой оберткой разговоров о технологическом суверенитете скрывается отчаянная попытка просто закрыть дыры в федеральном бюджете.
12: Абсолютно. По сути, это налог на современную цивилизацию. Платеж, который незаметно, но прям фундаментально изменит цены на всю технику. И это ударит по кошельку абсолютно каждого человека, который просто пытается оставаться на связи с миром.
11: Слушай, если посмотреть на официальную риторику, то происходит какое-то потрясающее раздвоение личности у государственных ведомств.
12: О, да. С одной стороны, Министерство промышленности активно продвигает идею, что эти деньги пойдут в некий специальный фонд.
11: На разработку российских чипов и процессоров, да.
12: Да-да-да, такая инвестиция в светлое технологическое будущее. Но параллельно Министерство финансов вообще не скрывает фискальной сути происходящего. Они прямым текстом публикуют документы, из которых кристально ясно, что государственному бюджету просто срочно нужны деньги.
11: И там же озвучена конкретная цифра – 218 миллиардов рублей за первые 3 года действия закона.
12: И вот тут возникает системная проблема, так называемое второе дно всей этой инициативы. Давай допустим на секунду, что мы реально верим в идею фонда поддержки отечественной микроэлектроники.
11: Ну, допустим.
12: Но в публичном поле абсолютно отсутствует информация о том, по каким критериям этот абсолютно непрозрачный фонд будет раздавать собранные миллиарды конкретным предприятиям.
11: Исторический опыт функционирования подобных структур в России показывает очень устойчивую закономерность. Деньги вообще не идут на создание здоровой рыночной конкуренции, где побеждает лучший инженерный проект.
12: Они просто оседают у компаний, которые аппаратно или физически близки к распределителям государственных средств.
11: Вот именно. Это не рынок, это административная кормушка.
12: Подожди, но если мы говорим о таких масштабах, ну, 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук, слушай, ну это стоимость чашки кофе на вынос.
13: Ну да.
12: Или короткой поездки на такси. Разве такие микроскопические суммы могут кого-то разорить на уровне бизнеса? Ну или, с другой стороны, всерьез наполнить гигантский государственный бюджет? Сумма кажется, ну, просто декоративной. 250 рублей – это чистая воды оптическая иллюзия. Это такая психологическая уловка, созданная исключительно для того, чтобы на старте не спровоцировать общественное возмущение.
11: Чтобы все просто привыкли.
12: Да. Это цифра, которая заставляет большинство людей махнуть рукой и сказать, ну, типа, 200 рублей я как-нибудь переживу. Настоящая экономическая катастрофа заложена не в самой стартовой цифре, а в жестком механизме взимания этих денег.
11: Слушай, а как технически это вообще собрать? Я почему-то представлял, что это будет пробиваться на кассе отдельной строкой. Ну, как платный пакет в супермаркете. Покупаешь телефон, и сверху тебя добавляют этот сбор.
12: Нет, если бы это работало так, то влияние на экономику было бы минимальным. Государство пошло другим путем, путем 100% предоплаты. Этот сбор работает как безжалостный фильтр на входе в страну.
11: Так, и как устроена механика?
12: Смотри, государственная информационная система фиксирует ввоз товара и выставляет счет. У компании-импортера есть ровно 10 дней на оплату этого счета.
11: Всего 10 дней?
12: Да. Без полного погашения сбора товар просто блокируется. Его запрещено продавать, он не может легально покинуть склад и попасть на полки магазинов.
11: Окей, давай нарисуем картину. Я средний бизнесмен, я везу партию, ну скажем, из 100 тысяч смартфонов. Для рынка это обычная рабочая партия.
12: Абсолютно нормальная.
11: получается, еще до того, как я продал хотя бы один телефон, до того, как я вообще увидел какие-то деньги от покупателей, я должен вытащить из оборота 25 миллионов рублей и немедленно заморозить их на государственных счетах.
12: Именно так. А теперь задай себе вопрос, где средний импортер возьмет свободные 25 миллионов рублей наличными за 10 дней? Малый и средний бизнес просто не имеют такой гигантской финансовой подушки, которая лежит на счетах и ждет своего часа.
11: Значит, бизнесмену придется идти в банк за оборотным кредитом.
12: Да, а кредиты сейчас экстремально дорогие. То есть к замороженным 25 миллионам мгновенно добавляются огромные проценты по обслуживанию этого долга.
11: И для мелких игроков это означает кассовый разрыв.
12: 100%. Они либо разоряются, либо добровольно уходят с рынка. Происходит просто искусственная зачистка и монополизация рынка несколькими крупнейшими сетями, у которых есть доступ к дешевым корпоративным деньгам.
11: А где монополия, там всегда диктат цен. Но давай проследим путь этого телефона дальше. Вот он прошел таможню, импортер нашел деньги, заплатил сбор, заплатил проценты банку. Дальше телефон едет в розницу.
12: И здесь запускается эффект снежного кома в ценообразовании. Импортер закладывает свои расходы с сам сбор плюс проценты по кредиту в базовую оптовую цену.
11: Так.
12: Товар переходит к дистрибьютору. Дистрибьютор делает свою стандартную бизнес-наценку, ну, например, 15%. Но эта наценка накладывается уже на выросшую базу.
11: А, процент на процент.
12: Да-да-да. Затем товар попадает в розничный магазин, который тоже закладывает свою маржу на оплату аренды, зарплаты продавцам и маркетинг. И финальным аккордом ко всей этой гигантской раздувшейся сумме применяется 20% налога на добавленную стоимость.
11: Слушай, вся эта цепочка наценок выглядит как какой-то сюр. Это как если бы на входе в огромный торговый центр поставили турникет с платным билетом.
12: Очень точное сравнение.
11: Мало того, что ты платишь за право войти, так еще и каждый магазин внутри этого центра включает стоимость твоего входного билета в цену своих товаров, накручивает сверху свою маржу, а на кассе государство начисляет на весь этот бутерброд НДС.
12: Да, механика именно такая. И в результате этого сложного косвенного налогообложения стартовые 250 рублей, которые казались безобидной ценой чашки кофе, превращаются на полке в 500-600 рублей дополнительных скрытых расходов.
11: То есть розничные цены прыгнут не на 250 рублей?
12: Конечно, нет. Отраслевые аналитики уже посчитали последствия. Цены подскочат на 10-12% в самом бюджетном сегменте.
11: И вот тут, мне кажется, математика переходит в социальную плоскость. Потому что этот сбор в своей сути является классическим регрессивным налогом. Он бьет сильнее всего по тем, у кого меньше всего денег.
12: Абсолютно.
11: Я тут сопоставил цифры разных социальных групп, и картина вырисовывается мрачная. Представь успешного московского айтишника. У него зарплата 300 тысяч рублей. Он идет покупать себе новый флагманский смартфон за 150 тысяч.
12: Ну да, для него это не проблема.
11: Для него этот сбор в 250 рублей составит 0,17% от цены устройства. Это даже не статистическая погрешность, он просто не заметит этих изменений в чеке.
12: Зато их прекрасно заметит условный школьный учитель из региона с зарплатой в 35 тысяч рублей.
11: Вот.
12: Человек реально долго копит на простенький, базовый телефон за 5 тысяч рублей, просто чтобы звонить и читать рабочие чаты. И для него реальная наценка в магазине с учетом всего этого каскадного эффекта дистрибьюторов и НДС составит те же 500-600 рублей сверху.
11: А это уже больше 10% от стоимости устройства.
12: Да. Бюджетный сегмент, который традиционно держится на минимальной марже и где покупатели считают каждую сотку, просто будет уничтожен. Телефон за 5 тысяч исчезнет как класс, превратившись в телефон за 6 тысяч.
11: А если масштабировать это на обычную семью из 4 человек? За год-два они обновляют технику, ну, там, покупают 2 смартфона родителям, какой-нибудь недорогой рабочий ноутбук, планшет ребенку для учебы.
12: Да, стандартный набор.
11: Из-за одного только каскадного роста цен на всю электронику эта семья отдаст лишние 10-15 тысяч рублей в течение пары лет. Эти деньги просто испарятся из их семейного бюджета.
12: И тут есть один важнейший парадокс, о котором почему-то мало говорят чиновники. Это парадокс принудительной цифровизации. Государственный аппарат методично перевел практически все жизненно важные сервисы в цифровую среду. Госуслуги, оплата штрафов, налоговые вычеты, запись к врачам. врачу в поликлинику, электронные дневники в школах.
11: Да, даже коммуникация с управляющими компаниями ЖКХ теперь идет через приложение.
12: Вот именно. Все это теперь требует наличия устройства с выходом в интернет.
11: Получается, без смартфона ты сейчас буквально не существуешь для государственного сервиса. Тем самым создается абсолютная монопольная зависимость граждан от гаджетов. И это же самое государство, создав эту зависимость, вводит целевой акциз на устройства, которые необходимы для физического выживания в этой системе.
12: То есть это налог на вынужденную необходимость, а не на роскошь?
11: Да. Смартфон сегодня – это базовый инструмент социальной интеграции.
12: И из-за этого рассыпаются все попытки чиновников сравнить этот сбор с акцизами на алкоголь или табак. Акциз на сигареты вводится с понятной социальной целью – сделать вредную привычку дорогой, чтобы люди меньше курили.
11: Логично.
12: А зачем вводится акциз на смартфоны и ноутбуки? Чтобы дети меньше получали онлайн-образование? Чтобы люди меньше пользовались государственными услугами? Логика здесь сугубо фискальная. Взять деньги там, где человек, ну, ни при каких обстоятельствах не сможет отказаться от покупки.
11: Потому что альтернативы просто не существуют.
12: Именно.
11: Но слушай, давай попробуем найти аргументы с другой стороны. Если посмотреть на глобальные экономические новости, мы же увидим ровно тот же тренд во всем мире. США принимают огромный Chips Act, вливают десятки миллиардов долларов в производство.
12: Да, Европа тоже строит свои заводы, субсидируя их.
11: Китай вообще заливает отрасль микроэлектроники государственными деньгами. Разве введение этого сбора в России нелогичный шаг в рамках защиты национального рынка? Все же защищают свой технологический суверенитет.
12: Глобальный тренд на технологическую независимость действительно существует, с этим не поспоришь. Разница кроется в том, как именно изымаются и распределяются деньги для достижения этой цели.
11: В смысле?
12: Ну смотри, ни одна развитая экономика мира не использует механизм, при котором покупатель в магазине электроники платит скрытый целевой налог на развитие микроэлектроники из своего кармана прямо в момент покупки. В США или Европе работают совершенно другие инструменты стимулирования.
11: Какие?
12: Прозрачные прямые субсидии из существующего бюджета, налоговые льготы для производителей, которые строят заводы, ну и гарантированные государственные закупки.
11: То есть они берут деньги из общего котла налогов, которые уже собрали с корпораций и граждан, и публично направляют их в отрасль?
12: Да, именно. Прямые субсидии заставляют государство открыто показывать свои траты парламенту и обществу, а у местных чиновников выбран механизм скрытого целевого побора.
11: Чтобы не привлекать внимание?
12: Да, это позволяет переложить финансовую нагрузку на население так, чтобы большинство даже не поняло, за что именно они платят и куда идут эти деньги. Скрытый налог не требует публичной отчетности перед конечным потребителем.
11: И вот тут мы подходим к цифрам, которые пугают больше всего. Я тут покопался в прогнозах Министерства финансов по ожидаемым доходам от этого сбора, и если просто прикинуть эти цифры на калькуляторе, их план рассыпается на глазах.
12: Давай цифры.
11: Смотри, закон стартует 1 сентября 2026 года. Значит, в первый год он будет действовать всего 4 месяца.
12: Так.
11: За это время Минфин планирует собрать 20 миллиардов рублей. Окей. Но в 2027 году план стоит уже 88 миллиардов, а в 2028 году 110 миллиардов.
12: И простая математическая экстраполяция показывает, что этот план, ну, вообще не реализуем без изменения базовых условий. Смотри, если за 4 месяца собирают 20 миллиардов, то среднегодовое значение при текущем объеме рынка – это примерно 60 миллиардов рублей.
11: Да, логично.
12: Но Минфин хочет в следующем году 88 миллиардов, а потом вообще 110. Чтобы прыгнуть с 60 миллиардов до 88, нужно, чтобы продажи техники в стране росли на фантастические 45% в год.
11: 45%? Это же нереально.
12: Абсолютно нереально в условиях высокой инфляции, дорогих кредитов и падающих реальных доходов населения. Такой взрывной рост потребления электроники просто невозможен физически.
11: Значит, если рынок не может вырасти физически за счет количества проданных телефонов, то чтобы собрать эти 110 миллиардов, остается только один путь – повышать саму ставку сбора.
12: И вот тут выстреливает та самая интрига, о которой мы говорили в самом начале. Правовая ловушка.
11: Да.
12: В законе уже прописан верхний потолок сбора 5000 рублей за устройство. Государство заранее, еще до начала эксперимента, оставило себе гигантский зазор. Законодательный механизм настроен таким образом, что ставку можно будет увеличить в 10 или 20 раз простым внутренним постановлением правительства.
11: Без шума и пыли.
12: Да. Это не оплошность юристов, которые писали документ, это продуманная долгосрочная стратегия. Ввести минимальную, почти смешную ставку в 250 рублей, чтобы просто преодолеть порог общественного возмущения.
11: Ну, типа, чтобы все смирились.
12: Затем настроить, протестировать и отладить всю эту сложную административную машину сбора платежей с импортеров. А когда бизнес и общество привыкнут к самому факту существования такого платежа, когда он станет нормой, начать постепенно, шаг за шагом, выкручивать вентиль, повышая тариф для пополнения бюджета.
11: Слушай, если оглянуться назад, сценарий кажется знакомым до боли. Вспомни историю с акцизами на табак в начале 10-х годов. Они тоже начинали с абсолютных копеек, о которых никто даже не спорил.
12: Да-да-да.
11: Или утилизационный сбор на автомобили. Когда его только вводили, это позиционировалось как символический разовый платеж за экологию. Ну, чтобы когда-нибудь утилизировать старую машину.
12: А во что это превратилось сегодня?
11: В гигантский заградительный барьер, который буквально удваивает стоимость некоторых автомобилей на рынке. Если применять ту же историческую логику к смартфонам, то к условному 2033 году ставка легко может составить 2-3 тысячи рублей за аппарат.
12: И через тот самый каскадный эффект маржи и налогов это накинет на розничную цену телефона еще 5 или 7 тысяч.
11: Обалдеть.
12: И главная проблема в том, что против этого механизма в текущих условиях ну просто некому открыто выступить. Крупнейшие розничные сети сейчас предпочитают молчать, потому что открыто конфликтовать с государственным аппаратом слишком дорого.
11: Да и им это выгодно в итоге.
12: В конечном итоге все издержки этой масштабной бюрократической игры оплачивает обычный потребитель.
11: Из своего кармана через специальный скрытый налог. Но если сегодня можно обложить таким побором смартфоны, ну просто назвав это стратегически важным направлением, то где гарантия, что завтра абсолютно та же логика не будет применена к лекарствам?
12: Или к строительным материалам для ремонта.
11: Да, или к детским игрушкам, ведь демография – это тоже стратегически важно. На этот вопрос нет ответа, а механизм уже запущен. Берегите себя и свои кошельки. До скорого.
12: Всем пока.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
13: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
1: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
14: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей. Как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть?
1: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
15: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
1: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
16: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
17: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только американской компанией, одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
18: То есть это никогда это возможно?
17: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены.

0: полетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера MS-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство MS-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025 Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
1: По MS-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
0: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025 говорил, что поставки начнутся в 2026. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
1: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
0: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
1: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
2: То есть это никогда это возможно.
1: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали.
0: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
1: У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
0: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
3: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
0: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты по

0: попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Владимир Путин заявил, что спецоперация идет к завершению. Вот что об этом думает военкор Живов.
3: В войне, если верить президенту, почти конец. Мы близки к полной и безоговорочной победе над украинскими партнерами и господином Зеленским. Скоро будем вместе с Америкой миром править и в Майами на выходных гонять. А еще с Китаем будем дружить, нефть, газом торговать. Тарас обнимет Ивана, и будем жить, поживать, да добра наживать. Но пока этого не случилось, Европа перевела проценты с замороженных российских денег на счет Украины. Миллиарды евро. Чтобы ей было на что строить дроны. Там наши 300 миллиардов долларов пылятся, на которые можно было заново отстроить Россию, и которые в Европе перед спецоперацией заботливо оставила Эльвира Набиуллина. Не знаю, как Киев бы справился без процентов с наших денег, но как война закончится, так сразу вложим эти 300 миллиардов в восстановление Украины. В общем, мир, спокойствие и стабильность уже совсем рядом. Можно туры в Польшу и Францию заказывать.
2: Переговорные иллюзии. Военкор Живов о том, как стоит относиться к очередному витку попыток поговорить с Европой.
3: Очень просто. Как к комбинированному политическому воздействию в военных целях. Задача Европы, которая активно готовится к войне с Россией, сдерживать любые решения Путина, направленные на мобилизацию экономики, промышленности и бюрократии для победы на Украине и подготовки войны с Европой. Любые переговоры с Кремлем хорошо работают, потому что Москва не хочет воевать с Европой и готова на компромисс с Украиной. Это не мои домыслы, а сотни заявлений президента и всех высших должностных лиц нашей страны. Видя откровенное нежелание Москвы форсировать милитаризацию России, Европа ищет любые способы до поры демонстрировать свое миролюбие. Хорошим примером их истинных намерений и планов тут служит сценарий гибридной войны против Югославии, где использовались много обещаний и переговоров. Будет очень большой ошибкой купиться на эти переговорные иллюзии, но мы гарантированно так и сделаем. Точнее, они сделают, а нас и не спросят.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
5: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
4: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
6: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план, и они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди – просто цифры в отчете. И шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
4: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
7: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
4: Сейчас Эльвин Зязько остается в счастье, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Иван Отраковский 9 мая ужаснулся состоянием памятников.
8: Вот она тоже, памятник. Героям битвы под Москвой, Перемиловская высота, вот люди пришли почтить память наших великих предков. Но тоже есть проблемы, конечно, вот Брит отходит, общаюсь с местными жителями, да, недовольны, просят местных властей, конечно, чтобы они исправили ситуацию, реставрировали памятники. И мы тоже будем, конечно, в этом участвовать. Или позвоним, или поедем в администрацию на рабочей неделе и потребуем услышать местных жителей, народ.
2: Военкор канал «Старше Эдды» о том, как Штаты и Британия вблизи Сувалкского коридора учатся современному бою.
9: До 15 мая на полигоне Побраде в Литве американские военнослужащие 2-го кавалерийского полка и британские десантники парашютного полка проводят учение «Fly Trap», которые направлены на отработку военных действий тактических подразделений в условиях массированного применения дронов противникам. Тестируются электронные и кинетические системы противодействия беспилотникам. Всего более 60 моделей техники и вооружений. Учения напрямую перенимают опыт российско-украинского конфликта. Главная цель — выработать практическое понимание для новой доктрины НАТО по противодействию дронам на тактическом уровне. В дальнейшем эти знания переведут в стандарты НАТО и масштабируют на остальные страны Альянса. Ну, про место, которое выбрали для учений, и что именно оно выбрано неспроста, думаю, и говорить не стоит.
2: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
3: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, Подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
10: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
4: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
11: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
4: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
12: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится. А глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
4: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
6: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
4: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: На Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
14: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим. Смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог. Меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
15: Может, сын Соловьева еще вопросы задать.
14: Где сыны Соловьева?
15: Сменили.
14: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
15: Нет,
14: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
4: Приветствую вас. Прогноз на 12 мая. Что же нам расскажут цифры в этот день? Какую энергию зададут? Итак, двенадцатка – это у нас такая, знаете, смена тактики. И в матрице Ладини это аркан повешенный или иное видение. То есть, тем более еще пятый месяц у нас, да, это требует соблюдения правил, традиций. И здесь энергия 12-го аркана превращает день во время духовного пересмотра, я бы так сказала. Это не остановка в развитии, а все-таки добровольный выбор взглянуть на себя, на свои ситуации, на свою империю с необычного ракурса, чтобы увидеть те детали, которые ускользали от взгляда во время активного движения. Аркан повешенный – это не про какое-то там страшное, злое что-то. Это про человека, который висит вниз головой, да, то есть он на все смотрит под другим углом. Это про служение еще, это милосердие, умение жертвовать малым ради большого. В этот день ваше решение заключается в том, чтобы отпустить контроль и позволить ситуации даже, может быть, зависнуть, да, тем более под влиянием пятого аркана этот день становится идеальным для переосмысления своих жизненных принципов и ценностей. То есть вы можете обнаружить, что старые методы управления больше не приносят радости, и пришло время, может быть, внедрить в свою структуру больше человечности, какого-то сострадания, благотворительности. Это день алхимии смыслов, когда кажущееся поражение или задержка в делах на самом деле являются скрытой возможностью для качественного скачка в будущем. То есть, если что-то остановилось, дайте этому побыть в тишине и покое, потому что, возможно, эта остановка как раз и является тем импульсом, который в будущем принесет все возможные плоды для вас. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 2 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. А это у нас вибрация отшельника, это символ мудрости, самопознания. Это, знаете, такой глубочайший философский резонанс, я бы сказала. То есть энергия иного видения, двенадцатка, встречается с мудростью отшельника, девятка. И все это на базе энергии закона, порядка, традиции иерофанта, то есть пятый месяц. Да, это означает, что в этот день пауза, это время накопления какой-то колоссальной внутренней силы. Вы не просто висите, вы как бы созерцаете истину, которую невозможно увидеть в суете. Но еще и Луна у нас переходит в знак Рыб. Этот день делает атмосферу максимально чувствительной, интуитивной. Рыбки у нас знак воды, да, это всегда про то, что внутри. И ваши сны, может быть, случайные инсайты, даже минутные слабости в этот день могут стать ключом к решению проблемы, которые не поддавались логике ранее. С практической и финансовой точки зрения, в принципе, 12 мая – это день такой энергетической паузы. То есть в бизнесе это не лучшее время для агрессивных продаж, для запуска новых проектов – нет. Здесь, напротив, идеальный момент для благотворительности, для помощи коллегам, работы над ошибками, может быть, глубокого анализа от каких-то текущих процессов. А вот в финансах энергия 12-го аркана и девяточки советуют взять тайм-аут. То есть не время для трат, но и отличное время для того, чтобы увидеть скрытые возможности в уже имеющихся ресурсах. Деньги в этот день любят тишину и осознанность, и, возможно, вам придется от чего-то отказаться, чтобы в другой день получить в два раза больше. Здесь нужно доверять процессу. Вы в этот день как опытный стратег, который вот решил провести совещание, стоя на голове. Знаете, все в шоке, дисциплина вроде бы нарушена, но именно в этом положении вы внезапно понимаете, как на самом деле работает ваш бизнес. Окружающие, конечно, могут воспринимать вашу медлительность как нерешительность, но вы-то знаете, что просто ждете идеального момента для действия. Ваша задача в этот день позволить себе быть другим, выйти за рамки привычного образа и прочувствовать глубину момента. А вот вечер стоит провести в полном уединении, может быть, за медитацией, окончательно переварить опыт этого дня. И вы завершите такой день точно с ощущением внутреннего обновления, понимания, что истинная сила – это не только умение нападать, но и великое умение ждать и сострадать. Вот такие вот главные аспекты дня. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
16: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Невады среди безжизненных скал лежит озеро, чья вода кажется густой, как ртуть. Индейцы племени Паюты верят, что это не просто водоем, а живое существо с переменчивым характером, которое не любит чужаков. Почему здесь, в тихую погоду, лодки переворачиваются без видимых причин, а эхолоты рисуют под килем очертания существ размером с рейсовый автобус? Озеро Пирамид – это остаток древнего доисторического моря Лахонтан. И его дно напоминает швейцарский сыр. Оно все в кавернах и пещерах. Дайверы-экстремалы, такие как Стив Галлахер, рассказывали о странном феномене. Ты опускаешься на 30 метров, и вдруг температура воды падает до ледяной, а из темноты начинают доноситься звуки, похожие на плач или тонкий свист. Местные легенды говорят о водных младенцах, духах, которые заманивают людей в эту пучину. Но самое пугающее – это изменчивость глубины. Геологи фиксировали случаи, когда за одну ночь уровень дна в определенном месте опускался на 10 метров, а потом возвращался обратно. Уфологи уверены, что озеро скрывает под собой нечто большее, чем просто ил. Светящиеся шары, вылетающие прямо из центра водоема, стали здесь обычным делом. Это идеальная база. Глубокая вода, закрытая территория резервации и естественные помехи для радаров из-за состава этой самой воды, пишут исследователи в своих блогах. Существует даже теория о пустотелой горе, пирамиде, на берегу которая якобы является входом в подземный комплекс. Научное сообщество объясняет странности озера тектоникой и химией. Вода здесь сильно щелочная и насыщена минералами, что создает необычные акустические эффекты. Звуки могут передаваться на огромные расстояния, искажаясь до неузнаваемости. А внезапные водовороты и изменения глубины связаны с подводными источниками и газовыми выбросами из-под земной коры. Когда огромный пузырь газа выходит из донных отложений, плотность воды резко падает, и все, что находится на поверхности, буквально проваливается в бездну. Но те, кто хоть раз ночевал на берегу озера Пирамид, знают, когда луна освещает белые скалы, логика бессильна. Ты чувствуешь, что глубина смотрит на тебя, и она очень, очень голодная. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 12 мая. Давайте спросим у рун, какую подсказку они нам дадут в этот день. Чего же нам стоит ожидать? Итак, выпала руна Ансус. О, это классная руна. Руна общения, коммуникации, информации. Это знаки, это диалоги, это какие-то внутренние откровения. И тут какая-то мудрость придет. Будет много общения, будет вдохновение на это общение. И в такой день вы точно услышите то, что давно нужно было услышать. Это может быть совет, подсказка, какой-то внутренний голос, интуиция будет с вами разговаривать. Через сны будет информация приходить, да? И здесь будьте внимательны к словам и своим, и чужим. Через них в такой день говорит сама судьба. Очень важно понимать силу слова в этот день. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если ваша работа связана с коммуникацией. Может быть, вы работаете в торговле, в менеджменте, в каком-то большом коллективе. Может, вы преподаватель. Или это юриспруденция, библиотека. Вот все, что связано с коммуникацией и с информацией, в этот день пройдет на ура. И переговоры, какие-то письма, важные беседы, все будет проходить гладко. И если вам нужно донести какую-то свою идею или мысль, вы точно будете услышаны. Также, возможно, интересные предложения сверху. В отношениях здесь, конечно же, диалог, это доверие, это разговор по душам. Так что это отличный день для каких-то объяснений, признаний, снятия напряжения. Всегда доносите свои чувства через отклик душевный. То есть не ты такой-сякой, а вот ты знаешь, в этой ситуации я чувствую себя так и так. То есть так вас точно услышат. И если в паре были недомолвки, они уйдут. А вот одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется очень легко и окажется значимым. То есть это может быть даже судьбоносный человек. Здесь любовь может начаться с одного слова или фразы, понимаете? А по здоровью Ансус, конечно же, отвечает за горло, за дыхание, за голос, за нервную систему. Это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания. То есть, может, вас кто-то научит правильно дышать. А может быть, вы пойдете на урок вокала. Это будет очень полезно. Это настоящая терапия. Или научиться правильно речь излагать, доносить, да? И если вы давно хотели пойти на какую-то консультацию, может, к психологу или у кого-то что-то узнать, проконсультироваться, то это будет идеальный момент. Также в такой день легко усваивается новая информация. Будет благоприятно любое обучение. Если хотели записаться на какой-то курс, обязательно, без колебаний и сомнений. А может быть, и сами хотели свой курс открыть. Вот, действуйте. Так что день откровений, знаков судьбы. Говорите, слушайте, ловите смысл между строк. Ответы точно придут, и они совсем рядом. Принимайте, благодарите, берегите себя.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Политолог Вадим Трухачев о том, что в странах СНГ антироссийские настроения сильнее, чем на Западе.
17: Если сравнить учебники по истории бывших республик СССР по уровню русофобии с учебниками в странах ЕС и НАТО, то получится следующая картина. Конечно, вне конкуренции Украина. Следом идут Азербайджан, Латвия, Эстония. Там о России и русских только плохо. Строго отрицательный образ России с минимальными просветами также в Таджикистане и Узбекистане, тоже с Грузией, Молдавией, Литвой, Британией, Турцией, Японией и тем странам, которые ближе к нам, то есть с Польшей, Финляндией, Швецией, Хорватией. Сдержанно отрицательный образ в союзных для России Казахстане, Киргизии и Армении, и не имеют ярко выраженной антироссийской заданности учебники в Беларуси, но интересно, что и пророссийская они тоже не имеют. Они нейтральные, как, например, в Италии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Греции или Швейцарии. То есть общий вывод нам понятен. Отношение к России в южных странах СНГ ничуть не лучше, чем в наиболее антироссийских странах ЕС и НАТО. А в ряде случаев даже хуже. И основания считать их союзниками примерно такие же, как и в случае со странами Запада.
13: Исламовед, эксперт по деструктивному поведению Яна Амелина, призвала готовиться к новой, более опасной волне терактов.
18: После нападений на банки и актов агрессии в торговых центрах со стороны людей, которых вынуждают мошенники, в России может произойти еще одна волна терактов, но более серьезная. Да? На что дальше выведут людей? Не будут ли это нападения на детские сады, на школы, на людные остановки? После нескольких крупных петард, которые подожгли в ТЦ, мы можем предположить, что это будут коктейли Молотова или отравляющие вещества. И я изучала социальные сети и выяснила, что, например, рецепты коктейля Молотова из самодельных взрывных устройств есть в открытом доступе. Это абсолютно ненормальная ситуация. Я понимаю, что мы не можем исключить появление таких инструкций, но мы должны сделать так, чтобы в открытом доступе этого не было. Потому что у нас многие люди интересуются разными деструктивными направлениями.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
2: Антитоп. Калининград попал в рейтинг 5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Кто ответит за рост смертности на дорогах региона? Брошенные на произвол судьбы. Семья участников СВО просит губернатора помочь отремонтировать дом. Почему проблемы фронтовиков никого не волнуют?
4: Скоро выборы. Калининград планирует электронное голосование. Возможностей для фальсификаций станет больше. Итак, Калининград попал в топ-5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Эксперты спецдорпроекта оценили уровень аварийности, эффективность мер по снижению смертности и травматизм. Учитывалось и число погибших и пострадавших на дорогах. В результате в антирейтинг, кроме Калининграда, попали Екатеринбург, Белгород, курортный район Санкт-Петербурга и Чита. Областной центр вошел в список из-за роста смертности в ДТП. С января по март в Калининграде погибло 5 человек, что за последние 3 года является худшим показателем, говорят аналитики.
19: В этом году в Калининграде на дорогах уже было 5 смертей вместо одной в 2023-м, что показывает рост смертности за 3 года на 150%. Большая часть погибших – пешеходы. Растет и число пострадавших. Только в общественном транспорте в результате аварий получили травмы 20 человек. В целом по области с начала года зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 20 человек и 234 травмировались. Кроме того, еженедельно в Калининградской области выявляют от 20 до 45 нетрезвых автомобилистов. По их вине на дорогах области за 4 месяца зафиксировано 16 тяжелых ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
4: Сродни чрезвычайному происшествию и следующая история. Доведенная до отчаяния семья участников спецоперации из Партизанского просит помощи у губернатора. Дело в том, что в двухэтажном доме в поселке Багратионовского района протекает и рушится потолок. Сочувствующие обратили внимание Алексея Беспрозванных на пост в соцсети жительницы дома номер 10 по улице Центральной в Партизанском. Семья женщины живет в муниципальной квартире в ужасающих условиях из-за дырявой крыши. Судя по публикации Екатерины, она уже обращалась к губернатору по поводу протечек. Из правительства просьбу о помощи отправили в администрацию Багратионовска, те – фонд капремонта. А оттуда пришел ответ, что капремонт крыши в этом доме запланирован, а здесь, внимание, на 2042-2044 годы. Да, звучит как издевательство, но это факт.
20: Что нам делать? Ремонт обещают чуть ли не через 20 лет. Это в голове не укладывается. У нас мало того, что течет все, так еще и потолок рушится, перекрытия гниют, на стенах появилась черная плесень. А ведь у меня в семье дочь многодетная мама, у нее 3 малолетних деток. Нам пришлось их отправить жить на съемную квартиру.
4: Хозяйка аварийного жилья Екатерина также сообщила, что ее сын и зять – участники спецоперации. Она обращалась к властям со своей проблемой неоднократно, но публичного ответа пока нет. И это при том, что областные власти постоянно рассказывают, как много внимания они уделяют семьям участников СВО. Но, похоже, только на словах. На деле все происходит иначе. Например, в Гвардейском районе крышу дома участника СВО отремонтировали только после вмешательства Генпрокуратуры России. В ведомство жалобой на бездействие фонда капитального ремонта Калининградской области обратилась супруга военнослужащего. В ходе проверки выяснилось, что ремонт был запланирован еще 5 лет назад, но до него руки у фонда капремонта дошли только после получения акта от прокурора, рассказала жена военного.
21: Я Юртишина Нина Андреевна, являюсь супругой участника СВО. Мы проживаем в многоквартирном доме. У нас длительное время была проблема с протекающей кровлей. Дом был поставлен в программу капитального ремонта на 2021 год, но никакие меры не предпринимались. Я обратилась в Генеральную прокуратуру. Прокуратура среагировала. Капитальный ремонт кровли нам произведен.
4: В общем, без содействия прокуратуры родные военнослужащих не могут ни крышу починить, ни положенных выплат получить, о чем мы ранее неоднократно рассказывали. Зато власти постоянно декларируют поддержку и помощь участникам СВО. В то же время губернатор Калининградской области заявил, что благодаря народной программе партии «Единая Россия» в регионе построили школы, детсады, реконструировали водопроводы и благоустроили территории. При этом речь идет о бюджетных расходах. Иными словами, о средствах, сформированных из налогов жителей региона и бизнеса. Ведь всем известно, что социальная и коммунальная инфраструктура строится отнюдь не за деньги единороссов, а за счет граждан, которые платят НДС, налоги на доходы, имущество, акцизы и тарифы. Вот и выходит, что чиновники снова выдают обычную работу государства за заслуги. При этом пожелания и запросы жителей эти же чиновники часто игнорируют. Но сейчас должно все круто измениться в пользу жителей региона. Как-никак впереди выборы, и нужно зарабатывать у избирателей дополнительные бонусы. Калининградский избирком подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. Об этом заявила глава комиссии Инесса Виньярская.
0: Традиционно в Калининградской области в качестве дополнительного средства используется дистанционное электронное голосование. Мы поставили себе цель, чтобы все, что на сегодняшний день есть в избирательной системе, стало доступным для каждого жителя нашего региона, чтобы он для себя выбрал то, что ему удобно. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет с 3 августа по 14 сентября. Также планируется голосование на дому и поквартирное информирование.
4: Напомню, впервые дистанционное электронное голосование на выборах применили в регионе в 2022 году. Тогда из почти 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч, и большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. И это неудивительно. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. Но на практике это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует. Поэтому, чтобы голос было сложнее украсть, нужно приходить на участки лично. Иначе массовых фальсификаций не избежать, подчеркивают эксперты.
5: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
4: Кстати, «Единая Россия» планирует провести в новый состав Госдумы от 40 до 50 новых депутатов из числа участников СВО. Всего в парламенте может оказаться около 100 участников боевых действий. Если партия сохранит нынешнее большинство, ветераны составят примерно 15% фракции. Среди потенциальных кандидатов – бывшие военные, добровольцы, участники программы «Время героев», сотрудники юнармии, а также люди без политического опыта, которых сейчас активно продвигают через партийные проекты. Внутри власти уже обсуждают возможные проблемы с управляемостью такого состава Госдумы. Также говорят о рисках разделения на своих и чужих и сложностях с партийной дисциплиной. Да и коэффициент полезного действия от участников боевых действий, большинство которых вернулись с войны с посттравматическим синдромом, остается под большим вопросом. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» Балтийский лоцман.
22: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета – только у чиновников. Серверы с результатами – только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно. Или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
7: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров проклятым местом.
9: «Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию. И может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день».
8: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частичной failed state, так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивать безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
9: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять. И ответственность за это несет Владимир Путин, как и за то, что он не способен разобраться в ситуации сам, без отчетов в папочках.
8: Сам Владимир Путин недавно озвучил данные, во сколько стране обошлось присоединение Крыма. По его словам, за эти годы из федерального бюджета на полуостров ушло больше 1 300 000 000 000 рублей. Несмотря на вливания, которые сопоставимы с бюджетами нескольких средних областей России вместе взятых, Крым так и не научился зарабатывать сам. Местные власти говорят, что полуостров сможет сократить зависимость от федеральных денег не раньше, чем через 5-7 лет. И это при условии возвращения самолетов и регулярного потока туристов. В условиях СВО это звучит как фантастика, говорит политолог Антон Буткевич.
23: Всех этих людей в буквальном смысле подставили, конечно. Рассуждая шире, исторически мы себя подставили тем, что позволили от своего имени развязывать войны. Вот теперь платим все так или иначе. Кто смертями, кто тюрьмами. Подозреваю, что будут платить и наши дети.
8: Крым слишком дорого обходится России в прямом и в переносном смысле, отмечают эксперты. По их словам, власти полуострова просят у Москвы миллиарды на развитие. При этом сам Крым сейчас зарабатывать не может из-за боевых действий, ситуация там далека от курортной. Об этом говорят и сами туристы.
24: В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный.
8: После начала СВО Крым резко выпал из десятки самых популярных направлений у россиян. А это огромные убытки, поэтому власти полуострова рассчитывают на помощь из федерального бюджета. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
25: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
3: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины. И я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через два года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР, останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
6: да, и они
3: поднимут, увеличат в три раза. Вот. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих четырех лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.

0: участие в государственном банкете вечером. В пятницу состоится рабочий обед, после которого Трамп отправится в США. Ожидается, что война с Ираном займет важное место в переговорах, говорит политолог Валерий Лисковец.
1: Трамп попытается оказать давление на Си Цзиньпина, чтобы склонить его к отказу от поддержки Ирана и России, включая предоставление им компонентов двойного назначения и потенциальный экспорт оружия.
0: Китай сейчас оказался в определенном геополитическом шпагате. С одной стороны, он боится потерять огромный западный рынок для торговли, а с другой не хочет упустить Россию из сферы своего влияния, считает политолог Игорь Фролов. В любом случае, на встрече Трампа и Си одной из ключевых тем будет Украина, говорит Фролов.
2: Я думаю, что она и сейчас поднимается, исходя из определенных кулуарных сигналов, которые посылает непосредственно Вашингтон, Пекину, для того, чтобы Китай все-таки каким-то образом повлиял непосредственно на Путина с точки зрения все-таки остановки войны. Но в данной ситуации мы тоже должны понимать, что сам Китай находится фактически на такой развилке. С одной стороны, ему выгодно сейчас и далее втягивать Российскую Федерацию в свою воронку. Но с другой стороны, под вопросом дальнейшая эффективная торговля с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом. Поэтому я думаю, что Пекин все равно будет пытаться, по крайней мере, балансировать.
0: Ранее китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти, опасаясь нарушить американские санкции. Аналогичная ситуация была и с индийскими компаниями. Те выступили с заявлениями о снижении закупки российской сырой нефти до нуля. Для России это может оказаться весьма болезненным, ведь и Индия, и Китай были основными покупателями российской нефти, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: Мы видим реакцию тех же самых индусов, китайцев. Они прекрасно понимают, что без европейского, без американского рынка сбыта, без глобальной технологической кооперации, без интеграции в мировую экономику, их экономика на самом деле не выживет, не выплывет. Поэтому неудивительно, что Индия, Китай, на эти страны приходится около 90% покупок, то есть практически там 3,1-3,2 миллиона баррелей. И они уже, скажем так, по крупнейшим государственным компаниям, по частным компаниям пока под вопросом, но госкомпании точно, приостанавливают закупки нефти не только «Газпромнефти», «Сургутнефтегаза», но уже и «Лукойл» с «Роснефтью».
0: Что касается визита Дональда Трампа в Китай, то это будет первая поездка американского президента в Поднебесную почти за 9 лет. И, судя по всему, Трамп едет туда не за чаем, а за сделкой века 2.0, полагают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
6: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут? Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет, просто сумасшедшего беспредела в республике.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
8: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснил,

0: Снял. Это говорит о деградации страны, любой страны, не только России. Это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальную доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
1: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
2: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Там мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Еще масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить, потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории,
5: ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это ну, не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить, не дай боже, там, ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну, и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухнях. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку, гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит, никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино, это господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы, довоевались, господин Белоусов, да? Довоевали же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями. Довоевались. До того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Спит батальон. Подмосковье завалили рекламой набора на службу по контракту людей с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом. В объявлениях говорится, что служба – это выбор настоящих мужчин, а заключить контракт могут все желающие, в том числе лица с такими серьезными инфекционными заболеваниями. Вербовщик по телефону сообщает, что из контрактников с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сформируют отдельное подразделение. Каким образом – непонятно. Ведь эти диагнозы входят в перечень заболеваний, препятствующих службе по контракту. Минобороны расширила список таких болезней. Соответствующий документ министр обороны Белоусов подписал еще 20 декабря. То есть на бумаге служить людям с этими болезнями запрещено, а по факту их набирают в якобы отдельное подразделение. Александр Шейко недавно отбыл срок наказания в Липецкой колонии. Незадолго до освобождения приехали рекрутеры и забрали на СВО 30 заключенных с диагнозом ВИЧ.
9: Там приезжали военные и по желанию забирали на войну, кто хотел. А последний раз, вот перед моим освобождением, забрали 30 человек, но тогда сказали, что это ВИЧевых забираем. Их забрали.
8: О том, как оформляют таких бойцов, рассказывает Юрий Лугинин, проходящий службу в 1445-м мотострелковом полку. Мужчина рассказал, что, подписывая контракт, показал анализы и сообщил, что болен ВИЧ-инфекцией. Но ему тут же за 10 минут сделали новую липовую справку о том, что он здоров.
10: Но я всех предупреждал в военкомате, что у меня есть заражение, ВИЧ-инфекция. Но на это никто не обратил внимания. Сказали, что анализы дадут результаты, там все будет видно. Но в итоге через 5-10 минут как-то странным образом оказалось, справки сделаны уже с результатами анализов. И в справках в этих я здоровый как бык, что мне надо служить.
8: Юрий вынужден периодически уходить в Сочи, чтобы принимать терапию, поскольку его состояние здоровья может резко ухудшиться. У него предпоследняя стадия ВИЧ-инфекции. В любой момент может открыться туберкулез. Боец об этом даже не узнает и будет заражать сослуживцев. Об эпидемии опасных болезней в армии уже давно говорят Z-блогеры. Ранее Анастасия Кашеварова писала, что серьезное заражение на фронте началось, когда на СВО начали массово вербовать заключенных из колоний.
11: Сейчас в армии просто эпидемия гепатита С. Он проявляется не сразу. Под угрозой не только сослуживцы, но и близкие и родные, когда боец находится в отпуске дома. При этом военнослужащих с гепатитом не списывают, они продолжают воевать. Лечение на фронте им не предлагают и на учет в медучреждениях не ставят. Бесплатная терапия в гражданских учреждениях не предусмотрена, так как военных должны лечить в госпиталях Минобороны.
8: Антиретровирусную терапию при ВИЧ военное ведомство тоже не обеспечивает. Кашеварова приходит к выводу, что эпидемия с фронта перейдет в итоге в мирные города страны. С декабря 2022 года Россия регулярно входит в число стран с самыми быстрыми темпами распространения ВИЧ-инфекции. По оценкам врачей, около 1 миллиона жителей РФ инфицированы. Ежегодно фиксируется свыше 50 тысяч новых случаев. При этом именно участников СВО называют одной из главных причин ухудшения статистики. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
12: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
14: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
13: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
15: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
13: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
16: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
13: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
17: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
13: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
18: Реконструкция скреп в скрепочке. Военкор канал «Лейб-Гусар» про праздничные мероприятия, которые состоялись 9 мая.
19: Что касается странного парада на Красной площади, то иногда лучше что-то и вовсе не делать, нежели сделать плохо. Особенно, когда это плохо будет иметь долгоиграющие последствия. Во-первых, несгибаемая система во главе с титановым вождем показала Urbi et Orbi, что ее вполне можно напугать. Но, что еще хуже, что напугав ее, можно и задорно над ней посмеяться. И это при том, что у нас же в последнюю четверть века в общество спускался постулат, что власть не объект для шуток, она священна, непогрешима и должна вызывать трепет и благоговение. Во-вторых, большой парад 9 мая всегда был частью Великой Победы, хоть как-то соединявшей давно замкнувшуюся в себе систему и народ. И тут вместо нее населению показывают какую-то странную канцелярскую скрепочку с пафосными, но оторванными от жизни вставочками в стиле рекламных роликов 90-х. Впрочем, если принять тот факт, что система в преддверии какого-то, какой уж получится, трансфера, решила окончательно окуклиться и стать инородным телом в организме страны, когда происходящее снаружи и мнение тех, кто вне этой цисты, никого из тех, кто внутри не интересует, то все вполне логично и закономерно.
18: Военкор, канал «Старшие», да о том, что задумал Илон Маск.
19: Прочитал в новостях, что Starlink начал запускать интернеты прямо на iPhone и Android. Имеется в виду новые модели аппаратов. Также требуется подписка. Коварный Маск. Зря, получается, его батюшку таскали по всей России и показывали концерты художественной самодеятельности. Это что же, теперь Маск может взять и подло ударить спину Роскомнадзора, разрешив пользоваться Starlink'ом с мобильных устройств на территории России? Придется импортозамещать айфоны и андроиды чем-нибудь духовно скрепным, где нет этого бесовского выхода в открытый космос к спутникам, где одна порнография. Если без шуток и злого сарказма, то, конечно, Маск совершил главную научно-техническую революцию нового времени, в корне поменяв тактику и стратегию войны, которая в том числе в себя включает информационное противоборство путем ограничения информационных ресурсов противника. Рано или поздно нам все равно придется работать на вражеской площадке, продвигая свои нарративы. Если это будет сделано безграмотно и топорно, мы проиграем.
18: Военкор Котенок и мысли после того, как отзвучали парадные марши.
20: Парад в последнее время у меня вызывает щемящие чувства. Я сравниваю и понимаю, что нам далеко до подвига наших дедов, как до Луны. Я понимаю, в чем разница между спецоперацией и Великой Отечественной войной. Победу вытащили мужики, которые пошли на фронт в 1942 году в зрелом возрасте, потому что кадровая Красная Армия практически погибла или попала в плен в боях. Страну вытащили великие ученые, великие инженеры, которые провели несравнимую ни с чем в мировой истории мобилизацию промышленности, перенос заводов на Урал, когда станки буквально бросали в зимний холод и грязь и сразу начинали выпускать танки, когда все наши максимально эффективные инновации тут же применялись на фронт. Частная инициатива на тот момент максимально поддерживалась, потому что нужна была победа, и она была одна на всех. А сейчас что? Частная инициатива давится и загоняется под плинтус. С такой бюрократической машиной, которая велит в уборную ходить по инструкции и не пользоваться вражеским интернетом, мы не вывезем. Грустно, но факт.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
0: Главные новости дня.
13: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за 3 года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
21: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
13: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию на важных участках фронта, армии нужна была передышка. По данным ЗВНКОРа, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
22: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
13: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
23: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
13: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за 3 года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
18: Иван Отраковский 9 мая ужаснулся состоянием памятников.
24: Вот она тоже, памятник. Героям битвы под Москвой. Перемиловская высота. Вот люди пришли почтить память наших великих предков. Но тоже есть проблемы, конечно. Вот плит отходит. Общаюсь с местными жителями. Да, недовольны, просят местных властей, конечно, чтобы они исправили ситуацию. Реставрировали памятники. И мы тоже будем, конечно, в этом участвовать. Или позвоним, или поедем в администрацию на рабочей неделе и потребуем услышать местных жителей, народ.
18: Военкор канал «Старше Эдды» о том, как Штаты и Британия вблизи Сувалкского коридора учатся современному бою.
19: До 15 мая на полигоне Побраде в Литве американские военнослужащие 2-го кавалерийского полка и британские десантники парашютного полка проводят учение «Fly Trap», которые направлены на отработку военных действий тактических подразделений в условиях массированного применения дронов противникам. Тестируются электронные и кинетические системы противодействия беспилотникам. Всего более 60 моделей техники и вооружений. Учения напрямую перенимают опыт российско-украинского конфликта. Главная цель — выработать практическое понимание для новой доктрины НАТО по противодействию дронам на тактическом уровне. В дальнейшем эти знания переведут в стандарты НАТО и масштабируют на остальные страны Альянса. Ну, про место, которое выбрали для учений, и что именно оно выбрано неспроста, думаю, и говорить не стоит.
18: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
1: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
5: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу. В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре. Кушали в Бургер Кинге. Вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на двух машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были записаны заявления как пострадавших, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
4: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
6: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране, не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают и учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали. Но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает? Ну то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но... Охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать? Нет, никак.
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Это подкаст «Разбор дня». Только за 1 март 2026 года российская армия потеряла почти 32 тысячи человек убитыми и ранеными.
9: Да, цифра просто дикая.
8: И ради чего? Ради захвата менее 75 квадратных километров выжженной земли. Если взять калькулятор, ну это катастрофический антирекорд.
9: Больше 420 жизней за каждый квадратный километр.
8: Именно. Более 420 человек за километр. Чтобы ты понимал масштаб этого безумия, просто сравни. Американская армия во Вьетнаме потеряла 58 тысяч человек за 20 лет. 20 лет.
9: Угу.
8: А здесь сопоставимые цифры перемалываются в труху буквально за пару месяцев этой так называемой весенней кампании.
9: И мы сейчас наблюдаем не провал какого-то конкретного генерала. Мы видим, как система начинает пожирать саму себя изнутри. Она отчаянно пытается выдать эти кровавые конвульсии за осмысленное движение вперед.
8: Вот именно об этой механике самопожирания я и хочу поговорить. Потому что, ну, когда читаешь эти сводки, возникает лютый когнитивный диссонанс. Как вообще принимаются решения, которые ведут к таким результатам? 19 марта. Батальонный штурм северо-восточнее Лавянска. В атаку идет 500 человек, а возвращаются единицы.
9: Да, там потери составили 81% за сутки.
8: Жесть. Более 400 человек вычеркнуты из списков за день. Кто вообще эти люди и почему они так быстро заканчиваются?
9: Ну, давай разберем по шагам. На личном уровне это абсолютная девальвация человеческой жизни. Плюс тотальная институциональная деградация. Кто эти люди? В эту топку сейчас бросают самые маргинализированные слои.
8: Люди с огромными долгами.
9: Да, должники, люди с уголовным прошлым. Те, кого государству легко купить за обещание каких-то фантастических выплат. А теперь самое главное – подготовка. Базовый курс штурмовика сейчас урезан с 1 месяца до 1 недели. Задумайся. Неделя.
8: Стоп, подожди. За неделю человека можно научить разве что собирать автомат и, отличать гранату от камня.
9: Хуже того. Их отправляют на штурм укрепленных городов с эшелонированной защитой, а они физически не владеют тактикой малых групп. Они понятия не имеют, как рассредотачиваться под артиллерийским огнем.
8: И как взаимодействовать со связью, которой, судя по отчетам, часто просто нет.
9: Именно. В итоге они выходят в открытое поле или заходят в простреливаемую застройку просто плотной толпой. А там их уже ждет пристреленная артиллерия и роя дронов. Офицеров на местах, которые могли бы взять инициативу на себя, нет.
8: То есть они просто идут вперед, пока не закончится, потому что приказа отступать нет.
9: Да, шаг влево, шаг вправо, расстрел или тюрьма. Они просто идут на убой.
8: Слушай, ну хорошо, эти люди ведь откуда-то приехали. Для малых городов в российской провинции такой масштаб потерь – это же, настоящая социальная катастрофа.
9: Абсолютная катастрофа.
8: В мегаполисах пара сотен гробов растворится в статистике. Но в регионах это число уже сопоставимо с выпусками местных школ за несколько лет. Почему местные чиновники молчат? У них же там должен закипать социальный котел из семей погибших.
9: Инициатива снизу строго наказуема. Сверху спускаются жесткие квоты на рекрутинг.
8: Из администрации президента.
9: Угу. Не выполнишь план – снимут, а то и посадят. А снизу действительно закипает котел. И этот чиновник не может сказать правду ни наверх, ни вниз. Это выводит нас прямо на системный уровень проблемы.
8: Это очень похоже на классическую больную корпорацию. Знаешь, когда региональные менеджеры скрывают убытки и врут о продажах.
9: Да-да, отправляют наверх красивые презентации.
8: Вот. А гендиректор, который вообще оторван от реальности, на основе этих фальшивок приказывает захватить несуществующий рынок. Только здесь вместо графиков продаж карты с потемкинскими деревнями.
9: Точная аналогия. Командир роты докладывает, что взял посадку, хотя он ее не взял. просто чтобы его не сняли с должности.
8: Комбат рапортует об успехе, дальше генерал рисует стрелочку на карте, а потом что? Если верить этим отчетам, генштаб планирует наступление с позиции, которые российская армия на самом деле даже не контролирует.
9: Так и есть. На следующий день этот же генерал приказывает атаковать из этой самой посадки, которой у них нет, по позициям, которые они даже не разведали. Именно поэтому российская система обречена математически.
8: То есть демография просто не сойдется.
9: Демография безжалостна. Если строить прогноз на ближайшие пару лет, государственная машина физически не способна абсорбировать потери по 30 тысяч человек ежемесячно без тотальной дестабилизации.
8: Потому что резерв мотивированных наемников исчерпывается.
9: Верно. Люди, готовые обменять жизнь на деньги, заканчиваются. И когда этот поток окончательно иссякнет, любые наступательные операции будут просто парализованы.
8: Хорошо, давай отложим пехоту и посмотрим на железо. Потому что у меня тут есть серьезный вопрос. Нам же годами продавали этот миф о том, что российская армия — это просто бесконечная масса брони.
9: О, да. Танковые клинья де Ла-Манша.
8: Да. Эшелоны танков, которые в итоге просто задавят любые технологии своей массой. Почему эта старая тактика больше не работает? Во что именно они врезаются на поле боя?
9: Они врезаются в технологическую реальность 21 века, а в руках у них инструменты середины 20-го. Вот посмотри на поле боя прямо сейчас по нашим сводкам. Обычный российский мобилизованный отправляется на штурм не внутри защищенной БМП.
8: А на чем?
9: Он едет на китайском гольф-каре, на открытом багге или на кроссовом мотоцикле.
8: Гольф-кары? Серьезно? На штурм укрепрайона на гольф-каре? Это звучит как абсолютное безумие. Зачем?
9: Понимаешь, любая массивная бронетехника сейчас обнаруживается за десятки километров. Российская армия пытается как бы просочиться сквозь сплошной украинский дроновый купол.
8: А то есть броня стала просто огромной мишенью?
9: Именно. И тут нужно понимать механику этого купола. Это же не просто пара коптеров в небе. Это интегрированная система разведки и поражения. Она контролирует воздух на 60 километров вглубь российской логистики.
8: 60 километров? Ничего себе.
9: Как только танк выезжает из ангара в глубоком тылу, его уже ведут. К тому моменту, как он только приблизится к линии соприкосновения, на него обрушится рой FPV-дронов. Они бьют в самые уязвимые места. В крышу, в мотор.
8: Поэтому гольф-кары — это просто жест отчаяния. Попытка проскочить на скорость.
9: Да. Билет в один конец. Шансы выжить там стремятся к нулю.
8: Слушай, я хочу здесь нажать на тормоза. Мы же все время слышим про санкции, про то, что они типа не работают. Говорили, что в России просто обходят запреты, покупают микрочипы через Китай, через Казахстан.
9: Угу. Классическая байка про чипы от стиральных машин в ракетах.
8: Вот-вот, почему ты тогда говоришь, что технологический разрыв стал фатальным? Почему броня вдруг умерла, если чипы все равно завозят?
9: Потому что сказки про чипы из стиральных машин хороши для телевизора. Но это не работает в реальной физике современной войны. Да, ты можешь ввести контрабандой партию коммерческих чипов, но современный танк требует микроэлектроники военного стандарта.
8: А с другой стороны, бьет реальность войны. Я смотрю на данные по ударам украинских дронов по нефтяным терминалам в Усть-Луге и Приморске.
9: Да, это был сильный удар по доходам.
8: По нашим данным, из этих документов эти налеты вывели из строя до 40% нефтеэкспортного потенциала на Балтике.
9: Получается, классические ножницы. Расходы летят в космос, а доходы от экспорта физически отрезаются. У государства банально заканчивается ресурсная база.
8: И если смотреть на горизонт 2-5 лет...
9: Модель этой военной ренты неизбежно рухнет под собственным весом. Центральный банк держит огромную ключевую ставку, пытаясь сбить инфляцию, но эта ставка просто душит любые попытки частного бизнеса выжить.
8: О развитии там вообще речи не идет.
9: Какое развитие? Страну ждет неконтролируемое обрушение базовой инфраструктуры, труб, электросетей, мостов. Денег на их замену просто нет.
8: Хорошо, но ведь система должна это как-то чувствовать. Когда у тебя не работают заводы, замерзают целые города, да, экономика жрет саму себя, а генералы месяцами бьются головой о бетон под Славянском. Как они пытаются сохранить лицо? Фасад же трещит по всем швам.
9: Реакция есть. И это тотальная когнитивная война со своим же собственным населением. Посмотри на личный уровень радикальных сторонников войны, на эти так называемые Z-каналы. Там наступает тяжелейшая стадия принятия неизбежного. Это настоящий неподдельный траур по рухнувшим имперским надеждам. Этим людям годами скармливали образ непобедимой машины. Обещали быстрый и сокрушительный триумф. А что они получили в реальности?
8: Они получили затяжной позиционный тупик. бесконечные сборы денег на трусы, аптечки и дроны для солдат. И нескончаемый поток похоронок.
9: Точно. И это вызывает тяжелейший когнитивный диссонанс. Формируется огромное, пока еще скрытое социальное напряжение. Люди начинают понимать, что их обманули в самом главном – в образе силы.
8: Слушай, а как на это реагирует Кремль на системном уровне? Они же не могут просто выйти по телевизору и сказать: «Извините, мы застряли, чипов нет, трубы лопнули, расходимся».
9: Они делают ровно обратное. Включается механизм психологической компенсации. Вместо реальных военных побед государственная машина переходит к смехотворным, абсолютно оторванным от реальности дипломатическим ультиматумам.
8: У нас тут в материалах есть просто гротескный пример. Заявление пресс-секретаря Пескова 1 апреля 2026 года.
9: Символичная дата.
8: Абсолютно. В день дурака он выходит к прессе и с серьезным лицом требует от Украины сдать всю Донецкую область, грубо говоря, вчера. И это происходит ровно в тот момент, когда российская армия захлебывается кровью и физически не может продвинуться ни на метр.
9: Слушай, ну это же классическая истерика от бессилия. Когда реально физическая сила иссякла, когда ты не можешь ничего сделать на земле, ты пытаешься компенсировать это максимально агрессивной, надутой риторикой.
8: Типа, отдайте нам то, что мы физически не способны у вас забрать.
9: Именно. Психологически это объяснимо, но политически это ловушка. Если мы делаем прогноз на ближайшие годы, коридор для политического маневра у российской власти сузился до ушка иголки.
8: Элиты это понимают.
9: Конечно, те самые люди, которые управляют финансовыми потоками, регионами, заводами, они же не дураки. Они начинают осознавать весь масштаб этого системного тупика. Власть не может признать необходимость оперативной паузы.
8: Потому что в парадигме диктатуры это будет означать слабость.
9: Да, признание провала, но у нее и нет никаких физических ресурсов для продолжения этого бессмысленного наступления. И что делают элиты в такой патовой ситуации?
8: Саботируют.
9: Да, в исторической перспективе такая ситуация неминуемо ведет к росту внутреннего саботажа. Аппарат начинает спасать сам себя. Они имитируют бурную деятельность, рисуют красивые отчеты, подписывают указы.
8: А на деле саботируют реальные решения, просто готовясь к моменту обрушения.
9: Точно.
8: Ну что ж, давай подводить итоги этого разбора. Мы препарировали тактику, технологию, экономику и вот этот трещащий политический фасад, к чему все это объективно идет в сухом остатке.
9: Если синтезировать все факты из тех документов, что у нас на столе, вывод звучит предельно жестко. Весенняя кампания 2026 года – это не просто локально проигранная битва. Это точка невозврата для всей системы.
8: То есть возврата к норме уже не будет?
9: Нет. Российское государство прямо сейчас платит жизнями сотен необученных людей за каждый квадратный километр руин. И параллельно, абсолютно безвозвратно, сжигает свое технологическое и экономическое будущее. Из этого штопора уже нет выхода в рамках текущей модели. Механизм сломан, и он перемалывает сам себя.
8: Знаешь, изучив все эти отчеты об остановленных штурмах, сгоревших китайских гольф-карах и судах между военными заводами, у меня крутится в голове одна очень циничная мысль.
9: Какая?
8: Возможно, настоящий финальный коллапс этой системы произойдет вовсе не от прорыва фронта в окопах под условным Краматорском. Он произойдет в тот момент, когда в каком-нибудь глубоком забытом богом российском тылу в разгар лютой зимы окончательно и бесповоротно лопнут трубы магистральной теплотрассы.
9: И чинить их будет некому.
8: Именно. Внезапно окажется, что у государства нет ни денег, чтобы купить новые трубы, ни запчастей для насосов, потому что на них больше нет чипов, ни даже простых трезвых слесарей, чтобы спуститься в траншею и починить прорыв. Потому что все деньги, все ресурсы, курсы и все рабочие руки были бездумно и бездарно сожжены в так называемом поясе крепостей. Думай своей головой. До встречи.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Антитоп. Калининград попал в рейтинг 5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Кто ответит за рост смертности на дорогах региона? Брошенные на произвол судьбы. Семья участников СВО просит губернатора помочь отремонтировать дом. Почему проблемы фронтовиков никого не волнуют? Скоро выборы. Калининград планирует электронное голосование. Возможностей для фальсификации станет больше. Итак, Калининград попал в топ-5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Эксперты спецдорпроекта оценили уровень аварийности, эффективность мер по снижению смертности и травматизм. Учитывалось и число погибших и пострадавших на дорогах. В результате в антирейтинг, кроме Калининграда, попали Екатеринбург, Белгород, курортный район Санкт-Петербурга и Чита. Областной центр вошел в список из-за роста смертности в ДТП. С января по март в Калининграде погибло 5 человек, что за последние 3 года является худшим показателем, говорят аналитики.
12: В этом году в Калининграде на дорогах уже было 5 смертей вместо одной в 2023-м, что показывает рост смертности за 3 года на 150%. Большая часть погибших – пешеходы. Растет и число пострадавших. Только в общественном транспорте в результате аварии получили травмы 20 человек. В целом по области с начала года зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 20 человек и 234 травмировались. Кроме того, еженедельно в Калининградской области выявляют от 20 до 45 нетрезвых автомобилистов. По их вине на дорогах области за 4 месяца зафиксировано 16 тяжелых ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
11: Сродни чрезвычайному происшествию и следующая история. Доведенная до отчаяния семья участников спецоперации из Партизанского просит помощи у губернатора. Дело в том, что в двухэтажном доме в поселке Багратионовского района протекает и рушится потолок. Сочувствующие обратили внимание Алексея Беспрозванных на пост в соцсети жительницы дома номер 10 по улице Центральной в Партизанском. Семья женщины живет в муниципальной квартире в ужасающих условиях из-за дырявой крыши. Судя по публикации Екатерины, она уже обращалась к губернатору по поводу протечек. Из правительства просьбу о помощи отправили в администрацию Багратионовска, те – фонд капремонта. А оттуда пришел ответ, что капремонт крыши в этом доме запланирован, а здесь, внимание, на 2042-2044 годы. Да, звучит как издевательство, но это факт.
14: Что нам делать? Ремонт обещают чуть ли не через 20 лет. Это в голове не укладывается. У нас мало того, что течет все, так еще и потолок рушится, перекрытия гниют, на стенах появилась черная плесень. А ведь у меня в семье дочь многодетная мама. У нее 3 малолетних деток. Нам пришлось их отправить жить на съемную квартиру.
11: Хозяйка аварийного жилья Екатерина также сообщила, что ее сын и зять – участники спецоперации. Она обращалась к властям со своей проблемой неоднократно, но публичного ответа пока нет. И это при том, что областные власти постоянно рассказывают, как много внимания они уделяют семьям участников СВО. Но, похоже, только на словах. На деле все происходит иначе. Например, в Гвардейском районе крышу дома участника СВО отремонтировали только после вмешательства Генпрокуратуры России. В ведомство жалобой на бездействие фонда капитального ремонта Калининградской области обратилась супруга военнослужащего. В ходе проверки выяснилось, что ремонт был запланирован еще 5 лет назад, но до него руки у фонда капремонта дошли только после получения акта от прокурора, рассказала жена военного.
3: Я Юрчишина Нина Андреевна, являюсь супругой участника СВО. Мы проживаем в многоквартирном доме. У нас длительное время была проблема с протекающей кровлей. Дом был поставлен в программу капитального ремонта на 2021 год, но никакие меры не предпринимались. Я обратилась в Генеральную прокуратуру. Прокуратура среагировала. Капитальный ремонт кровли нам произведен.
11: В общем, без содействия прокуратуры родные военнослужащих не могут ни крышу починить, ни положенных выплат получить, о чем мы ранее неоднократно рассказывали. Зато власти постоянно декларируют поддержку и помощь участникам СВО. В то же время губернатор Калининградской области заявил, что благодаря народной программе партии «Единая Россия» в регионе построили школы, детсады, реконструировали водопроводы и благоустроили территории. При этом речь идет о бюджетных расходах. Иными словами, о средствах, сформированных из налогов жителей региона и бизнеса. Ведь всем известно, что социальная и коммунальная инфраструктура строится отнюдь не за деньги единороссов, а за счет граждан, которые платят НДС, налоги на доходы, имущество, акцизы и тарифы. Вот и выходит, что чиновники снова выдают обычную работу государства за заслуги. При этом пожелания и запросы жителей эти же чиновники часто игнорируют. Но сейчас должно все круто измениться в пользу жителей региона. Как-никак впереди выборы, и нужно зарабатывать у избирателей дополнительные бонусы. Калининградский избирком подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного

0: поквартирное информирование.
1: Напомню, впервые дистанционное электронное голосование на выборах применили в регионе в 2022 году. Тогда из почти 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч, и большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. И это неудивительно. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент, но на практике это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль за подсчетом фактически отсутствует. Поэтому, чтобы голос было сложнее украсть, нужно приходить на участки лично, иначе массовых фальсификаций не избежать, подчеркивают эксперты.
2: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
1: Кстати, «Единая Россия» планирует провести в новый состав Госдумы от 40 до 50 новых депутатов из числа участников СВО. Всего в парламенте может оказаться около 100 участников боевых действий. Если партия сохранит нынешнее большинство, ветераны составят примерно 15% фракции. Среди потенциальных кандидатов – бывшие военные, добровольцы, участники программы «Время героев», сотрудники юнармии, а также люди без политического опыта, которых сейчас активно продвигают через партийные проекты. Внутри власти уже обсуждают возможные проблемы с управляемостью такого состава Госдумы. Также говорят о рисках разделения на своих и чужих и сложностях с партийной дисциплиной. Да и коэффициент полезного действия от участников боевых действий, большинство которых вернулись с войны с посттравматическим синдромом, остается под большим вопросом. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета только у чиновников. Серверы с результатами только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали.

0: Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак, потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно, или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Все летит в пропасть. Президенту снова сообщили о переносе сроков строительства всех российских пассажирских самолетов. Отечественные авиакомпании в этом году снова не увидят ни одного нового пассажирского самолета. Серийное производство лайнера МС-21, который разрабатывается с середины 2000-х и по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, снова переносится. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава Ростеха Сергей Чемизов. В 2022 году он обещал президенту запустить производство МС-21 в 2024 году и поставить Аэрофлоту первую партию из 6 машин. Но запуск был перенесен на 2025. В конце 2025 Чемизов сообщил, что поставки начнутся в 2026, но сейчас завершена только треть сертификационных полетов, признал Чемизов.
3: По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины.
2: На следующий год также отложен запуск в серийное производство импортозамещенных суперджетов. В 2023 году Сергей Чемизов обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025 говорил, что поставки начнутся в 2026. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
3: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
2: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
3: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
4: То есть это никогда это возможно.
3: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали.
2: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
3: У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
2: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
5: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами, и это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
2: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
6: Пятерых детей Маугли спасли от голода, побоев и антисанитарии в Уфе. Их тяжелую ситуацию случайно заметил сосед. По данным базы, 3-летний Максим, 5-летний Кирилл, 8-летний Даниил, 11-летняя Есения и 14-летний Влад жили с матерью Еленой в доме в районе Орджоникидзе. 33-летняя женщина страдает алкоголизмом, не работает и в последнее время окончательно забросила воспитание детей. Сосед из семьи, 60-летний Рустем, в начале апреля лишился жилья, его дом сгорел. И тогда он попросился ненадолго пожить у соседки, но даже не подозревал, что творится в доме. Рустем начал помогать детям, устроился на работу, чтобы кормить их. Также, по словам мужчины, он то и дело выгонял из дома ухажеров Елены. Маргиналы морили детей голодом и избивали. Мать отправляла малышей добывать еду на помойку или заставляла собирать и продавать цветы, а вырученные деньги отбирала. В школу дети почти не ходили, но почему семью не проверили, неизвестно. Рустем обратился к волонтерам, а те направили заявление в полицию и ПДН с просьбой проверить женщину и позаботиться о детях. На проблему действительно обратили внимание. После обращения соседа детей изъяли, а полиция и органы опеки начали разбираться в ситуации. Возбуждено 2 уголовных дела по статьям о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Суд в Солнечногорске вынес обвинительный приговор 72-летнему местному жителю Михаилу Ладыгину, который зарезал соседа во время ссоры. Злоумышленнику не понравилось, что мужчина не угостил его сигаретой, сообщает прокуратура Московской области. Сам инцидент произошел 30 августа в прошлом году в деревне Осипово. Между Ладыгиным и его соседом во время застолья вспыхнул конфликт. Поводом для ссоры послужил отказ знакомого угостить злоумышленника сигаретой. В ходе драки ранее судимый Ладыгин достал нож и 5 раз ударил соседа. Потерпевший скончался на месте. Коллегия присяжных единогласно признала мужчину виновным. Суд назначил наказание – 8 лет лишения свободы. Отбывать этот срок пенсионер будет в исправительной колонии строгого режима. Начальница отделения почты из Псковской области украла больше 1 000 000 рублей из кассы, а потом попыталась отбить недостачу ворованными лотерейками. Все это, чтобы рассчитаться с микрозаймами. По данным МЭШ, 44-летняя Оксана руководила отделением почты и несколько месяцев забирала наличку, которую должна была сдавать через самоинкассацию. Чтобы никто не заметил, она решила провернуть схему. Стащила из отделения 1500 лотерейных билетов почти на 300 тысяч рублей и начала судорожно стирать защитный слой в надежде поднять 1 000 000 и закрыть дыру в кассе. Но женщине не повезло. Помимо денег, Оксана воровала и товары из отделения, продукты и сигареты. Общий ущерб – почти 1500 000 рублей. Погорела женщина на внутренней проверке. Тогда и стало ясно, откуда разница в отчетности. В суде Оксана вину признала. Еще призналась, что влезла в кредиты и микрозаймы и получила 3 года условно с испытательным сроком. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
7: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
8: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
7: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
9: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
7: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
10: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
7: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
12: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал Институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту «бери, пока не запретили», и результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
13: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.

0: поздравляет старший прапорщик, участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
1: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
2: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
1: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
3: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
1: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
4: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
1: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Солдатская почта.
1: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
6: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
1: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
4: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план. И они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди – просто цифры в отчете. и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
1: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
5: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за двое суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
1: Сейчас Эльвин Зязько остается в части, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Фронт остановился. Темпы продвижения армии России в 2026 году стали самыми низкими за три года. Если так пойдет и дальше, то для полного контроля над Донбассом понадобится десятки лет. По словам военных аналитиков, именно поэтому российские дипломаты так настойчиво продвигают в мирных переговорах пункт о полном выводе ВСУ из Донецкой области. Армия попросту не может забрать это на поле боя. На картах Генштаба уже сложно скрыть настоящий позиционный тупик, говорит военный аналитик Виктор Платов.
8: Мы наблюдаем классический позиционный тупик. Российская армия больше не может проводить масштабные операции. Не хватает подготовленной пехоты и техники. Темпы продвижения в несколько сотен метров в месяц – это признак истощения. Сейчас Москва делает ставку на политический шантаж. Они понимают, что на фронте победы не будет, поэтому пытаются выторговать Донбасс у Трампа, пока их армия окончательно не закопалась в землю.
1: Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, на важных участках фронта армии нужна была передышка. По данным ЗВН-кора, в трехдневное перемирие к 9 мая российские подразделения использовали, чтобы укрыть технику от вездесущих дронов и перебросить резервы, включая элитную 90-ю танковую дивизию. По словам подполковника запаса Игоря Кузнецова, дроны в прямом смысле слова парализовали российские штурмовые группы на всех участках фронта.
9: Это перемирие было нужно Кремлю как воздух. Под Лиманом российские части просто не могли поднять головы из-за украинских БПЛА. Как только интенсивность боев упала, они тут же начали укрепляться и подтягивать свежие танки под Покровск. Сейчас, после 11 мая, нас ждет новая фаза эскалации. Россия накопила кулак, но при таких низких темпах продвижения это будет лишь очередная попытка продавить фронт телами солдат.
1: Пока на фронте готовятся к новым штурмам, в тылу растет понимание, что спецоперация зашла в бесконечный цикл. Журналист Елена Светлова отмечает, что сейчас населению пытаются подать стабильность фронта как достижение. Но люди, несмотря на все блокировки интернета, узнают реальную картину от бойцов на фронте.
10: Когда продвижение измеряется огородами, а цена этого продвижения – тысячи жизней, вера в план победы тает. Перегруппировка под Покровском и Купянском – это попытка Путина вернуть инициативу, которую он стремительно теряет. 2026 год стал временем, когда российская военная машина окончательно забуксовала, и никакие хитрые перемирия не могут скрыть этот факт.
1: 11 мая режим тишины на фронте официально заканчивается. Российские войска укрепили позиции и готовы к новым штурмовым атакам под Покровском и Лиманом. Но цифры неумолимы. Самой низкой скоростью наступления за три года российская армия все больше напоминает силу, которая идет ва-банк с голыми руками, надеясь на чудо в Вашингтоне или на то, что у противника закончатся дроны раньше, чем у нее солдаты. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Всем привет. Это подкаст «Разбор дня». И сегодня у нас на детальном разборе один очень тихий факт, который, ну, большинство людей вообще даже не заметит за рутиной громких новостей. Короче, с 1 сентября 2026 года абсолютно каждый смартфон, планшет и ноутбук, который продается в России, облагается новым технологическим сбором.
12: Да, и официально это звучит, ну, совершенно безобидно. Типа, всего 250 рублей за мобильный телефон. Вроде бы копейки.
11: Вот именно, копейки. Но прямо сейчас в самом тексте закона заложена настоящая правовая бомба замедленного действия. Я тут сопоставил факты, и получается, что правительство получает легальное право поднять эту сумму до 5000 рублей за одно устройство. В любой момент.
12: И никого не спрашивая.
11: Да, вообще не проходя никаких дополнительных парламентских слушаний. И мы обсуждаем это именно сейчас, потому что под этой очень красивой оберткой разговоров о технологическом суверенитете скрывается отчаянная попытка просто закрыть дыры в федеральном бюджете.
12: Абсолютно. По сути, это налог на современную цивилизацию. Платеж, который незаметно, но прям фундаментально изменит цены на всю технику. И это ударит по кошельку абсолютно каждого человека, который просто пытается оставаться на связи с миром.
11: Слушай, если посмотреть на официальную риторику, то происходит какое-то потрясающее раздвоение личности у государственных ведомств.
12: О, да. С одной стороны, Министерство промышленности активно продвигает идею, что эти деньги пойдут в некий специальный фонд.
11: На разработку российских чипов и процессоров, да.
12: Да-да-да, такая инвестиция в светлое технологическое будущее. Но параллельно Министерство финансов вообще не скрывает фискальной сути происходящего. Они прямым текстом публикуют документы, из которых кристально ясно, что государственному бюджету просто срочно нужны деньги.
11: И там же озвучена конкретная цифра – 218 миллиардов рублей за первые 3 года действия закона.
12: И вот тут возникает системная проблема, так называемое второе дно всей этой инициативы. Давай допустим на секунду, что мы реально верим в идею фонда поддержки отечественной микроэлектроники.
11: Ну, допустим.
12: Но в публичном поле абсолютно отсутствует информация о том, по каким критериям этот абсолютно непрозрачный фонд будет раздавать собранные миллиарды конкретным предприятиям.
11: Исторический опыт функционирования подобных структур в России показывает очень устойчивую закономерность. Деньги вообще не идут на создание здоровой рыночной конкуренции, где побеждает лучший инженерный проект.
12: Они просто оседают у компаний, которые аппаратно или физически близки к распределителям государственных средств.
11: Вот именно. Это не рынок, это административная кормушка.
12: Подожди, но если мы говорим о таких масштабах, ну, 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук, слушай, ну это стоимость чашки кофе на вынос.
11: Ну да.
12: Или короткой поездки на такси. Разве такие микроскопические суммы могут кого-то разорить на уровне бизнеса? Ну или, с другой стороны, всерьез наполнить гигантский государственный бюджет? Сумма кажется, ну, просто декоративной. 250 рублей – это чистая воды оптическая иллюзия. Это такая психологическая уловка, созданная исключительно для того, чтобы на старте не спровоцировать общественное возмущение.
11: Чтобы все просто привыкли.
12: Да. Это цифра, которая заставляет большинство людей махнуть рукой и сказать, ну, типа, 200 рублей я как-нибудь переживу. Настоящая экономическая катастрофа заложена не в самой стартовой цифре, а в жестком механизме взимания этих денег.
11: Слушай, а как технически это вообще собрать? Я почему-то представлял, что это будет пробиваться на кассе отдельной строкой. Ну, как платный пакет в супермаркете. Покупаешь телефон, и сверху тебя добавляют этот сбор.
12: Нет, если бы это работало так, то влияние на экономику было бы минимальным. Государство пошло другим путем, путем 100% предоплаты. Этот сбор работает как безжалостный фильтр на входе в страну.
11: Так, и как устроена механика?
12: Смотри, государственная информационная система фиксирует ввоз товара и выставляет счет. У компании-импортера есть ровно 10 дней на оплату этого счета.
11: Всего 10 дней?
12: Да. Без полного погашения сбора товар просто блокируется. Его запрещено продавать, он не может легально покинуть склад и попасть на полки магазинов.
11: Окей, давай нарисуем картину. Я средний бизнесмен, я везу партию, ну скажем, из 100 тысяч смартфонов. Для рынка это обычная рабочая партия.
12: Абсолютно нормальная.
11: получается, еще до того, как я продал хотя бы один телефон, до того, как я вообще увидел какие-то деньги от покупателей, я должен вытащить из оборота 25 миллионов рублей и немедленно заморозить их на государственных счетах.
12: Именно так. А теперь задай себе вопрос, где средний импортер возьмет свободные 25 миллионов рублей наличными за 10 дней? Малый и средний бизнес просто не имеют такой гигантской финансовой подушки, которая лежит на счетах и ждет своего часа.
11: Значит, бизнесмену придется идти в банк за оборотным кредитом.
12: Да, а кредиты сейчас экстремально дорогие. То есть к замороженным 25 миллионам мгновенно добавляются огромные проценты по обслуживанию этого долга.
11: И для мелких игроков это означает кассовый разрыв.
12: 100%. Они либо разоряются, либо добровольно уходят с рынка. Происходит просто искусственная зачистка и монополизация рынка несколькими крупнейшими сетями, у которых есть доступ к дешевым корпоративным деньгам.
11: А где монополия, там всегда диктат цен. Но давай проследим путь этого телефона дальше. Вот он прошел таможню, импортер нашел деньги, заплатил сбор, заплатил проценты банку. Дальше телефон едет в розницу.
12: И здесь запускается эффект снежного кома в ценообразовании. Импортер закладывает свои расходы с сам сбор плюс проценты по кредиту в базовую оптовую цену.
11: Так.
12: Товар переходит к дистрибьютору. Дистрибьютор делает свою стандартную бизнес-наценку, ну, например, 15%. Но эта наценка накладывается уже на выросшую базу.
11: А, процент на процент.
12: Да-да-да. Затем товар попадает в розничный магазин, который тоже закладывает свою маржу на оплату аренды, зарплаты продавцам и маркетинг. И финальным аккордом ко всей этой гигантской раздувшейся сумме применяется 20% налога на добавленную стоимость.
11: Слушай, вся эта цепочка наценок выглядит как какой-то сюр. Это как если бы на входе в огромный торговый центр поставили турникет с платным билетом.
12: Очень точное сравнение.
11: Мало того, что ты платишь за право войти, так еще и каждый магазин внутри этого центра включает стоимость твоего входного билета в цену своих товаров, накручивает сверху свою маржу, а на кассе государство начисляет на весь этот бутерброд НДС.
12: Да, механика именно такая. И в результате этого сложного косвенного налогообложения стартовые 250 рублей, которые казались безобидной ценой чашки кофе, превращаются на полке в 500-600 рублей дополнительных скрытых расходов.
11: То есть розничные цены прыгнут не на 250 рублей?
12: Конечно, нет. Отраслевые аналитики уже посчитали последствия. Цены подскочат на 10-12% в самом бюджетном сегменте.
11: И вот тут, мне кажется, математика переходит в социальную плоскость. Потому что этот сбор в своей сути является классическим регрессивным налогом. Он бьет сильнее всего по тем, у кого меньше всего денег.
12: Абсолютно.
11: Я тут сопоставил цифры разных социальных групп, и картина вырисовывается мрачная. Представь успешного московского айтишника. У него зарплата 300 тысяч рублей. Он идет покупать себе новый флагманский смартфон за 150 тысяч.
12: Ну да, для него это не проблема.
11: Для него этот сбор в 250 рублей составит 0,17% от цены устройства. Это даже не статистическая погрешность, он просто не заметит этих изменений в чеке.
12: Зато их прекрасно заметит условный школьный учитель из региона с зарплатой в 35 тысяч рублей.
11: Вот.
12: Человек реально долго копит на простенький, базовый телефон за 5 тысяч рублей, просто чтобы звонить и читать рабочие чаты. И для него реальная наценка в магазине с учетом всего этого каскадного эффекта дистрибьюторов и НДС составит те же 500-600 рублей сверху.
11: А это уже больше 10% от стоимости устройства.
12: Да. Бюджетный сегмент, который традиционно держится на минимальной марже и где покупатели считают каждую сотку, просто будет уничтожен. Телефон за 5 тысяч исчезнет как класс, превратившись в телефон за 6 тысяч.
11: А если масштабировать это на обычную семью из 4 человек? За год-два они обновляют технику, ну, там, покупают 2 смартфона родителям, какой-нибудь недорогой рабочий ноутбук, планшет ребенку для учебы.
12: Да, стандартный набор.
11: Из-за одного только каскадного роста цен на всю электронику эта семья отдаст лишние 10-15 тысяч рублей в течение пары лет. Эти деньги просто испарятся из их семейного бюджета.
12: И тут есть один важнейший парадокс, о котором почему-то мало говорят чиновники. Это парадокс принудительной цифровизации. Государственный аппарат методично перевел практически все жизненно важные сервисы в цифровую среду. Госуслуги, оплата штрафов, налоговые вычеты, запись к врачам. врачу в поликлинику, электронные дневники в школах.
11: Да, даже коммуникации с управляющими компаниями ЖКХ теперь идет через приложение.
12: Вот именно. Все это теперь требует наличия устройства с выходом в интернет.
11: Получается, без смартфона ты сейчас буквально не существуешь для государственного сервиса. Тем самым создается абсолютная монопольная зависимость граждан от гаджетов. И это же самое государство, создав эту зависимость, вводит целевой акциз на устройства, которые необходимы для физического выживания в этой системе.
12: То есть это налог на вынужденную необходимость, а не на роскошь?
11: Да. Смартфон сегодня – это базовый инструмент социальной интеграции.
12: И из-за этого рассыпаются все попытки чиновников сравнить этот сбор с акцизами на алкоголь или табак. Акциз на сигареты вводится с понятной социальной целью – сделать вредную привычку дорогой, чтобы люди меньше курили.
11: Логично.
12: А зачем вводится акциз на смартфоны и ноутбуки? Чтобы дети меньше получали онлайн-образование? Чтобы люди меньше пользовались государственными услугами? Логика здесь сугубо фискальная. Взять деньги там, где человек, ну, ни при каких обстоятельствах не сможет отказаться от покупки.
11: Потому что альтернативы просто не существуют.
12: Именно.
11: Но слушай, давай попробуем найти аргументы с другой стороны. Если посмотреть на глобальные экономические новости, мы же увидим ровно тот же тренд во всем мире. США принимают огромный Chips Act, вливают десятки миллиардов долларов в производство.
12: Да, Европа тоже строит свои заводы, субсидируя их.
11: Китай вообще заливает отрасль микроэлектроники государственными деньгами. Разве введение этого сбора в России нелогичный шаг в рамках защиты национального рынка? Все же защищают свой технологический суверенитет.
12: Глобальный тренд на технологическую независимость действительно существует, с этим не поспоришь. Разница кроется в том, как именно изымаются и распределяются деньги для достижения этой цели.
11: В смысле?
12: Ну смотри, ни одна развитая экономика мира не использует механизм, при котором покупатель в магазине электроники платит скрытый целевой налог на развитие микроэлектроники из своего кармана прямо в момент покупки. В США или Европе работают совершенно другие инструменты стимулирования.
11: Какие?
12: Прозрачные прямые субсидии из существующего бюджета, налоговые льготы для производителей, которые строят заводы, ну и гарантированные государственные закупки.
11: То есть они берут деньги из общего котла налогов, которые уже собрали с корпорацией граждан, и публично направляют их в отрасль?
12: Да, именно. Прямые субсидии заставляют государство открыто показывать свои траты парламенту и обществу, а у местных чиновников выбран механизм скрытого целевого побора.
11: Чтобы не привлекать внимания?
12: Да, это позволяет переложить финансовую нагрузку на население так, чтобы большинство даже не поняло, за что именно они платят и куда идут эти деньги. Скрытый налог не требует публичной отчетности перед конечным потребителем.
11: И вот тут мы подходим к цифрам, которые пугают больше всего. Я тут покопался в прогнозах Министерства финансов по ожидаемым доходам от этого сбора, и если просто прикинуть эти цифры на калькуляторе, их план рассыпается на глазах.
12: Давай цифры.
11: Смотри, закон стартует 1 сентября 2026 года. Значит, в первый год он будет действовать всего 4 месяца.
12: Так.
11: За это время Минфин планирует собрать 20 миллиардов рублей. Окей. Но в 2027 году план стоит уже 88 миллиардов, а в 2028 году 110 миллиардов.
12: И простая математическая экстраполяция показывает, что этот план, ну, вообще нереализуем без изменения базовых условий. Смотри, если за 4 месяца собирают 20 миллиардов, то среднегодовое значение при текущем объеме рынка – это примерно 60 миллиардов рублей.
11: Да, логично.
12: Но Минфин хочет в следующем году 88 миллиардов, а потом вообще 110. Чтобы прыгнуть с 60 миллиардов до 88, нужно, чтобы продажи техники в стране росли на фантастические 45% в год.
11: 45%? Это же нереально.
12: Абсолютно нереально в условиях высокой инфляции, дорогих кредитов и падающих реальных доходов населения. Такой взрывной рост потребления электроники просто невозможен физически.
11: Значит, если рынок не может вырасти физически за счет количества проданных телефонов, то чтобы собрать эти 110 миллиардов, остается только один путь – повышать саму ставку сбора.
12: И вот тут выстреливает та самая интрига, о которой мы говорили в самом начале. Правовая ловушка.
11: Да.
12: В законе уже прописан верхний потолок сбора 5000 рублей за устройство. Государство заранее, еще до начала эксперимента, оставило себе гигантский зазор. Законодательный механизм настроен таким образом, что ставку можно будет увеличить в 10 или 20 раз простым внутренним постановлением правительства.
11: Без шума и пыли.
12: Да. Это не оплошность юристов, которые писали документ, это продуманная долгосрочная стратегия. Ввести минимальную, почти смешную ставку в 250 рублей, чтобы просто преодолеть порог общественного возмущения.
11: Ну, типа, чтобы все смирились.
12: Затем настроить, протестировать и отладить всю эту сложную административную машину сбора платежей с импортеров. А когда бизнес и общество привыкнут к самому факту существования такого платежа, когда он станет нормой, начать постепенно, шаг за шагом, выкручивать вентиль, повышая тариф для пополнения бюджета.
11: Слушай, если оглянуться назад, сценарий кажется знакомым до боли. Вспомни историю с акцизами на табак в начале 10-х годов. Они тоже начинали с абсолютных копеек, о которых никто даже не спорил.
12: Да-да-да.
11: Или утилизационный сбор на автомобиле. Когда его только вводили, это позиционировалось как символический разовый платеж за экологию. Ну, чтобы когда-нибудь утилизировать старую машину.
12: А во что это превратилось сегодня?
11: В гигантский заградительный барьер, который буквально удваивает стоимость некоторых автомобилей на рынке. Если применять ту же историческую логику к смартфонам, то к условному 2033 году ставка легко может составить 2-3 тысячи рублей за аппарат.
12: И через тот самый каскадный эффект маржи и налогов это накинет на розничную цену телефона еще 5 или 7 тысяч.
11: Обалдеть.
12: И главная проблема в том, что против этого механизма в текущих условиях ну просто некому открыто выступить. Крупнейшие розничные сети сейчас предпочитают молчать, потому что открыто конфликтовать с государственным аппаратом слишком дорого.
11: Да и им это выгодно в итоге.
12: В конечном итоге все издержки этой масштабной бюрократической игры оплачивает обычный потребитель.
11: Из своего кармана через специальный скрытый налог. Но если сегодня можно обложить таким побором смартфоны, ну просто назвав это стратегически важным направлением, то где гарантия, что завтра абсолютно та же логика не будет применена к лекарствам?
12: Или к строительным материалам для ремонта.
11: Да, или к детским игрушкам, ведь демография — это тоже стратегически важно. На этот вопрос нет ответа, а механизм уже запущен. Берегите себя и свои кошельки. До скорого.
12: Всем пока.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Мир разнес парад. Мировая пресса назвала парад Победы 9 мая демонстрацией истощения России. В Москве снова заговорили о переговорах, но есть нюанс. Ведущие мировые издания, такие как The Telegraph и New York Times, вышли с огромными статьями о параде Победы в Москве 9 мая. По их мнению, мероприятие впервые стало не демонстрацией мощи, а публичным признанием истощения. Вместо современных танков и авиации – единичные музейные экспонаты и разрозненные группы устаревших машин. Военный аналитик из Лондона Марк Эллиот считает, что парад показал всему миру, что российская армия истощена затянувшимися боевыми действиями на Украине.
13: Парад 9 мая стал сокрушительным свидетельством военного банкротства Кремля. Когда на главной площади страны показывают танки времен Сталина, это не дань памяти, это отсутствие выбора. Весь мир увидел уязвимость Путина. Ресурсы расходуются с безумной скоростью, и теперь даже для внутреннего потребления картинку величия собрать не из чего. Это был парад не победы, а стратегического тупика.
1: Внутри самой власти, как пишут политические обозреватели, скрывается нарастающая тревога элит. Паралич мобильной связи в Москве и беспрецедентные меры безопасности, которые объяснялись угрозой атак дронов, вызвали негодование даже у самых рьяных сторонников СВО. Политолог Андрей Смирнов считает, что плана выхода из спецоперации у президента по-прежнему нет.
14: Для российской элиты этот парад стал холодным душем. Путин продолжает твердить о победе любой ценой, но цена уже зашкаливает, а горизонта событий не видно. Тревога растет, правительство чувствует себя уязвимым, и эта уязвимость просачивается сквозь гранит Красной площади. Парад годами был символом стабильности, а теперь он выглядит как попытка скрыть усталость системы и полное отсутствие идей, как закончить этот конфликт, не потеряв лицо и власть.
1: Ровно через сутки после того, как на Красной площади прошел парад Победы, стало известно, что в Москву приедут переговорщики Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. На это намекнул помощник президента Юрий Ушаков. Журналист-международник Евгений Майер назвал эту информацию преждевременной.
15: Москва пытается выдать желаемое за действительное. Активность телефонных звонков с Вашингтоном преподносится как готовность к сделке, но нюанс в том, что Трамп не приедет в Москву спасать Путина бесплатно. Визит Кушнера и Уиткофа в Киев сорвался именно потому, что Кремль не готов к реальным уступкам. Все разговоры об урегулировании сейчас – это лишь попытка Москвы выиграть время и дождаться, пока западная коалиция даст трещину. Но после такого парада позиции на переговорах выглядят еще слабее.
1: В этом году россияне как никогда чувствуют горький осадок после главного праздника страны. Именно так назвал 9 мая Владимир Путин. Пока мировая пресса анализирует нефтяные дожди в Туапсе и музейные танки на Красной площади, российская дипломатия пытается нащупать контакты в Вашингтоне. Однако сделать это стало сложнее на фоне демонстрации того, что армия России после 4 лет военных действий на Украине, похоже, имиджево утратила статус второй армии мира. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
16: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и сухой суперджет.
17: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты, все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас и за границей, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
18: То есть это и когда это возможно?
17: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
7: Главные новости дня.

0: Обещал президенту, что уже через год авиакомпании получат 20 таких самолетов. В 2025-м говорил, что поставки начнутся в 2026-м. Сейчас 80% всех полетов завершены, и в этом году планируется получить сертификацию, а со следующего года начать серийно выпускать импортозамещенные суперджеты, говорит Чемизов.
1: По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать.
0: Кроме того, только в следующем году, по словам Чемизова, запустится производство турбовинтовых Ил-114-300, призванных заменить советские Ан-24 и Ан-26, возраст которых в парке авиакомпании достигает 50 и более лет. Изначально самолет планировали сертифицировать в 2023 году, затем перенесли сроки на 2025, затем на 2026. Самолет получился хороший и уже летал за границу, отметил Чемизов.
1: Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший, это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
2: То есть это никогда это возможно.
1: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали.
0: Сергей Чемизов также рассказал, сколько и каких самолетов Ростех планирует выпускать к 2030 году. Например, МС-21 собираются выпускать по 36 в год, вдвое меньше изначального плана, который требовал 72 машины ежегодно.
1: У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, Суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
0: Серийное производство самолетов постоянно переносится, при этом дефицит воздушных судов вынуждает российские авиакомпании перераспределять имеющийся парк с внутренних направлений на более рентабельные международные, говорится в аналитическом отчете о состоянии отрасли, опубликованном Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта. Дефицит самолетов признает и президент. Именно с этим он связывает подорожание авиаперевозок. Но в целом для России это хорошо, считает Владимир Путин.
3: Рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка.
0: Владимир Путин настаивал, чтобы российские авиаконструкторы занялись производством отечественных самолетов как можно скорее. Но сделать этого так и не удалось. Одной из причин стал отъезд из страны профильных специалистов. К тому же все производство Ростех перевел на военные рельсы, отмечают эксперты. По их словам, большинство самолетов в стране сделаны зарубежными компаниями, которые после введения санкций не обслуживают эти судна. То есть чинить их становится все труднее и дороже, а производить новые самолеты попросту нет рук и возможностей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Владимир Путин заявил, что спецоперация идет к завершению. Вот что об этом думает военкор Живов.
6: В войне, если верить президенту, почти конец. Мы близки к полной и безоговорочной победе над украинскими партнерами и господином Зеленским. Скоро будем вместе с Америкой миром править.

0: и в Майами на выходных гонять. А еще с Китаем будем дружить, нефть газом торговать. Тарас обнимет Ивана, и будем жить, поживать, да добра наживать. Но пока этого не случилось, Европа перевела проценты с замороженных российских денег на счет Украины. Миллиарды евро. Чтобы ей было на что строить дроны. Там наши 300 миллиардов долларов пылятся, на которые можно было заново отстроить Россию, и которые в Европе перед спецоперацией заботливо оставила Эльвира Набиуллина. Не знаю, как Киев бы справился без процентов с наших денег, но как война закончится, так сразу вложим эти 300 миллиардов в восстановление Украины. В общем, мир, спокойствие и стабильность уже совсем рядом. Можно туры в Польшу и Францию заказывать.
1: Переговорные иллюзии. Военкор Живов о том, как стоит относиться к очередному витку попыток поговорить с Европой.
0: Очень просто. Как к комбинированному политическому воздействию в военных целях. Задача Европы, которая активно готовится к войне с Россией, сдерживать любые решения Путина, направленные на мобилизацию экономики, промышленности и бюрократии для победы на Украине и подготовки войны с Европой. Любые переговоры с Кремлем хорошо работают, потому что Москва не хочет воевать с Европой и готова на компромисс с Украиной. Это не мои домыслы, а сотни заявлений президента и всех высшедолжностных лиц нашей страны. Видя откровенное нежелание Москвы форсировать милитаризацию России, Европа ищет любые способы до поры демонстрировать свое миролюбие. Хорошим примером их истинных намерений и планов тут служит сценарий гибридной войны против Югославии, где использовались много обещаний и переговоров. Будет очень большой ошибкой купиться на эти переговорные иллюзии, но мы гарантированно так и сделаем. Точнее, они сделают, а нас и не спросят.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: СВО всех заберет. Призера ММА из Приморья обманом заставили подписать контракт с Минобороны под предлогом срочной службы. В Приморском крае разгорается скандал вокруг одной из воинских частей. Призер краевых соревнований по смежным боевым искусствам Эльвин Дзясько, которого призвали на срочную службу, оказался в ловушке. Всего на второй день части подполковник Игорь Наумов дал спортсмену на подпись бумаги, выдав их за перевод в спортроту. Оказалось, что Эльвин подписал бессрочный контракт на участие в СВО. Когда обман вскрылся, командование перешло к тактике успокоения. Бабушке-опекуну спортсмена пообещали, что внук поедет в Сирию всего на неделю, говорит юрист Денис Романов.
4: Это классическая схема 2026 года. Давление на мужское самолюбие и откровенный подлог документов. Молодым парням читают лекции о том, что они не мужики, а потом подсовывают контракт под видом рапорта на перевод. Самое циничное здесь – работа с сиротами, которым прямо говорят: «Вас все равно никто не ждет, идите воюйте». Юридически расторгнуть такой контракт крайне сложно. Система делает все, чтобы человек уехал за ленточку до того, как военная прокуратура успеет прочитать его жалобу.
3: Бабушка спортсмена, которая в одиночку растила чемпиона, наотрез отказалась от денег, которые ей предлагал замполит части. Психолог Марина Купцова отмечает, что обещание отправить бойца в Сирию – это лишь попытка выиграть время.
5: Обещание отправить в Сирию после недели в Украине – это абсурд, рассчитанный на людей, которые не знают реалий. Командованию нужно любой ценой закрыть план – и они используют самые низменные приемы. Спортсменов заманивают обещаниями тренировок, сирот, отсутствием семьи. Это создает атмосферу полной безнадеги внутри части. Когда офицеры используют такие манипуляции, они понимают, на передовой эти люди просто цифры в отчете, и шансов, что они вернутся и начнут судиться, крайне мало.
3: Сам Эльвин и его друзья пытаются достучаться до прокуратуры, но пока в ответ тишина. Журналист Игорь Сомов считает, что этот случай – лишь верхушка айсберга в регионах Дальнего Востока.
6: Это диагноз всей призывной кампании весны 2026-го. Если раньше срочников уговаривали месяцами, то теперь счет идет на часы. Эльвина оформили за 2 суток. В этой же части обрабатывают сирот, манипулируя их одиночеством. Это системная охота на людей. Пока бабушка пишет рапорты о расторжении контракта, ее внука уже готовят к отправке в пекло под аккомпанемент сказок про Сирию. Для системы «Чемпион» это просто крепкий штурмовик, которого не жалко пустить в расход.
3: Сейчас Эльвин Зязько остается в счастье, а его родные продолжают штурмовать военную прокуратуру. История приморского борца стала примером того, как легко срочная служба превращается в билет в один конец по подложным документам. Пока командование обещает Сирию, реальность Покровского и Купинского направления на Украине ждет новых добровольцев, ставших таковыми против своей воли. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Иван Отраковский 9 мая ужаснулся состоянием памятников.
7: Вот она тоже, памятник. Героям битвы под Москвой. Перемиловская высота. Вот люди пришли почтить память наших великих предков. Но тоже есть проблемы, конечно. Вот Брит отходит. Общаюсь с местными жителями. Да, недовольны, просят местных властей, конечно, чтобы они исправили ситуацию, реставрировали памятники. И мы тоже будем, конечно, в этом участвовать. Или позвоним, или поедем в администрацию на рабочей неделе и потребуем услышать местных жителей, народ.
1: Военкор канал «Старше Эдды» о том, как Штаты и Британия вблизи Сувалкского коридора учатся современному бою.
8: До 15 мая на полигоне Побраде в Литве американские военнослужащие 2-го кавалерийского полка и британские десантники парашютного полка проводят учение «Fly Trap», которые направлены на отработку военных действий тактических подразделений в условиях массированного применения дронов противникам. Тестируются электронные и кинетические системы противодействия беспилотникам. Всего более 60 моделей техники и вооружений. Учения напрямую перенимают опыт российско-украинского конфликта. Главная цель — выработать практическое понимание для новой доктрины НАТО по противодействию дронам на тактическом уровне. В дальнейшем эти знания переведут в стандарты НАТО и масштабируют на остальные страны Альянса. Ну, про место, которое выбрали для учений, и что именно оно выбрано неспроста, думаю, и говорить не стоит.
1: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
0: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Все как 81 год назад. В Татарстане в Параде Победы участвовала целая колонна ветеранов СВО без рук и ног. Статистика людей с инвалидностью бьет все рекорды. В Алметьевске на центральной площади прошла колонна, от вида которой у зрителей перехватывало дыхание. Впервые на электроколяске ветеран без обеих ног. За ним десятки парней на протезах и костылях. Пока диктор бодрым голосом зачитывала список наград за отвагу, за храбрость, зрители парада ко Дню Победы видели лишь поломанные судьбы.
9: Участник специальной военной операции Шатрилов Виктор Михайлович. Многие награждены государственными и ведомственными наградами. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.
3: Праздник, который должен был внушать мощь, превратился в демонстрацию коллективной боли, делится своим мнением социолог Павел Румянцев.
10: Это попытка приучить нас к тому, что инвалидность – это норма. Власти героизируют увечья, чтобы скрыть масштаб катастрофы. Мол, посмотрите, ног нет, но они в строю. Но для обычного человека это шок. Видеть молодых парней, ставших стариками в 20 лет – это не про величие, это про глубокую травму всей страны. Нас заставляют поверить, что костыли – это естественный итог службы, и это очень страшный сигнал для нации.
3: Статистика по количеству людей с инвалидностью в первом квартале года действительно пугает. Количество ампутаций у ветеранов СВО уже в несколько раз выше, чем показатели Афгана и Чечни вместе взятых. О том, что ждет ветеранов после парада, говорит эксперт по социальной адаптации Илья Столяров.
11: То, что мы видели в Альметьевске, то это фасад. На параде их хвалят, а завтра они вернутся в свои пятиэтажки с неработающими лифтами. Уровень медицины вырос, людей спасают, но реабилитация в провинции просто буксует. Тысячи молодых мужчин с тяжелым ПТСР и на протезах – это новая реальность, к которой российские города не готовы ни технически, ни психологически. Праздник закончится, а глухие окраины останутся один на один с этой бедой.
3: Рядом с искалеченными бойцами шли их дети, тоже в камуфляже. Психолог Алина Громова считает, что так чиновники пытаются запрограммировать следующее поколение.
5: Это попытка оправдать жертву. Когда ребенок в форме идет за руку с отцом на протезе, ему внушают – это правильно, это почетно. Власти используют чужую боль как фундамент для воспитания будущих солдат. Но за кадром парада – разрушенные семьи и ночные кошмары. Альметьевск показал нам лицо войны без фильтров. И это лицо сегодня в инвалидной коляске. Триумф духа, о котором кричит пропаганда, разбивается о стук костылей по асфальту.
3: Кадры из Татарстана уже несколько дней продолжают раскалывать сеть. Одни гордятся мужеством молодых ветеранов, другие в ужасе от увиденного. Но статистика неумолима. Число инвалидов России растет с ошеломительной скоростью. Официальные данные с середины прошлого года для общественности закрыли. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
13: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства – включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так: когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
14: Может, сын Соловьева еще вопросы задать.
13: Где сыны Соловьева?
14: Сменили.
13: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 12 мая. Что же нам расскажут цифры в этот день? Какую энергию зададут? Итак, двенадцатка – это у нас такая, знаете, смена тактики. И в матрице Ладини это аркан повешенный или иное видение. То есть, тем более еще пятый месяц у нас, да, это требует соблюдения правил, традиций. И здесь энергия 12-го аркана превращает день во время духовного пересмотра, я бы так сказала. Это не остановка в развитии, а все-таки добровольный выбор взглянуть на себя, на свои ситуации, на свою империю с необычного ракурса, чтобы увидеть те детали, которые ускользали от взгляда во время активного движения. Аркан повешенный – это не про какое-то там страшное, злое что-то. Это про человека, который висит вниз головой, да, то есть он на все смотрит под другим углом. Это про служение еще, это милосердие, умение жертвовать малым ради большого. В этот день ваше решение заключается в том, чтобы отпустить контроль и позволить ситуации даже, может быть, зависнуть, да, тем более под влиянием пятого аркана этот день становится идеальным для переосмысления своих жизненных принципов и ценностей. То есть вы можете обнаружить, что старые методы управления больше не приносят радости, и пришло время, может быть, внедрить в свою структуру больше человечности, какого-то сострадания, благотворительности. Это день алхимии смыслов, когда кажущееся поражение или задержка в делах на самом деле являются скрытой возможностью для качественного скачка в будущем. То есть, если что-то остановилось, дайте этому побыть в тишине и покое, потому что, возможно, эта остановка как раз и является тем импульсом, который в будущем принесет все возможные плоды для вас. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 2 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. А это у нас вибрация отшельника, это символ мудрости, самопознания. Это, знаете, такой глубочайший философский резонанс, я бы сказала. То есть энергия иного видения, двенадцатка, встречается с мудростью отшельника, девятка. И все это на базе энергии закона, порядка, традиции иерофанта, то есть пятый месяц. Да, это означает, что в этот день пауза, Это время накопления какой-то колоссальной внутренней силы. Вы не просто висите. Вы как бы созерцаете истину, которую невозможно увидеть в суете. Но еще и Луна у нас переходит в знак Рыб. Этот день делает атмосферу максимально чувствительной, интуитивной. Рыбки у нас знак воды. Да, это всегда про то, что внутри. И ваши сны, может быть, случайные инсайты, даже минутные слабости в этот день могут стать ключом к решению проблемы, которые не поддавались логике ранее. С практической и финансовой точки зрения, в принципе, 12 мая – это день такой энергетической паузы. То есть в бизнесе это не лучшее время для агрессивных продаж, для запуска новых проектов – нет. Здесь, напротив, идеальный момент для благотворительности, для помощи коллегам, работы над ошибками, может быть, глубокого анализа каких-то текущих процессов. А вот в финансах энергия 12-го аркана и девяточки советуют взять тайм-аут. То есть не время для трат, но и отличное время для того, чтобы увидеть скрытые возможности в уже имеющихся ресурсах. Деньги в этот день любят тишину и осознанность, и, возможно, вам придется от чего-то отказаться, чтобы в другой день получить в два раза больше. Здесь нужно доверять процессу. Вы в этот день как опытный стратег, который вот решил провести совещание, стоя на голове. Знаете, все в шоке, дисциплина вроде бы нарушена, но именно в этом положении вы внезапно понимаете, как на самом деле работает ваш бизнес. Окружающие, конечно, могут воспринимать вашу медлительность как нерешительность, но вы-то знаете, что просто ждете идеального момента для действия. Ваша задача в этот день позволить себе быть другим, выйти за рамки привычного образа и прочувствовать глубину момента. А вот вечер стоит провести в полном уединении, может быть, за медитацией, окончательно переварить опыт этого дня. И вы завершите такой день точно с ощущением внутреннего обновления, понимания, что истинная сила – это не только умение нападать, но и великое умение ждать и сострадать. Вот такие вот главные аспекты дня. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
15: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Невады среди безжизненных скал лежит озеро, чья вода кажется густой, как ртуть. Индейцы племени Паюты верят, что это не просто водоем, а живое существо с переменчивым характером, которое не любит чужаков. Почему здесь, в тихую погоду, лодки переворачиваются без видимых причин, а эхолоты рисуют под килем очертания существ размером с рейсовый автобус? Озеро Пирамид – это остаток древнего доисторического моря Лахонтан. И его дно напоминает швейцарский сыр, оно все в кавернах и пещерах. Дайверы-экстремалы, такие как Стив Галлахер, рассказывали о странном феномене. Ты опускаешься на 30 метров, и вдруг температура воды падает до ледяной, а из темноты начинают доноситься звуки, похожие на плач или тонкий свист. Местные легенды говорят о водных младенцах, духах, которые заманивают людей в эту пучину. Но самое пугающее – это изменчивость глубины. Геологи фиксировали случаи, когда за одну ночь уровень дна в определенном месте опускался на 10 метров, а потом возвращался обратно. Уфологи уверены, что озеро скрывает под собой нечто большее, чем просто ил. Светящиеся шары, вылетающие прямо из центра водоема, стали здесь обычным делом. Это идеальная база. Глубокая вода, закрытая территория резервации и естественные помехи для радаров из-за состава этой самой воды, пишут исследователи в своих блогах. Существует даже теория о пустотелой горе, пирамиде, на берегу которая якобы является входом в подземный комплекс. Научное сообщество объясняет странности озера тектоникой и химией. Вода здесь сильно щелочная и насыщена минералами, что создает необычные акустические эффекты. Звуки могут передаваться на огромные расстояния, искажаясь до неузнаваемости. А внезапные водовороты и изменения глубины связаны с подводными источниками и газовыми выбросами из-под земной коры. Когда огромный пузырь газа выходит из донных отложений, плотность воды резко падает, и все, что находится на поверхности, буквально проваливается в бездну. Но те, кто хоть раз ночевал на берегу озера Пирамид, знают, когда луна освещает белые скалы, логика бессильна. Ты чувствуешь, что глубина смотрит на тебя, и она очень, очень голодная. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 12 мая. Давайте спросим у рун, какую подсказку они нам дадут в этот день. Чего же нам стоит ожидать? Итак, выпала руна Ансус. О, это классная руна. Руна общения, коммуникации, информации. Это знаки, это диалоги, это какие-то внутренние откровения. И тут какая-то мудрость придет. Будет много общения, будет вдохновение на это общение. И в такой день вы точно услышите то, что давно нужно было услышать. Это может быть совет, подсказка, какой-то внутренний голос, интуиция будет с вами разговаривать. Через сны будет информация приходить, да? И здесь будьте внимательны к словам и своим, и чужим. Через них в такой день говорит сама судьба. Очень важно понимать силу слова в этот день. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если ваша работа связана с коммуникацией. Может быть, вы работаете в торговле, в менеджменте, в каком-то большом коллективе. Может, вы преподаватель. Или это юриспруденция, библиотека. Вот все, что связано с коммуникацией и с информацией, в этот день пройдет на ура. И переговоры, какие-то письма, важные беседы, все будет проходить гладко. И если вам нужно донести какую-то свою идею или мысль, вы точно будете услышаны. Также, возможно, интересные предложения сверху. В отношениях здесь, конечно же, диалог, это доверие, это разговор по душам. Так что это отличный день для каких-то объяснений, признаний, снятия напряжения. Всегда доносите свои чувства через отклик душевный. То есть не ты такой-сякой, а вот ты знаешь, в этой ситуации я чувствую себя так и так. То есть так вас точно услышат. И если в паре были недомолвки, они уйдут. А вот одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется очень легко и окажется значимым. То есть это может быть даже судьбоносный человек. Здесь любовь может начаться с одного слова или фразы, понимаете? А по здоровью Ансус, конечно же, отвечает за горло, за дыхание, за голос, за нервную систему. Это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания. То есть, может, вас кто-то научит правильно дышать. А может быть, вы пойдете на урок вокала. Это будет очень полезно. Это настоящая терапия. Или научиться правильно речь излагать, доносить, да? И если вы давно хотели пойти на какую-то консультацию, может, к психологу или у кого-то что-то узнать, проконсультироваться, то это будет идеальный момент. Также в такой день легко усваивается новая информация. Будет благоприятно любое обучение. Если хотели записаться на какой-то курс, обязательно, без колебаний и сомнений. А может быть, и сами хотели свой курс открыть. Вот, действуйте. Так что день откровений, знаков судьбы. Говорите, слушайте, ловите смысл между строк. Ответы точно придут, и они совсем рядом. Принимайте, благодарите, берегите себя.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента»
16: Самые важные высказывания дня.
12: Политолог Вадим Трухачев о том, что в странах СНГ антироссийские настроения сильнее, чем на Западе.
17: Если сравнить учебники по истории бывших республик СССР по уровню русофобии с учебниками в странах ЕС и НАТО, то получится следующая картина. Конечно, вне конкуренции Украина. Следом идут Азербайджан, Латвия, Эстония. Там о России и русских только плохо. Строго отрицательный образ России с минимальными просветами также в Таджикистане и Узбекистане, тоже с Грузией, Молдавией, Литвой, Британией, Турцией, Японией и тем странам, которые ближе к нам, то есть с Польшей, Финляндией, Швецией, Хорватией. Сдержанно отрицательный образ союзных для России Казахстане, Киргизии и Армении, и не имеют ярко выраженной антироссийской заданности учебники в Беларуси, но интересно, что и пророссийская они тоже не имеют. Они нейтральные, как, например, в Италии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Греции или Швейцарии. То есть общий вывод нам понятен. Отношение к России в южных странах СНГ ничуть не лучше, чем в наиболее антироссийских странах ЕС и НАТО. А в ряде случаев даже хуже. И основания считать их союзниками примерно такие же, как и в случае со странами Запада.
12: Исламовед, эксперт по деструктивному поведению Яна Амелина, призвала готовиться к новой, более опасной волне терактов.
18: После нападений на банки и актов агрессии в торговых центрах со стороны людей, которых вынуждают мошенники, в России может произойти еще одна волна терактов, но более серьезная. Да? На что дальше выведут людей? Не будут ли это нападения на детские сады, на школы, на людные остановки? После нескольких крупных петард, которые подожгли в ТЦ, мы можем предположить, что это будут коктейли Молотова или отравляющие вещества. И я изучала социальные сети и выяснила, что, например, рецепты коктейля Молотова из самодельных взрывных устройств есть в открытом доступе. Это абсолютно ненормальная ситуация. Я понимаю, что мы не можем исключить появление таких инструкций, но мы должны сделать так, чтобы в открытом доступе этого не было. Потому что у нас многие люди интересуются разными деструктивными направлениями.
16: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Антитоп. Калининград попал в рейтинг 5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Кто ответит за рост смертности на дорогах региона? Брошенные на произвол судьбы. Семья участников СВО просит губернатора помочь отремонтировать дом. Почему проблемы фронтовиков никого не волнуют? Скоро выборы. Калининград планирует электронное голосование. Возможностей для фальсификаций станет больше. Итак, Калининград попал в топ-5 худших городов России по индексу безопасности дорожного движения. Эксперты спецдорпроекта оценили уровень аварийности, эффективность мер по снижению смертности и травматизм. Учитывалось и число погибших и пострадавших на дорогах. В результате в антирейтинг, кроме Калининграда, попали Екатеринбург, Белгород, курортный район Санкт-Петербурга и Чита. Областной центр вошел в список из-за роста смертности в ДТП. С января по март в Калининграде погибло 5 человек, что за последние 3 года является худшим показателем, говорят аналитики.
20: В этом году в Калининграде на дорогах уже было 5 смертей вместо одной в 2023-м, что показывает рост смертности за 3 года на 150%. Большая часть погибших – пешеходы. Растет и число пострадавших. Только в общественном транспорте в результате аварий получили травмы 20 человек. В целом по области с начала года зарегистрировано 199 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 20 человек и 234 травмировались. Кроме того, еженедельно в Калининградской области выявляют от 20 до 45 нетрезвых автомобилистов. По их вине на дорогах области за 4 месяца зафиксировано 16 тяжелых ДТП, в которых 4 человека погибли и еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
19: сродни чрезвычайному происшествию и следующая история. Доведенная до отчаяния семья участников спецоперации из Партизанского просит помощи у губернатора. Дело в том, что в двухэтажном доме в поселке Багратионовского района протекает и рушится потолок. Сочувствующие обратили внимание Алексея Беспрозванных на пост в соцсети жительницы дома номер 10 по улице Центральной в Партизанском. Семья женщины живет в муниципальной квартире в ужасающих условиях из-за дырявой крыши. Судя по публикации Екатерины, она уже обращалась к губернатору по поводу протечек. Из правительства просьбу о помощи отправили в администрацию Багратионовска, те – фонд капремонта. А оттуда пришел ответ, что капремонт крыши в этом доме запланирован, а здесь, внимание, на 2042-2044 годы. Да, звучит как издевательство, но это факт.
4: Что нам делать? Ремонт обещают чуть ли не через 20 лет. Это в голове не укладывается. У нас мало того, что течет все, так еще и потолок рушится, перекрытия гниют, на стенах появилась черная плесень. А ведь у меня в семье дочь многодетная мама. У нее трое малолетних деток. Нам пришлось их отправить жить на съемную квартиру.
19: Хозяйка аварийного жилья Екатерина также сообщила, что ее сын и зять – участники спецоперации. Она обращалась к властям со своей проблемой неоднократно, но публичного ответа пока нет. И это при том, что областные власти постоянно рассказывают, как много внимания они уделяют семьям участников СВО. Но, похоже, только на словах. На деле все происходит иначе. Например, в Гвардейском районе крышу дома участника СВО отремонтировали только после вмешательства Генпрокуратуры России. В ведомство жалобой на бездействие фонда капитального ремонта Калининградской области обратилась супруга военнослужащего. В ходе проверки выяснилось, что ремонт был запланирован еще 5 лет назад, но до него руки у фонда капремонта дошли только после получения акта от прокурора, рассказала жена военного.
21: Я Юртишина Нина Андреевна, являюсь супругой участника СВО. Мы проживаем в многоквартирном доме. У нас длительное время была проблема с протекающей кровлей. Дом был поставлен в программу капитального ремонта на 2021 год, но никакие меры не предпринимались. Я обратилась в Генеральную прокуратуру. Прокуратура среагировала. Капитальный ремонт кровли нам произведен.
19: В общем, без содействия прокуратуры родные военнослужащих не могут ни крышу починить, ни положенных выплат получить, о чем мы ранее неоднократно рассказывали. Зато власти постоянно декларируют поддержку и помощь участникам СВО. В то же время губернатор Калининградской области заявил, что благодаря народной программе партии «Единая Россия» в регионе построили школы, детсады, реконструировали водопроводы и благоустроили территории. При этом речь идет о бюджетных расходах. Иными словами, о средствах, сформированных из налогов жителей региона и бизнеса. Ведь всем известно, что социальная и коммунальная инфраструктура строится отнюдь не за деньги единороссов, а за счет граждан, которые платят НДС, налоги на доходы, имущество, акцизы и тарифы. Вот и выходит, что чиновники снова выдают обычную работу государства за заслуги. При этом пожелания и запросы жителей эти же чиновники часто игнорируют. Но сейчас должно все круто измениться в пользу жителей региона. Как-никак впереди выборы, и нужно зарабатывать у избирателей дополнительные бонусы. Калининградский избирком подал заявку в ЦИК на проведение дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. Об этом заявила глава комиссии Инесса Виньярская.
22: Традиционно в Калининградской области в качестве дополнительного средства используется дистанционное электронное голосование. Мы поставили себе цель, чтобы все, что на сегодняшний день есть в избирательной системе, стало доступным для каждого жителя нашего региона, чтобы он для себя выбрал то, что ему удобно. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет с 3 августа по 14 сентября. Также планируется голосование на дому и поквартирное информирование.
19: Напомню, впервые дистанционное электронное голосование на выборах применили в регионе в 2022 году. Тогда из почти 19 тысяч подавших заявки проголосовали около 16 тысяч, и большинство поддержало кандидата от «Единой России» Антона Алиханова. И это неудивительно. По словам экспертов, электронное голосование всегда подается как удобный инструмент. Но на практике это формат, где результаты невозможно независимо проверить, а контроль контроль за подсчетом фактически отсутствует. Поэтому, чтобы голос было сложнее украсть, нужно приходить на участки лично, иначе массовых фальсификаций не избежать, подчеркивают эксперты.
6: Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателей, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
19: Кстати, «Единая Россия» планирует провести в новый состав Госдумы от 40 до 50 новых депутатов из числа участников СВО. Всего в парламенте может оказаться около 100 участников боевых действий. Если партия сохранит нынешнее большинство, ветераны составят примерно 15% фракции. Среди потенциальных кандидатов – бывшие военные, добровольцы, участники программы «Время героев», сотрудники юнармии, а также люди без политического опыта, которых сейчас активно продвигают через партии. Проекты. Внутри власти уже обсуждают возможные проблемы с управляемостью такого состава Госдумы. Также говорят о рисках разделения на своих и чужих и сложностях с партийной дисциплиной. Да и коэффициент полезного действия от участников боевых действий, большинство которых вернулись с войны с посттравматическим синдромом, остается под большим вопросом. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
16: На радио «Лента» Балтийский лоцман.
7: Избирком Калининградской области решил осчастливить нас цифровым голосованием. Записаться на электронные выборы можно будет с 3 августа по 14 сентября. Но давайте разберемся, что это на самом деле значит для вас. Итак, факты. Избирательная комиссия Калининградской области подала заявку на использование электронного голосования в сентябре. Онлайн-выборы снова придут в наш регион. Регистрация откроется 3 августа и продлится до 14 сентября. То есть у вас будет полтора месяца, чтобы добровольно отдать свой голос в руки невидимой системы. А теперь вспомним, как это работало в прошлый раз. В 2022 году в Калининградской области через интернет проголосовали 16 тысяч человек. И знаете, что интересно? Почти все электронные голоса, я повторяю, почти все, ушли Антону Алиханову. Совпадение? Или система работает именно так, как и задумано? Давайте разберемся, что такое электронное голосование с технической точки зрения. Это закрытый программный код, который нельзя потрогать руками, который невозможно проверить независимым экспертам. Вы нажимаете кнопку в браузере, и все. Все. После этого никто, я повторяю, никто не может проверить, за кого реально засчитали ваш голос. Ключи от базы данных с результатами хранятся только у чиновников. Алгоритмы подсчета – только у чиновников. Серверы с результатами – только у чиновников. Обычные наблюдатели не могут следить за работой сервера. Они не видят алгоритмы подмены. Они не могут проверить, был ли ваш голос засчитан так, как вы хотели. А теперь самое интересное про тайну голосования. Начальство в организациях часто требует от сотрудников скриншоты о регистрации в системе. Требует. И знаете что? Программа фиксирует точное время входа каждого человека в систему. То есть реальной тайны голосования нет. Вообще нет. Начальник может отследить, когда вы зашли в систему, когда проголосовали, и если вдруг результат не понравится, догадаться, как вы проголосовали. Сравните это с бумажным бюллетенем. Бумажный бюллетень – это физический документ, который сложнее уничтожить без следов, который можно пересчитать. На живых участках работают видеокамеры. Там находятся независимые люди, наблюдатели от разных партий, которые видят каждую урну, которые контролируют процесс подсчета. Это не идеально, конечно, но это хоть какая-то защита от фальсификаций. Я просто ради интереса прикинул. Если электронное голосование так безопасно и прозрачно, как говорят чиновники, почему тогда код закрыт? Почему независимые эксперты не могут его проверить? Почему наблюдатели не имеют доступа к серверам? Если все честно, что скрывать? А вот вам конкретный пример того, что может произойти. Представьте, вы голосуете за кандидата А. Нажимаете кнопку в браузере. Система показывает вам, ваш голос учтен. Но в базе данных на сервере, который вы не видите, ваш голос уходит кандидату Б. Как вы это проверите? Никак. Потому что ключи от базы у чиновников. Алгоритмы у чиновников. Доступ к серверу только у чиновников. И это не теория заговора. Это техническая реальность закрытых систем. Когда код закрыт, его можно запрограммировать на что угодно. И никто это не проверит. Никто. Теперь о давлении на избирателей. Вы думаете, это случайность, что начальство требует скриншоты регистрации? Это система контроля. Начальник видит, кто зарегистрировался, кто нет, и может предположить, как вы проголосовали, основываясь на времени входа и известных результатах. Особенно, если в организации работает 50 человек и 48 проголосовали онлайн. А результат показывает, что 47 голосов ушло правильному кандидату. С бумажным бюллетенем такое невозможно. Вы приходите на участок, берете бюллетень, идете в кабинку, где вас никто не видит. Ставите галочку ручкой, опускаете в урну, и все. Никто не знает, как вы проголосовали. Никто не может это отследить. Никто не может вас наказать за ваш выбор. Подведем итог. Электронное голосование – это закрытый код, который невозможно проверить. База данных, которой имеют доступ только чиновники. Алгоритмы подсчета, которые никто не видит. Отсутствие реальной тайны голосования, потому что система фиксирует время входа. Давление начальства через требование скриншотов регистрации. А бумажное голосование – это физический документ, который можно пересчитать. Настоящая тайна голосования, потому что никто не видит, что вы пишете в кабинке. Отсутствие возможности отследить ваш выбор и наказать за него. Что выбрать? Невидимую систему, где ваш голос может уйти кому угодно, или физический бюллетень, где хоть какой-то контроль существует. Удобство нажатия кнопки дома, скриншот для начальника или настоящую тайну голосования. Чтобы ваш голос было сложнее украсть, нужно приходить на участок лично и ставить галочку ручкой. Чтобы ваш выбор остался вашим выбором, нужна бумага, а не сервер с закрытым кодом. Чтобы начальство не могло отследить, как вы проголосовали, нужна кабинка для голосования, а не браузер с логами входа. 16 тысяч человек в 2022 году поверили электронной системе. Почти все их голоса ушли Алиханову. Совпадение? Или именно так и работает закрытая система, которую никто не может проверить? И можете сами решить, стоит ли доверять свой голос невидимой системе, или лучше прийти на участок и самому проконтролировать процесс. На этом сегодня все. Больше здравого смысла в следующем выпуске. Пока.
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Что делать с Крымом? Z-блогер Ларкин предложил перевоспитать крымчан и переселить на полуостров настоящих россиян. Комментируя новости о том, как в Крыму маленькому мальчику по ошибке сделали обрезание, Ларкин опубликовал резкий пост, в котором назвал полуостров «проклятым местом».
1: Я вам говорил, что в Крыму все безалаберные. Вы мне не верили. На самом деле это ад. Это хуже, чем ад. Это место проклято. Еще лет 30 перевоспитания, помноженного на замещающую внутреннюю миграцию, и может быть что-то путное с полуостровом случится. Но сейчас это тупо лежбище тунеядцев, от которых у меня глаз дергается каждый день.
0: В марте Ларкин уже привлекал внимание общественности своими жесткими высказываниями. На фоне сбоев и блокировок Telegram он назвал Россию частичной failed state, так называют страну, утратившую способность выполнять основные функции управления, обеспечивать безопасность, экономическую стабильность и законность на своей территории. Ответственность за это Ларкин возложил лично на Владимира Путина.
1: В конечном итоге Российская Федерация частично является failed state, и мы должны это честно принять.